сторону небес. www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжая наш разбор символа веры, обратим наше внимание на изречение «Верую в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия». Сегодня мы желаем посмотреть, что значит назвать Иисуса Христа единым Сыном Божиим. Вполне верно сказать, что в одном смысле все люди – сыны Божии. Но также ясно, что Иисус применял этот термин к себе со всем особенным значением. Он сам молился Богу, обращаясь к Нему: «Отче мой» – Матфея 26:42. Тогда как Он учил людей молиться Богу, говоря: «Отче наш» – Матфея 6:9. Обычное отношение человека к Богу – это ничто, что он может разделить с другими обычными людьми. Отношение Иисуса Христа к Богу – нечто особенное и своеобразное, только для Него, и которое никто другой не разделяет. Дальше также ясно, что иудейские власти признавали, что Иисус претендовал на особенное родство с Богом. Евреи были в ярости, потому что Иисус называл Бога своим Отцом, ибо они говорили: «Этим он делает себя равным Богу» – Иоанна 5:18. Совершенно невозможно отрицать, что Иисус считал, что он находится в особенном родстве с Богом. Это родство становится совершенно ясным на основании 4 Евангелия. Первое и самое главное – узы между Богом и Сыном, узы любви. Отец любит Сына – Иоанна 5:20, 10:17. 12:49 и 15:9. Второе. Отец положил свою печать на Сыне, ибо на Нем положил печать свою Отец Бог. Иоанна 6:27. В древнем мире печать имела специальное значение. На вино ложилась печать. На товары всякого рода ставили печать. Даже на продаваемых животных ставили печать. Печать была знаком собственности. Печать гарантировала источник, откуда все предлагаемые вещи происходили, и делала это, гарантировала их неподдельность и их качество. Сказать, что Отец положил свою печать на Сыне, значит сказать, что Отец гарантирует, что Сын произошел от Него, и что Сын имеет в себе и для других людей ту самую жизнь, которая исходит от Отца и которая есть Божьей. Третье. Четвертое Евангелие представляет целую серию привилегий, принадлежащих Сыну, потому что Он Сын. Посмотрим на них. Во-первых, Сын имеет особенное познание Отца. Сын знает Отца, как Отец знает Сына. Иоанна 10:15. Иисус знал Бога так, как никто никогда не знал Бога, и это знание не интеллектуальное или теоретическое или философское – это личное знание. Сын не только знает об Отце, он лично знает Отца, что мы можем назвать интимным, лицом к лицу, личным знанием. Во-вторых, Сыну Отец дал специальные откровения Его целей, Его планов, Его действий и Его истины. Отец показывает Сыну, что Он творит. Иоанна 5:20. Отец научил Сына. Иоанна 8:28. Сын говорил то, что раньше видел у Отца. Иоанна 8:38, 12:50. Отец открыл сыну свои мысли и сердце, как он никому никогда не открывал. В-третьих, сыну отец дал его собственную жизнь и сделал сына посредником, через которого эта жизнь передается людям. Сын, как отец, имеет жизнь в самом себе. Иоанна 5:26. Воля отца есть та, чтобы всякий, видящий сына и верующий в него, имел жизнь вечную. Иоанна 6:40. Никто не приходит к отцу никаким иным путем, как только через сына. Иоанна 14:6. Сын есть путь для входа в присутствие отца и к жизни отца. В-четвертых, сыну отец передал функцию суда. Отец не судит никого, но весь суд отдал сыну. Иоанна 5:22. Действительное значение заключается в том, что предстать пред сыном является само по себе судом. Человек своей реакцией к Иисусу Христу выражает суд на самого себя. Если он чувствует привлекательность Иисуса Христа, если его сердце исполнено любовью к Нему, если в присутствии Иисуса Христа он чувствует себя в присутствии Бога, тогда он на правильном пути. Если в присутствии Иисуса Христа он остается холодным, если он раздражается и досадуется требованиями Иисуса Христа, если в его сердце он ничего больше не желает, как устранить этого причиняющего беспокойство Иисуса, тогда он уже вынес на самого себя приговор осуждения. В-пятых, привилегии сына суммированы в предложении, что все, что отец имеет, принадлежит сыну. Иоанна 16:15. Так близок к отцу сын, и так отец любит и доверяет сыну, что отцовское достояние принадлежит сыну по справедливости. Четвертое. Точно так, как сын имеет целую серию привилегий по отношению отца, он также имел целую серию обязанностей и ответственностей. Во-первых, чаще всего в 4 Евангелии говорится о сыне, что он послан. Иоанна 6:44, 6:57, 8:16, 8:18, 14:24 и 20:21. Это как если бы сын находился в распоряжении отца, чтобы посылаться, получать поручения, всякие обязанности, которые отец желает поручить ему. Это правда, что отец прославляет сына. Иоанна 8:54. Но это не слава почести и влияния, но слава служения Богу в мире, привлечение Бога к людей и людей к Богу. Слава сына, слава служителя. Во-вторых, иначе передать это сказать, что всю жизнь сын прожил в готовом послушании повелениям и воле отца. Нужно сказать, что главным и основным изречением сына в 4 Евангелии являются слова: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Иоанна 4:34. Когда Иисус думал о предстоящей смерти, он сказал: «Сию заповедь получил я от отца моего». Иоанна 10:18. Он желал, чтобы его последователи соблюдали его заповеди, как он соблюдал заповеди своего отца. Иоанна 15:10. Пятое. Это приводит нас к характерному парадоксу отношения отца к сыну. Во-первых, есть смысл, в котором имеется тождественность и равенство между отцом и сыном. Неоднократно говорится, что сын в отце и отец в сыне. Иоанна 10:38, 14:10 и 20, 17:21. Видеть сына, видит отца. Видевший меня, видел отца. Иоанна 14:9. Сын пришел от отца и идет к отцу. Иоанна 16:28. Никто не видел отца, кроме сына. Иоанна 6:46. Эта сила парадокса достигает высшей точки выражения: «Я и отец одно». Иоанна 10:30. Во-вторых, есть смысл, в котором сын полностью подчинен отцу. Сын послан, как мы уже видели. Сын совершает волю отца. И совершение этой воли является самым центром и душой жизни сына. Сын молится отцу, который только может дать ему, что необходимо для совершения обязанности, возложенной на него. Эта сила парадокса достигает высшей точки выражений «Отец мой более меня» Иоанна 14:28. Шестое. Так мы приходим к окончательному вопросу, в чем находится это единство между отцом и сыном. Размышляя о таком вопросе, мы должны помнить, что мы не можем окончательно ответить на него. Все, что мы можем сделать, это доказывать от известного к неизвестному, всегда осознавая, что остается тайна, которую мы не можем разрешить. Иисус сказал: «Я и Отец одно» Иоанна 10:30. Но Иисус также молился о своих последователях: «Да будут едино, как мы едино» Иоанна 17:22. Теперь основанием единства, которое должно существовать между христианином и христианином, есть любовь, ибо любовь есть знаком истинного ученичества. Иоанна 13:34-35. Поэтому основанием единства между сыном и отцом не предмет метафизики и отвлеченности. Оно в последнем анализе есть личное отношение, зачатое, основанное и поддерживаемое совершенную любовью. Иисус Христос есть Сыном Божиим потому, что Он есть любовью Божией, воплощенной в человеческой личности, и потому, что между Им и Богом совершенная связь любви, которая в то же время есть связь совершенного единства и является двигателем полного послушания. Мы указали на значение слов Иисуса, Христа и Сына Божия. Посмотрим на значение слова «Господь». В символе веры слово «Господь» указывает на отношение Иисуса к нам. Титул «Господь» стал всемирным титулом Церкви для Иисуса. Иисус назван этим титулом почти 600 раз в Новом Завете. На греческом языке это слово «Кириос». И «Кириос» выражает 4 близко родственных значения. Первое. «Кириос» — «Господь» выражает абсолютное владение. Оно описывает хозяина виноградника, Матфея 21:40, и хозяина осленка, Луки 19:33. Оно выражает вид владения, которое дает человеку право делать, как он желает, с тем, чем он обладает. Итак, когда христианин принадлежит Христу, и Христос имеет право делать с ним, как ему желательно. Даже великие языческие мыслители представляли себя Бога, как имеющего абсолютное на них право. Греческий философ Эпиктет сказал Богу: «Делай со мною впредь, как ты желаешь. Я единодушен с тобою, я твой. Я ничего не отвергну, что кажется благим тебе. Пошли меня, куда ты желаешь. Одень меня, как ты желаешь. Желаешь ли ты, чтобы я принял должность или жил приватной жизнью, оставался дома или пошел в заключение, был бедным или богатым? Я буду защищать все твои цели относительно меня и относительно всего этого». Именно так христианин знает, что он не принадлежит себе, ибо он куплен дорогою ценою. 1 Коринфянам 6:19-20. Употребляя эту фразу, апостол Павел имел в виду обычай греческого мира. Этот обычай был известным как светлое освобождение из рабства. Имелся способ, каким раб мог купить себе свободу. В греческом обществе раб имел немного свободного времени для себя. В это время он мог работать и зарабатывать немного денег. За многие годы, вероятно, за полжизни или более, он мог взять эти сбережения и внести их в храм какого-нибудь бога. Когда в конце он собрал цену своего искупления, он брал своего владельца в храм, платил деньги, и раб делался собственностью Бога и потому свободным от всех людей. Бог купил его себе. Итак, как христианин понимает, Иисус Христос уплатил цену на кресте за его свободу и его искупление, и его освобождение от рабства до греха. И потому христианин становится собственностью Иисуса Христа. И все это не по причине непреодолимой силы, а по причине беспредельной любви. Второе. Кириос, Господь, выражает абсолютное господство. Слово «кириос» означает «господин», в противоположность рабу. Это слово описывает того, кто имеет право упражнять абсолютный контроль и требовать абсолютное послушание. «Никто не может служить двум господам», — сказал Иисус, Матфея 6:24. Смотря с этой точки зрения, христианин является совершенно просто человеком, который не может опять делать, что ему угодно. Он человек, который должен делать, что угодно Иисусу Христу. Христианин является человеком, который знает, что он получил свою волю только для того, чтобы принять ею для себя волю его Господа. К этому самому понятию пришли также великие языческие мыслители. «Соедини мое эго в твою волю», — молился индийский мистик Рамак Тишна. Но еще раз, это послушание истекает из специального источника. Конечно, Иисус имеет всю мудрость, конечно, Иисус имеет всю силу, но наше послушание Ему приходит не из Его мудрости или Его силы, а из Его любви. Рассказывает, что однажды, в дни перед окончанием рабства, Линкольн купил рабыню с целью даровать ей свободу. Она не сознавала, почему он купил ее. Она думала, что это была просто другая сделка, в которой она по-прежнему считалась предметом. Так он заплатил за нее цену и тогда вручил ей ее документ освобождения. Она даже не поняла. «Ты свободная», — сказал он ей нежно. «Свободная», — сказала она. «Могу ли я идти сейчас, куда я желаю?» «Конечно, можешь», — сказал он. «Тогда», — сказала она, — «если я свободная идти куда угодно, я останусь с вами и буду служить вам до моей смерти». Юридически она была свободной, но любовь и благодарность связали ее в новом и добровольном служении. Абсолютное господство Иисуса Христа является неизбежным последствием Его абсолютной любви. Абсолютное послушание, которое мы обязаны проявить Ему, есть ответным чувством нашего сердца на Его любовь, того, кто возлюбил нас и предал Себя за нас. Третье. Кириос, Господь, выражает абсолютную царственность. Кириос – слово императорской или высшей власти. К концу первого столетия она стала нормальным титулом правящих римских императоров. В этом слове суммировалась высшая власть, какую мир знал. Кириос – слово, которое говорит нам о победителе Христе. В действительном смысле – жизнь Иисуса была серией битв и серией побед. Вначале Он боролся с Искусителем и победил его. В продолжении своего служения Он боролся с бесами и изгонял их. В конце Он сражался против вражды, ненависти, горечи, греха человека и даже самой смерти и преодолевал всех их. Воскресение – последняя и окончательная победа, дальше которой победа не может простираться. Воскресение сверх всего дает Иисусу право на титул императорской или высшей власти. В последней половине 4 столетия после Рождества Христова римский император Юлиан Флавий Клавдий решил вернуть назад время. Он старался уничтожить христианство, отстроить древний храм, оживить древнее поклонение и вернуть древних богов. На время церковь попала в серьезное положение. Но в походе на Персию Юлиан был смертельно ранен в битве. Историки повествуют нам, что пред смертью он набрал в ладонь свою кровь из его раны, бросил в воздух и сказал: «О, галилеянин, ты победил!» Он, как драматурги, заставили его сказать: «Свергнут Христа самой высшей ниши славы не для меня. В конце Христос – победоносный Христос, и ищущий уничтожить его в конце только уничтожает самих себя. Именно это придает крепость христианам. Можно говорить о любви Христовой и подвергнуть сентиментальности все понятия, но в дополнение любви есть царственное достоинство. Как кто-то сказал, Иисус не сказал «рассуждайте о мне», Он сказал «следуйте за мною». Мы не заключаем договоры со Христом, мы сдаемся Христу. Мы не приходим к компромиссу, к соглашению со Христом, мы покоряемся Христу. Христианство не означает проявление интереса во Христе, оно означает принятие присяги верности. Христианин – это человек, который дал присягу верности и остается верным Христу Царю. Четвертое. Кириос, Господь, выражает абсолютное божество. Септуагинта, греческий перевод еврейского Ветхого Завета, во времена Иисуса Христа употреблялся евреями во всем мире, потому что многие из них забыли их оригинальный еврейский язык. В Септуагинте слово «кириос» постоянно употреблялось как перевод слова «Иегова» – имя Господа. Назвать Иисуса Господом значит признать, что все человеческие категории чересчур малы, чтобы вместить Его, и подвергнуть нашу веру, что Бог во Христе, 2 Коринфянам 5:18. Это значит, мы утверждаем, что мы верим, что во Христе мы в присутствии Бога, и что только через Него мы полностью познаем Бога, и только через Него мы дерзаем прийти к Богу. Назвать Иисуса Господом – это утвердить, что Он наш абсолютный властелин, и исповедать, что мы должны быть в абсолютном послушании Ему. Назвать Иисуса Господом – это утвердить, что Он наш абсолютный Господь, и исповедать, что Он должен быть в абсолютном подчинении. Назвать Иисуса Господом – это утвердить, что Он наш абсолютный Царь, и исповедать, что мы должны быть Его в абсолютном верности. Назвать Иисуса Господом – это утвердить Его абсолютное божество и исповедать, что мы должны быть в абсолютном благоговении. «Верую в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия». Эти слова представляют отношение Иисуса к человеку, отношение Иисуса к истории, которое привело Его к пришествию, отношение Иисуса к Богу, и отношение Иисуса к нам самим. Аминь.
0: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменны. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».

В эфире BBN. Если у вас в жизни возникают какие-либо затруднения, когда вам необходима рука друга, пишите в BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Мы поможем советом, а также и молитвой. А если у вас есть какая-то радость, которой вы хотите с нами поделиться, также пишите нам. Еще раз напомню адрес russian@bbnradio.org. Каждую субботу у нас проводится молитвенное служение, в котором мы приносим пред престол небесный ваши нужды. Поэтому не стесняйтесь писать нам. Мы с радостью объединимся в совместной молитве пред престолом Господа. И будьте уверены, что все ваши проблемы Господь разрешит. Если не мгновенно, в сию же секунду, то может быть в течение некоторого периода. Но у Господа нет ничего невозможного. Итак, будьте в контакте с нами. Наш адрес russian@bbnradio.org.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня, 12 июня. Сегодняшнее место записано в первом послании Коринфянам 1:5. Там есть такие слова: «В нем вы обогатились всем». Приходилось ли вам встречаться с людьми, которые, переживая какое-либо несчастье, стали усердно молиться? И вот несчастье постепенно забылось, но сладость веры осталась и согрела их души. Так поздней весной наблюдала я бурю. Все вокруг почернело, и только молнии с грохотом разрывали тучи. Дул ветер и лил дождь, как будто окна небесные отворились. Опустошения были ужасные. Вне дома буря разрушила все до последней паутинки. Даже вырвала с корнем могучий дуб. Но спустя некоторое время молнии прекратились, гром ослаб и затих, дождь закончился, западный ветер повеял своим сладким ароматом и разогнал тучи, а удаляющаяся буря, накинув на свой прекрасный стан и сверкающую шею покрывала из радуг, с улыбкой оглянулась назад и умчалась, исчезнув вдали. Но потом душистые цветы на долгие недели покрыли просторы полей, и лето зазеленело травой, ручьи наполнились водой, и тень от деревьев стала гуще. И это все благодаря буре, хотя все на земле уже давно забыли и саму бурю, ее радуги и ее дождь. Бог, быть может, и не укажет нам легкого пути в землю обетованную, но Он укажет верный путь. Именно буря привела к открытию золотых копей Индии. Разве не буря открыла некоторым путь к открытию неисчерпаемых богатств любви Божьей во Христе и Иисусе? Бушует житейское море, греховную страстью кипит, вокруг слезы, вопли и горе, душа изнывает, болит. Мы боремся, силы теряем, но верим, поможет нам Бог. Мы тихую пристань узнаем, там пристань — чудесный чертог. Бушует житейское море, так страшно и жутко вокруг, смотрю я с тоскою во взоре, не знаю, кто враг мой, кто друг. Бушует житейское море, но вижу вдали огонек, горит, как маяк на просторе, зовет нас в небесный чертог.

Слушая библейское вещание BBN, вы найдете прекрасный баланс христианского духовного пения и размышления над Словом Божьим. Прекрасный образец молитвы дал нам Христос, когда в беседе с учениками сказал: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь».

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

Тема нашей беседы сегодня – христианское учение о Святой Троице. Как известно, все три основных ветви христианской церкви – православные, протестанты и католики – придерживаются учения о триедином Боге. Согласно этому учению, Бог состоит из трех лиц или ипостасей – Бога Отца, Его Сына Иисуса Христа и Духа Святого. Но в то же самое время существует лишь один вечный Бог. Христиане веруют в Святую Троицу от того, что таким вот образом Господь Бог явил себя людям. Священное Писание учит, что Отец, Сын и Дух Святой являются Богом. В то же самое время Писание открыто свидетельствует, что существует лишь один Бог. Монотеизм, то есть идея существования одного Бога, берет свое начало в Ветхом Завете и красной нитью проходит через всю Библию. Вот что сказано в 6 главе книги Второзакония. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть». В книге пророка Исаии сам Господь провозглашает: «Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне». На протяжении Ветхого Завета снова и снова мы читаем, что существует лишь один Бог, и что нам нельзя славить никого и ничего, кроме Него. Учение монотеизма последовательно развивается и в Новом Завете. Например, в первом послании к Коринфянам апостол Павел провозглашает: «Мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого». Однако в то же самое время Священное Писание учит, что Бог – это три определенных лица или личности. Недаром Иисус заповедал, что Его последователи должны быть крещены не просто во имя Бога, а во имя Отца и Сына и Духа Святого. В заключении второго послания к Коринфянам апостол Павел дает свое благословение, слова которого мы можем услышать в христианских церквях и поныне. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами». На протяжении всей истории христианства верующие были крещены и благословляемы этим триединым именем, веруя, что Отец, Сын и Дух Святой есть Бог, и что они равны в своем божественном величии, силе и совершенстве. В нашей небольшой передаче просто невозможно перечислить все отрывки Священного Писания, провозглашающие Христово равенство Богу. Поэтому приведем лишь несколько наиболее ясных строк из Евангелия от Иоанна. В самом первом стихе своего Евангелия Иоанн пишет об Иисусе, называя Его Словом. «Слово было у Бога, и Слово было Бог». Иисус явил свое равенство Богу, прощая людские грехи и чудотворно усмиряя силы разыгравшейся стихии. В своем общении с Отцом Небесным Иисус однажды произнес: «И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Слова эти записаны в 17 главе Евангелия от Иоанна. Иисус также заявил религиозным вождям Израиля: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Иными словами, Он существовал на протяжении вечности, как Бог-Сын, еще до того, как родился Авраам. Иисус был распят, потому что Он провозглашал свое равенство Богу. Своим славным воскресением из мертвых Иисус подтвердил факт, что Он воистину Сын Божий. Неудивительно, что когда Господь явил Себя ученикам, после своего воскресения Фома обратился к нему со словами: «Господь мой и Бог мой». Как мы видим, Библия недвусмысленно свидетельствует о равенстве Иисуса Богу. В то же самое время Писание учит, что Дух Святой тоже Бог.
уже то, что имя Духа Святого включено в догматы крещения и благословления, наряду с именами Отца и Сына, служит прямым свидетельством божественности Святого Духа. Часто мы встречаем в Библии упоминание о Духе Святом как о Духе Божьем или Духе Христовом. Божественность Духа Святого наглядно в новозаветном повествовании о смертном грехе Анании и Сапфиры. Напомню, что эта супружеская чета соделала пожертвования на нужды церкви, но, к сожалению, Анания и Сапфира солгали относительно того, сколько денег они оставили на собственные нужды. Этим они надеялись представить свое пожертвование более щедрым, чем оно было на самом деле. Упрекая Ананию, апостол Петр сурово произнес: «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому? Ты солгал не человеком, а Богу». Иными словами, ложь Духу Святому является ложью самому Богу. Отсюда следует, что Дух Святой есть Бог. Библия являет нам Отца, Сына и Духа Святого как три божественных лица, которые едины и составляют одного Бога. С одной стороны, наш Бог троичен, с другой стороны, Он един. Вот почему мы говорим о триединстве Божием. Сущий испокон веку, наш Господь, разумеется, величественнее людских представлений о Нем. Но несмотря на наше ограниченное понимание, Бог являет нам себя в виде Троицы. В продолжение нашей передачи я предлагаю рассмотреть возможные объяснения Божьего триединства и поразмышлять над значением этого великого таинства.

Что же стоит за нашим исповеданием триединого Бога? Проще всего сказать, что в действительности существует лишь одна личность, являющаяся Богом, и что Отец, Сын и Дух Святой есть три имени для обозначения трех различных видов Божьей деятельности. Существует множество примеров и теорий, которые помогают нам в какой-то мере осознать, как Отец, Сын и Дух Святой могут быть единым Богом, но дают ли они нам полную картину Божьего триединства в библейском понимании? Вряд ли. Всевозможные сравнения попросту не принимают во внимание всю полноту библейского откровения. Божье Слово ясно учит нас, что Отец, Сын и Дух Святой – это не только имена для обозначения различных этапов деятельности одной божественной личности. Люди, верующие, исповедают Бога в трех лицах, а не в трех ролях или фазах деятельности. Библия недвусмысленно свидетельствует, что Отец, Сын и Дух Святой – это не одно и то же. Например, в Евангелии от Матфея мы читаем, что после того, как Иисус был крещен Иоанном Крестителем, «увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на Иисуса. И се глас с небес глаголящий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Заметьте, Христос не был кем-то вроде чревовещателя, вызывающим глас с небес во свидетельство о самом себе. После Христова крещения Бог Отец обратился к Своему Сыну, являя нам, что Он и Сын не есть одно и то же. Таким же образом и Дух, который снизошел на Иисуса, был явно отдельной личностью. Иисус часто общался со Своим Небесным Отцом. Заметьте, Он не говорил сам с собой. Он обращался к иному божественному лицу, к своему Отцу, с которым делил небесную славу испокон веку. Именно Иисус, а не Бог Отец или Дух Святой, стал младенцем, жил на земле как человек и умер крестной смертью. Послушайте, какое обетование дал Иисус своим ученикам: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, Духа истины, и да пребудет с вами вовек». Размышляя над этими примерами из Священного Писания, мы ясно видим, что Иисус является личностью, отдельной от Бога, Отца и Духа Святого. То же самое мы можем сказать и об Отце, и о Духе Святом. Священное Писание учит, что три божественных лица – Отец, Сын и Дух Святой – равны в единстве Божьем. Все они одинаково бесконечны в своем могуществе, мудрости, любви и святости. Лица Святой Троицы не были созданы, у них не было начала и не будет конца. Все это истина от того, что лица Святой Троицы являются частью единой Божьей сути.

0: следующем выпуске передачи мы продолжим наши размышления о Святой Троице. А пока давайте помолимся. Триединый Боже, даруй нам веру в откровение Твое о сути Твоей, даже если мы и не можем осознать всю полноту истины Твоей. Отец, Сын и Дух Святой, мы поклоняемся Тебе и славим Тебя. Да пребудет благодать Господа Иисуса Христа и любовь Божия и общение Духа Святого со всеми нами. Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл молитва@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл молитва@kbogu.ru. Всего вам доброго. Храни Господь Бог вас и ваших близких.

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете. Откровение 11.15. Говорится о Господе: «И будет царствовать во веки веков». Библия, раскрывая божественный план хода истории, не оставляет нас без надежды. Она говорит, что Бог может послать пробуждение и изменить все очень быстро. И, конечно же, она убеждает нас со всей определенностью, что когда Господь Иисус возвратится, царства мира сего станут Его царством и царством Отца Его. Готовы ли вы к этому? Готовы ли вы царствовать вовеки с Господом и Спасителем? Если нет, сегодня еще есть время войти в Его царство, отдать Ему свое сердце и стать Его детем. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

0: День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будьте уверены в том, кто хранил и помогал вам сегодня. С вами программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня».
1: Господь и любовь.
0: Один клоун имеет в своем репертуаре сценку о том, как Господь зовет Ноя. Он придает этой сценке свой колорит и показывает то, что многие сегодня думают о Господе. Господь зовет Ноя. «Ной, где ты?» Ной не откликается. Господь зовет его еще раз. «Ной, где ты?» В этот раз Ной отвечает. «Что нужно тебе от меня, Господь? Я ведь ничего плохого не сделал».
1: Некоторые именно так представляют себе Господа, как брюзгу, которого интересует только, как себя ведет человек. Если вы считаете Господа лишь этаким полицейским, то значит, вы никогда не были знакомы с той любовью, о которой говорит Библия. Не существует объяснений причин любви Господа к нам. Однако, если вы спросите, откуда мне знать, что Господь любит меня, то я думаю, что могу пролить свет на этот вопрос. Чтобы доказать любовь Господа, давайте вернемся на 2000 лет назад ко времени Иисуса Христа. Безоговорочно, любовь – это единственный ответ на вопрос, для чего Он пришел и почему умер. Я бы вернулась к первому посланию Иоанна, к словам «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него.
0: Питер Маршалл молился. «Отец, когда я становлюсь ближе к Тебе в молитве, то начинаю волноваться о нищете моей любви к Тебе. Я часто посвящал себя не стоящему того. Я любил деньги и пытался обрести в них безопасность. Я любил комфорт и праздность. Я любил силу и власть над другими людьми. Как странно, что все люди любят это. А наш Господь, который есть любовь, набожность и милость, сам получает так мало нашей любви».
1: Если эти слова задели струнку в вашем сердце, то решите начать учиться у Него любви. Новый Завет – это письмо любви от Господа. Оно рассказывает о любви, которую принес на землю Христос. Оно рассказывает вам о том, что любовь может войти в вашу жизнь и в ваше сердце. Сделайте его своим спасителем, а его слово – своим руководством в жизни. Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ 555. Наш электронный адрес most@mail.ru. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Давайте, друзья, посмотрим по сторонам. Сегодня, может быть, рядом с нами находится человек, у которого нету самого необходимого, что ему нужно в жизни, а у нас есть больше, чем нам это нужно. Весьма прискорбно осознавать, что у кого-то есть все, а у кого-то ничего. Давайте поделимся чем-то добрым с другими во имя Иисуса Христа. Может быть материальным, а может быть просто добрым словом. И Господь будет в этом прославлен, и людям будет от этого намного приятнее и легче жить. Да благословит в этом нас Господь.
1: Путь кончится, как сон, а что потом? Не думать, что потом, конечно, проще. Года как тройку исхлестал извозчик, и вот все ближе жизненный кордон. А за кордоном этой жизни совсем другая жизнь пойдет. В лучах единства.

Земле во тьме в себе копаться, что искать? Не над землей, хотя бы над собой. Не каждому дано душой взлететь, использовать души хотя бы треть, остальное все само собой. Ведь за кордоном этой жизни совсем другая жизнь пойдет. В лучах единственной отчизны душа моя себя найдет. И перестану упираться, тосковать. В себе, в земле, во тьме копаться, что искать? Душа она дана, как поводырь. Ей дважды два, возможно, даже пять. Врачам ее в тебе не отыскать. Она душа, не мочевой пузырь. А за кордоном этой жизни совсем другая жизнь пойдет. В лучах единственной отчизны душа моя себя найдет. И перестану упираться, тосковать. В себе, в земле, во тьме копаться, что искать? Но ты-то знаешь, в области души лежит такое, Богу лишь понять. Рыдай, кричи, успей ее понять. Зови на помощь Бога, не молчи. Ведь за кордоном этой жизни совсем другая жизнь пойдет. В лучах единственной отчизны душа моя себя найдет. И перестану упираться, тосковать. В себе, в земле, во тьме копаться, что искать? И перестану упираться, тосковать. В себе, в земле, во тьме копаться, что искать?

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему о восхищении Церкви. Мы живем в последнее время, и нам необходимо знать, что говорит Библия о будущих событиях. Данная проповедь была подготовлена Дэвидом Алленом. Итак, добро пожаловать на «Церковную кафедру».
1: Добро пожаловать на первый урок курса, который называется «Восхищение». Эта тема одна из самых насущных в наше время для христиан потому, что именно восхищение Церкви является следующим важным событием в Божьем календаре. Откройте, пожалуйста, 2 Петра 1:19. Там написано: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Пророческое слово – это предсказание будущего события. Таким образом, так как Вознесение относится к будущим событиям, то в соответствии с Писанием мы сможем найти достоверную информацию об этом событии именно в Слове Божьем. На земле не существует ни одной книги, которая могла бы предсказать будущее событие с такой точностью, как это может сделать Библия. События будущего очень важны в жизни Церкви в целом и отдельно взятого верующего. Пожалуй, поэтому учения о событиях будущего выделены в теологии в отдельный раздел, который называется эсхатологией. Мы знаем, что Библия писалась на протяжении многих столетий, и в ней было записано очень много пророчеств. Мы также знаем, что многие из пророчеств исполнились, и мы обращаемся сейчас к ним как уже к исполненным пророчествам. Но хочу отметить, что в Библии еще есть очень много пророчеств, которые пока еще не исполнились, и мы, соответственно, обращаемся к ним как к неисполненным пророчествам. В настоящее время в отношении исполненных пророчеств мы можем с полной уверенностью заявить, что те пророчества, которые исполнились, они исполнились точно так, как это было предсказано в Библии, то есть буквально с точностью и аккуратностью. Таким образом, это дает нам основание и надежду в отношении пока еще не исполненных пророчеств, а именно, что они также исполнятся в свое время буквально с точностью и аккуратностью. Вернемся обратно к 2 Петра и прочитаем 11 стих из 3 главы. «Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестии вам?» В этом стихе Петр делает заключение тому, что он написал раньше. Здесь речь идет о том, что прежние небеса и земля будут разрушены. Господь явит новые небеса и новую землю. Без всякого сомнения, это место относится к пророчеству, то есть будущему событию, которому надлежит исполниться. В этом стихе также явно показывается, что знание пророчеств и изучение их является неотъемлемой частью полноценной жизни христианина. Другими словами, изучение пророчеств, относящихся к будущим событиям, благоприятно скажется на духовной жизни и духовном росте верующего, а не наоборот. Библейские события, включая пророчества о будущих событиях, не написаны для того, чтобы лишь удовлетворить интеллектуальный интерес человека и дать человеку знание определенных исторических фактов. Совсем нет. Они даны нам для того, чтобы верующие полноценно жили духовной жизнью, росли и укреплялись в вере. Конечно, нельзя отрицать сам факт знания о библейских пророчествах, но еще раз, основная цель изучения пророчеств – это не просто узнать факт этого события, а чтобы это повлияло на нашу настоящую духовную жизнь, чтобы наша жизнь стала еще более святой, еще более благочестивой. Таким образом, я надеюсь, что после изучения этого курса, посвященному пророчеству о восхищении, мы не только будем знать, что говорит Библия об этом событии, но самое главное, наша духовная жизнь улучшится. Думаю, что вы понимаете, что сам факт получения светского образования в колледже или университете не сделает человека лучше, то есть не сделает его более честным, порядочным, благочестивым или менее противным и неприятным. Пожалуй, нет такого академического предмета, изучение которого бы положительно повлияла на моральное состояние человека. Но еще раз, Библия уверяет нас, что изучение пророчеств поможет нам расти в духовной жизни. Изучение пророчеств может помочь мужьям стать еще лучше или женам стать еще более лучшими женами. Проще говоря, изучение пророчеств поможет нам стать более лучшими христианами в любой сфере нашей жизни. Именно подобного влияния я ожидаю от этого курса по отношению к каждому из вас. Ну а сейчас хочу обратить внимание на одно пророчество в Ветхом Завете. В нем говорится о замечательном человеке. Вот как характеризует этого человека пророчество Ветхого Завета. Первое. Он должен быть обязательно человеком, а не ангелом. Второе. Он должен быть зачат девою. Третье. Он должен быть именно рожденным в этот мир. Как мы знаем, ангелы не рождаются в этот мир. Четвертое. Писание говорит, что не только он должен был быть человеком, он должен был быть наследником Сифа, Ноя, Сима, Авраама, Исаака и Иакова. Пятое. Он должен был быть пророком, подобным Моисею, священником, подобным Мелхиседеку, Аарону и Самуилу. Шестое. Он должен был быть царем, подобным царю Давиду. В Ветхом Завете мы находим пророчества, в которых было предсказано, где и когда он должен был родиться. Мы знаем, что все эти предсказания сбылись, что когда родился наш Господь Иисус Христос, кроме этого, сбылись предсказания не только в отношении его рождения, но также предсказания в отношении его жизни, смерти и воскресения. Но в Ветхом Завете были пророчества не только о рождении, жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Там также были пророчества о его приходе как великого царя. Другими словами, были две явно выраженные линии пророчеств в отношении Иисуса Христа. Еще раз, с одной стороны говорилось, что он придет и будет страдать, и будет отвергнут, и будет распят. Хотя подобных предсказаний не так уж и много, но они есть. Но, с другой стороны, намного больше пророчеств о том, что он придет и будет неотразимым властелином и всемогущим царем, что он будет управлять миром, и все люди и народности, включая иудеев и язычников, преклонятся пред ним, что его знание покроет всю землю, подобно тому, как воды покрывают поверхности морей и океанов, что когда он придет, то будет совершенная система управления, будет повсеместная справедливость, праведность и святость. Проще говоря, все будет правильно и правильным. Он придет как царь царей. Хочу обратить ваше внимание на то, что подобных предсказаний почти в 8 раз больше, нежели тех предсказаний, в которых говорится о его рождении, страданиях и смерти. Иудеи, к сожалению, не смогли разрешить для себя эти две линии, казалось бы, противоречивых и парадоксальных пророчеств. Таким образом, они решили, что, по всей видимости, должны были прийти два мессии. Первый мессия должен пострадать и умереть распятым. Второй мессия должен был быть великим завоевателем и царем. Следовательно, первого мессию они назвали Бен-Иосиф в честь страдающего Иосифа. И, соответственно, второго мессию, завоевателя и царя, они назвали Бен-Давид в честь царя Давида. Мы знаем, что они были и остаются неправы в своих заключениях, потому что обе линии пророчества относились к одному единственному мессии, который должен был прийти два раза. В первый раз он должен был прийти для того, чтобы исполнить пророчество о его рождении, отвержении, страдании и смерти на кресте. Во второй раз он должен прийти для того, чтобы исполнить пророчество о его царствовании на земле. Как мы уже знаем, пророчество в отношении рождения, смерти и воскресения нашего Господа Иисуса Христа уже исполнились. И эти события уже в прошлом. Они являются для нас историей. В свою очередь, предсказания о его втором пришествии, о его царствовании на земле еще не сбылись. Таким образом, они являются для нас пока еще неисполненными пророчествами. Но мы знаем из Писания, что Иисус Христос обязательно придет для того, чтобы судить Израиль, другие нации и народы, повергнуть дьявола и установить на земле порядок и царствовать справедливо и правильно на всей земле. Давайте обратим свое внимание на Ветхий Завет. Мы знаем, что в Ветхом Завете Господь показывает свою работу с Израилем, и ничего не сказано о церкви, о том, что же это такое и как она должна функционировать. В Ветхом Завете мы также не находим никакой информации о восхищении церкви. Все предсказания в Ветхом Завете в отношении второго пришествия Мессии относятся лишь к его приходу и царствованию на земле. Но с окончанием Ветхого Завета Слово Божие не закончилось. Далее начинается Новый Завет. Конечно, во многом Новый Завет разъясняет то, что было написано в Ветхом Завете. Другими словами, без Нового Завета нельзя понять смысл Ветхого Завета. Например, мы знаем, что иудеи отвергли Новый Завет. В свою очередь, это стало причиной того, что они не могут понять значение Ветхого Завета. Для них пророчества о приходе Мессии по-прежнему остаются тайной. Или вспомните, например, Никодима. Зная Ветхий Завет и являясь учителем Ветхого Завета, он был на пути в ад, потому что не понимал значения пророчеств, пока не повстречался со Христом. То же самое мы можем сказать в отношении апостола Павла. Он знал Ветхий Завет, но не понимал его значения и, соответственно, не мог объяснить, пока не уверовал в Иисуса Христа. Хочу напомнить вам несколько важных истин о Ветхом Завете и Новом Завете. Новый Завет закутан в Ветхий Завет. Ветхий Завет раскрывается в Новом Завете. Новый Завет сокрыт в Ветхом Завете. Ветхий Завет открывается в Новом Завете. Новый Завет содержится в Ветхом Завете. Ветхий Завет разъясняется в Новом Завете. Итак, продолжим. С появлением Нового Завета мы видим появление Церкви, то есть новый Божий институт. Новый Завет также показывает нам, что такое церковь, во что она должна верить и как она должна функционировать. Хронология написания книг Нового Завета свидетельствует нам, что книга Евангелия от Иоанна была написана одной из самых последних. Откройте, пожалуйста, 14 главу. Так вот, с 13 по 17 главы в этом Евангелии говорится о последнем дне нашего Господа здесь на земле. Итак, прочитаем 14:1-4. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Для меня это одно из самых ключевых мест в Писании. В этом месте Иисус впервые в истории говорит о том, что Он придет и заберет своих учеников. То есть Он говорит о восхищении. Во-первых, Он дает нам понять, что пришло время оставить их. Но далее, в 3 стихе, Он говорит, что придет опять. Запомните, пожалуйста, эти слова. «Приду опять». Итак, Он сказал об этом. Он пообещал это своим ученикам и пока еще не пришел. Таким образом, Писание ясно и четко свидетельствует нам о следующем. Первое. Наш Господь Иисус Христос придет опять. И второе. Он придет для того, чтобы взять своих к себе. Еще раз прочтем 3 стих. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где я. Приду опять и возьму вас к себе». Иисус Христос не говорил ничего подобного раньше. Некоторые думают, что здесь говорится о смерти человека, то есть о том, что когда умирает человек, Иисус забирает его к себе. Но это не так. Ведь когда верующий человек умирает, он отправляется к Иисусу Христу. В 3 же стихе речь идет об обратном, а именно, что сам Господь придет и возьмет своих. Впервые Господь говорит нам о восхищении Церкви. Несмотря на то, что наш Господь заявил об этом в последние дни своей жизни на земле, эти слова были записаны Иоанном в Евангелии только спустя почти 50 лет после его смерти. Кстати, в других Евангелиях вы не сможете найти никакой информации о восхищении Церкви. Благодаря систематической теологии мы знаем, что первые три Евангелия называются синоптическими или, другими словами, обзорными, потому что благодаря Евангелиям от Матфея, Марка и Луки мы можем обозревать жизнь Иисуса Христа. Иоанн пишет свое Евангелие совсем по-другому. Он выбирает 8 чудес, совершенных Господом, которые он называет знамениями и раскрывает их значение, говоря, что «сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Иоанна 20:31. Другими словами, благодаря этим чудесам, совершенным Иисусом Христом, Иоанн показывает различные качества и характеристики нашего Господа. Без всякого сомнения, Евангелие от Иоанна можно отнести к категории евангелизационных. Это Евангелие предназначено для того, чтобы делиться этими словами с грешниками, которым необходимо получить спасение. Еще раз хочу повторить вам, что в большинстве своем Евангелие от Матфея, Марка и Луки всего лишь рассказывают об Иисусе Христе, но именно Евангелие от Иоанна содержит в себе слова, необходимые для спасения грешников. Интересно отметить, что все предсказания в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки, где говорится о возвращении Иисуса Христа, свидетельствуют о Его физическом пришествии на землю. Даже не пытайтесь найти в этих Евангелиях что-нибудь о восхищении. Если же вы будете пытаться это сделать, то можете оказаться в неловком положении, потому что эта истина там не провозглашается. Итак, подведем небольшой итог. О восхищении не говорится ни в Ветхом Завете, ни в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки. Единственное из четырех Евангелий, где мы встречаемся с понятием восхищения, это в Евангелии от Иоанна, глава 14. Далее, одно из первых своих посланий апостол Павел адресовал фессалоникийцам. Это послание является ключевым пониманием, что такое восхищение церкви. В каждой главе этого послания говорится о втором пришествии Господа и о восхищении верующих. Разбирая стихи, записанные в Евангелии от Иоанна, 14 глава, с 1 по 4 стих, мы пришли к выводу, что главная причина, почему придет Иисус Христос во второй раз, это забрать верующих к себе, потому что Он хочет, чтобы мы были там же, где находится Он Сам. Господь вернется за той частью церкви, то есть тела Христова, которое еще будет находиться на земле, в то время как другая часть церкви, то есть предыдущее поколение верующих, будут уже на небесах. Откройте, пожалуйста, 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 9 и 10 стих. Прочтем эти стихи. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Давайте по порядку разберем эти слова. Первое. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов». Это касается спасения. Второе. «Чтобы служить Богу живому и истинному». Это назначение верующих. Третье. «И ожидать». Это должно быть состояние верующих, состояние ожидания. Четвертое. «Ожидать с небес Сына Его». Указывается, что наше состояние ожидания не должно быть абстрактным. Мы должны ожидать нашего Господа Иисуса Христа. Без всякого сомнения, Павел и верующие в Фессалониках ожидали возвращения Господа. Это также относится ко всем верующим апостольского периода, последующих поколений и, соответственно, нашего времени. Павел, например, ожидал, что пришествие Господа случится при его жизни. То же самое ожидали и верующие в Фессалониках. Еще раз, в подобном ожидании находилось каждое последующее поколение верующих. И сегодня наше поколение также находится в подобном ожидании. Все предыдущие поколения верующих уже умерли, так и не дождавшись возвращения Господа. Но они не ошибались в своем ожидании, потому что возвращение Господа для того, чтобы забрать своих, неизбежно. Оно может быть не так рядом или не так близко, как это понимает человек, то есть сегодня или завтра, потому что Бог вне времени, и тысяча лет для Него как один день, и наоборот. Но с другой стороны, возвращение Господа может случиться в любой момент. Времени для нашего Бога не существует, оно установлено для нас. Поэтому в отношении возвращения Господа мы прежде всего должны понять, что возвращение Господа неизбежно. Он обязательно вернется, но вернется в тот момент, в который определил сам Бог. Конечно же, Господь мог вернуться и спустя пару минут после своего вознесения, но еще раз, Он вернется тогда, когда определено Богом. В свою очередь, мы должны помнить, что это неизбежно, и это событие является следующим важным событием в Божьем календаре. Хочу отметить, что если возвращение Господа, то есть его первая стадия восхищения, будет благословением для верующих, которые будут жить на земле в тот момент, то для неверующих это будет означать погибель. Более подробно мы поговорим об этом немного позже. Ну а сейчас откройте 1 Фессалоникийцам, 2 глава, с 18 по 20 стих. И давайте прочитаем эти стихи. «И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом пришествие Его? Ибо вы, слава наша, и радость». Обратите, пожалуйста, внимание на слова «в пришествие Его». И вспомните, что было написано в 1 Фессалоникийцам 1:10. «И ожидать с небес Сына Его». Без всякого сомнения, Павел сообщает нам, что в один прекрасный день будет наше воссоединение с Господом. Ничего подобного еще никогда не случалось в этом мире. И ничего подобного еще никогда не случалось с Церковью Христовой. Далее, 3 глава, стихи 12 и 13. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какой мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим, в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь». Еще раз обратите внимание на слова «в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Удивительно, не правда ли, что Иисус Христос вернется обратно для того, чтобы восхитить своих? Но Он придет не один. С Ним придет та часть церкви, которая будет с Ним уже на небесах. Другими словами, с Ним придут также верующие, которые уже умерли до момента Его второго пришествия. И они, соответственно, ожидали этого события на небесах. Итак, в момент второго пришествия нашего Господа тела тех умерших, кто умер до этого события, будут воскрешены, прославлены и воссоединены. Прочитаем далее. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 по 18 стих. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господа, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». Эти стихи из Библии, а точнее 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 по 18 стих, можно назвать основополагающими в учении о восхищении святых. Если, например, 1 Коринфянам 13 – это глава, посвященная любви, 1 Коринфянам 15 – это глава, посвященная воскресению Господа, Евреям 11 – это глава о героях веры, Римлянам 3 – это глава об оправдании, Евреям 12 – это глава о наказании, и Римлянам 8 – это глава о работе Святого Духа, то 1 Фессалоникийцам 4 – это глава о восхищении Церкви. Давайте по порядку разберем это место из Писания. Итак, стих 13. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Более точный перевод слова «умерших» с греческого языка – это слово «спящих». На греческом языке оно звучит как «коймом энон». Это новое выражение, характерное только для Нового Завета. И оно указывает только на тела верующих людей, которые умерли физически. То есть их физические тела уснули в момент физической смерти. Кстати, подобное состояние относится не только к верующим, оно также относится и к неверующим. то есть во время физической смерти неверующего человека, только его физическое тело погружается в сон, душа его продолжает бодрствовать. Итак, пожалуйста, запомните, там, где встречается слово «спящие», это относится всего лишь к физическим телам, а не к душам человеческим. Далее стих 14. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Обратим внимание на слово «умерших», которое также переводится как «усопших». И данный перевод будет более точным. В оригинале оно звучит как «коименх энтас». Это слово тоже относится всего лишь к физическим телам, а не к душам умерших верующих людей. Читаем далее. «Бог приведет с ним». Другими словами, с Господом придут и души умерших верующих людей. Далее с 15 по 18 стихи. Они раскрывают нам то, как это произойдет. Если при нашей жизни мы хороним тела верующих людей и погребаем их в землю, то здесь Писание свидетельствует нам, что Иисус Христос приведет с собой их души для того, чтобы восхитить верующих, живущих на земле. Далее обратимся к 5 главе. По сути, эта глава является продолжением того, что мы прочитали в 1 Фессалоникийцам 4 главе с 13 по 18 стих. Прочтем первые два стиха. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Хочу пояснить, что выражение «тать ночью» означает «вор в ночи». И в Библии около 5 раз встречается сочетание пришествия Господа как «тать ночью». Пожалуйста, помните, что это всегда свидетельствует о его физическом пришествии на землю, а не о восхищении верующих. Напомню вам, что второе пришествие Господа состоит из двух стадий. Первая – это восхищение церкви. И вторая – это физическое пришествие Господа на землю для тысячелетнего царствования. А между этими двумя событиями есть небольшой промежуток времени. Хочу также отметить, что выражение «день Господень» также всегда относится именно к физическому пришествию Господа на землю. Но там, где мы встречаем выражение «день Христов», это относится к восхищению верующих. Хочу еще раз отметить, что впервые о восхищении было написано именно в первом послании Фессалоникийцам, потому что Евангелие от Иоанна было написано намного позже. Соответственно, именно Павел впервые написал о восхищении церкви. Зададимся вопросом, откуда ему стало известно об этом? Ведь до этого момента о восхищении не было сказано в Ветхом Завете. Давайте прочитаем стих 15 из 4 главы. «Ибо сие говорим вам словом Господним». Вы видите, что эту истину открыл Павлу сам Господь. Прочитаем этот стих далее. «Что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, или, точнее, усопших. Не предупредим означает не опередим. Итак, сам Господь, а не кто-либо другой, сойдет с неба. И, как написано в Евангелии от Иоанна 14:3, «приду и возьму вас к себе». Далее Господь придет при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией. Итак, Господь сходит с небес, но еще не возвращается полностью на землю, а лишь сходит на землю для того, чтобы забрать своих к себе. Именно в этом месте и в тот момент все верующие, живущие на земле, и усопшие во Христе встретятся. И далее, как Писание свидетельствует нам, они будут восхищены на облаках, в сретение Господу на воздухе. Хочу также пояснить, что души умерших людей без Господа, соответственно, будут находиться в аду. Итак, наш первый урок по теме восхищения подходит к концу. И хочу напомнить каждому из вас, что совершенно не имеет значения, что вы из себя представляете, какой социальной группе вы принадлежите, или какой религии вы придерживаетесь, или насколько вы хороши в своих глазах или в глазах людей, или наоборот, имеете дурную репутацию. Каждому из нас необходимо помнить, что для того, чтобы попасть на небеса, у каждого из нас должен быть пропуск. Если у вас нет этого пропуска, то еще раз все, что вы делаете здесь на земле, не имеет значения. Если у вас нет пропуска, вы просто не попадете на небеса. Вы спросите, что это за пропуск? Этим пропуском является Иисус Христос. Поэтому для того, чтобы попасть на небеса, каждому необходимо иметь этот пропуск в своем сердце. Пусть Господь обильно благословит вас.
0: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня прозвучала проповедь Дэвида Аллена о восхищении церкви. Продолжение этой проповеди вы можете услышать завтра в это же самое время. С вопросами пишите нам russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

Исайя 55:2. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает?» Давайте будем проверять, за что мы отвешиваем наши деньги. Может быть, за те вещи, которые не нужны нам совсем, или, может быть, даже вредят нашей духовной жизни. Будем помнить, что мы должны благословлять Господне дело и поддерживать его во славу Господа. Поэтому будем мудрыми и в этом отношении. И да благословит вас Господь!

Наш Спаситель Иисус Христос сказал: «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Иоанна 12:46. Если вы сегодня еще не приняли Господа, прекрасный момент сейчас для этого, чтобы вы открыли свое сердце через песни, через прекрасные мелодии, через размышления над

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org. Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

Добро пожаловать на молитвенное служение библейского вещания BBN. В эфире ведущий BBN Сергей Мараро. И сегодня я хочу вместе с вами обратиться к Господу в молитве о нуждах и просьбах, которые вы, дорогие друзья, имеете в своих сердцах. Но вначале, как обычно, немного поразмыслим над Священным Писанием. Евангелие от Матфея 6:6. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». В наше время каждый может заметить, как сильно увеличилось количество людей, посещающих церкви, как возрос интерес в познании Божьих истин. Прошло время ярко выраженного атеизма и усиленного противления Божьему Слову, и на смену ему пришло время свободы и проповеди Слова Божьего. Но все же, смотря сегодня на множество людей, посещающих храмы, смотря на тысячи тех, кто заявляют о своей вере, я задаю себе вопрос: а сколько из них не только верят в существование Бога, но любят Его, исполняют Его заповеди и имеют тесное общение с Ним? В настоящее время люди достигли больших высот в развитии технологий, изобрели радио, телефонную, спутниковую системы связи для общения друг с другом и продолжают искать более совершенные методы для этого. Но научились ли мы общаться с тем, кого называем нашим небесным Отцом? Знаем ли средства для того, чтобы быть услышанными Богом? Вообще, что такое молитва? Мы читаем в книге пророка Иеремии, в 33 главе, в 3 стихе: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Читая это место Писания, мы можем понять, что общение с Богом – это вполне реальная вещь. Для этого нам не подойдет ни телефон, ни интернет, ни какие другие техустройства. Средством общения человека с Господом является молитва. Во время ее мы что-то говорим Богу, а Он обращается к нам. Многие из вас, наверное, думают, что молитва – это что-то скучное и однообразное. Часто, наблюдая за своими бабушками, дедушками, которые по вечерам молятся, вам может быть странно слышать от них одни и те же заученные слова, с которыми они обращаются к небесам. Может быть, часто они даже и не понимают того, о чем говорят, и, наверное, поэтому многие люди считают, что молитва – это одна из традиций или обрядов, соблюдаемых верующими. Но только чтение Библии может изменить это отношение к молитве, поможет понять, что молитва – это не религиозный обряд, а разговор с Богом. Она является личной, индивидуальной для каждого, и потому ее нельзя скопировать или бездумно повторить. Мне часто приходится общаться с людьми, которые спрашивают меня, откуда я беру слова, когда обращаюсь к Богу. Но я всегда задаю им встречный вопрос: а откуда берут слова дети, когда бегут к своим родителям за помощью или советом? В каком молитвословии и на каком языке они написаны? Я не случайно привожу такое сравнение, потому что все мы являемся детьми своего небесного Отца, давшего нам право на жизнь. Поэтому, если мы хотим, чтобы наша молитва была услышана Богом, то должны больше времени уделять не своему красноречию, а искренности своего сердца. Когда же нужно молиться? Некоторые люди пренебрегают молитвой или уделяют ей очень мало времени, считая себя недостойными обращаться к Богу. «А вдруг Бог занят и не услышит меня?» — говорят они. На самом деле, рассуждая таким образом, они лишают себя благословений, которые могли бы иметь. Бог всемогущий и любящий. Он не только слышит, когда мы обращаемся к Нему, но и отвечает на наши молитвы.
Библия говорит: «Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Псалом 138. Не пытайтесь взваливать все заботы на себя, пытаясь все сделать сами. Можно предпринимать массу усилий, беспокоиться и переживать, но без поддержки свыше все это будет обречено на провал. Бог любит нас, и Он желает, чтобы в молитве мы доверяли Ему наши нужды и проблемы. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется или заботится о вас, говорит апостол Петр в послании первом. В наше время, когда происходит множество различных трагедий, мы как никогда должны искать близости с Богом в молитве, потому что Он единственный, кто может все изменить. Он знает ответы на все вопросы. У Него есть все необходимое для того, чтобы наша жизнь была полноценной. Но часто мы видим, что Бог молчит, и задаем вопрос: почему? Если Бог так заинтересован в нашей жизни, то почему мы часто не слышим Его голос, не видим ответов на свои молитвы? Это справедливый вопрос, и Библия говорит, что такое вполне может быть. Дело в том, что существует одно большое препятствие в общении человека с Богом, и этим препятствием является грех. В Евангелии Иоанна говорится: «Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит». Мне часто приходилось слышать, когда люди говорят о своей вере в Бога, но и в то же время, когда у них возникают трудности, им говоришь, что нужно молиться. Они отвечают: «Я сколько раз уже молюсь и все не получаю ответа». В этот момент как раз и проверяются наши отношения с Господом. Самая первая молитва, которая должна быть произнесена человеком, это молитва покаяния. Она является дверью для дальнейшего общения с Богом. Для того, чтобы ваша жизнь стала полноценной, необходимо осознать свою вину перед Богом, раскаяться во всех грехах и попросить, чтобы Иисус вошел в вашу жизнь и наполнил ее Духом Святым. Библия также говорит, что Иисус является посредником между Богом и людьми, и причина, по которой у нас не было и не бывает общения с Богом, это неимение того, который налаживает связь с Отцом. Библия полна примерами людей, которые в искренности и чистоте своего сердца обращались к Богу за помощью и получали ответы на свои молитвы. Бог также хочет стать и вашим помощником, потому что Он любит вас и заплатил за вас величайшую цену – свою жизнь. Он хочет иметь с вами общение. Если у вас есть ответное желание, я предлагаю вам помолиться вместе с нами сегодня. И Господь услышит вашу молитву. Если вы еще Его не знаете, помолитесь молитвой покаяния. Скажите Ему, что вы хотите, чтобы Он вошел в вашу жизнь и исполнил свое верное обещание спасти вас от вечной погибели. И Он это сделает сейчас. А всем, кто уже знает Господа и кто следует за Ним, я предлагаю сейчас соединиться в общей молитве о всех нуждах, проблемах, болезнях, всех недостатках, которые в нашей жизни часто закрывают собой небосвод. Но давайте обратимся к Господу и попросим Его о Его милости и благодати. И по Своей воле на то Он восполнит все это. Склоним наши сердца и головы, кому возможно, колени пред Господом, и обратимся к Нему в молитве.

Отец наш Небесный, мы твердо и непоколебимо верим, что Ты по Своему обетованию слышишь все наши молитвы, возносимые нами через Сына Твоего Иисуса Христа. На многие наши просьбы Ты отвечаешь сразу, на некоторые совсем не отвечаешь, и мы благодарны Тебе за это, ибо часто мы просим у Тебя не то, чего бы Ты хотел нам ниспослать или дать. Часто мы ожидаем Твоего ответа на наши молитвы долгое время, может быть, месяцы или годы. Но мы верим, Господь, что только у Тебя мы можем найти необходимое для нашей физической и духовной жизни. Поэтому дай нам сил быть постоянными в наших молитвах, зная, что в определенное Тобой время мы ясно услышим Твой ответ и увидим те чудеса благодати и милости, которые порою даже не ожидаем. В этот час вместе с моими дорогими слушателями мы также возносим, во-первых, молитву благодарности за все, что в Твоей божественной премудрости Ты, наш Господь и Создатель, допустил в жизни каждого из нас. Будь то радость или печаль, облегчение или скорбь, здоровье или болезнь, рождение наших детей или смерть наших близких, благодарим Тебя, Господи, за все. И наше прошение к престолу Твоей благодати, чтобы всегда, прежде всякого прошения, мы могли Тебя, наш Бог, благодарить, ибо такова Твоя воля о нас во Христе Иисусе, Господе нашим. А теперь, ради нашего Спасителя, мы молим Тебя о многочисленных нуждах, в которых мы порой не видим выхода. Ты Сам восполни недостающие, то ли хлеб наш на каждый день, то ли утрату здоровья или мира небесного в сердцах. Многие слушатели молят Тебя о своих детях, которые блуждают вдали от Тебя и от родителей в мире греха и разврата. О таковых молим, своей всемогущей рукой Ты останови их на пагубных путях и возврати в отцовский дом под покров родительских молитв и Твоих благословений. А о тех слушателях, кто еще не примирился с Тобою даже до сих пор, молим Тебя, не останови своего стука в их сердца, ибо Ты скоро придешь за Твоими верными детьми, и мы не хотим, да и Ты не хочешь, чтобы кто погиб, но дабы все верующие имели жизнь вечную с Тобой. Многое еще мы имеем просить Тебя, Господи, но Ты все знаешь прежде нашего прошения. Поступи по Твоей святой воле, и мы прославим Тебя от всего нашего благодарного сердца. Во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа молимся Тебя в этот час. Аминь.

Вы были участниками молитвенного служения библейского вещания BBN. Со всеми молитвенными нуждами и просьбами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений! До нашего следующего молитвенного часа на волнах BBN.

Известный Божий муж прошлого, Иоанн Златоуст, однажды сказал: «Мы должны быть убеждены только в одном, что Бог все посылает для нашей пользы, а самого способа не исследовать, и не роптать, и не унывать, когда не знаем его». Хорошие слова, единственное, что остается нам применить их в нашей жизни. Слушая наши программы, вы найдете источник укрепления Иисуса Христа, Спасителя. В эфире BBN.

0: В эфире BBN. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
2: Дорогие друзья, радиослушатели, сегодня мы имеем беседу на тему не совсем приятную, но очень важную, нужную тему. Что значит приготовиться к смерти? Не смущайтесь, друзья мои, если кто-нибудь иногда обращается с вами небрежно, как говорится, попирает вас как прах. В известном смысле мы, люди, и есть прах. Так Библия говорит: «Создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в него дыхание жизни, и стал человек душою живою». Так читаем в первой книге Библии, Бытие, 2 глава, стих 7. Никто из людей не сомневается в том, что он жив, и не беспокоится об этом так, как о смерти. Покойный мыслитель Эверетт Диккенсен оставил после себя такие слова. «Кто мог бы с убежденностью утверждать, что дело рук великого Создателя окончится ничем, забытьем или полным уничтожением без малейшего следа? Кто дерзнет утверждать, что самое благородное произведение рук его, человек, которого он поставил над всем живым, выше всего? Человек с мозгом и волей, разумом, душой, человек с рассудком, перестанет существовать после того, как его дух покинет его земную храмину. Это невозможно. Известно, друзья мои, что вера в жизнь духа после смерти тела – это единственное то, что объединяет все религии мира. Человеку знаком вид открытой могилы, но, несмотря на это, он вместе с Экклесиастом верит, что возвратится прах в землю, так Экклесиаст пишет в 12 главе, возвратится прах в землю, чем он был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Мы имеем в виду, конечно, людей, которые вообще верят в Бога. Мысль о смерти вообще важна. Но мысль о жизни после смерти важнее, много важнее. Особенно о вашей жизни после смерти, друг мой, брат мой, сестра моя. Не просто какой-то или чьей-то жизни, но вашей жизни. Ваше продолжение земной жизни после перехода в вечность, после смерти. Духовная жизнь продолжается, но телесная тоже является частью этого процесса. Она должна приготовить нас к будущей жизни. Немногие верят в то, что телесная жизнь не имеет никакого отношения к жизни после смерти. Может быть, только полные безбожники. Но даже в далекой древности люди понимали, что между этими двумя жизнями, то есть жизнью тела, жизнь духа, есть связь. И потому погребали рядом со своими мертвецами вещи первой необходимости, вещи, которые они очень любили, чтобы они могли пользоваться ими в будущей жизни. Конечно, это языческие обычаи, говоря по-нашему, дикие обычаи. Но он свидетельствует о вере в загробную жизнь. Почти все люди каким-то образом готовятся к своей смерти. У нас есть страховки какие-то или завещания. У многих есть заранее купленные гробницы или могилы. и многое другое приготовление делается, но из сумрака смерти среди всех этих приготовлений до нас доносится ясно вопрос, который должен бы он беспокоить всех нас. Но беспокоит ли он, это другой вопрос. Нам нужно ответить на него, на этот вопрос сейчас, а не тогда, когда мы будем стоять уже на краю вечности. Хотя многие слышат это только тогда, когда пред ними зияет пасть могилы, тогда они слышат этот вопрос. А мне бы хотелось самому слышать этот вопрос и вам его предложить. Вопрос этот задает Бог. Он вопрос предлагает человеку, которому предстоит скоро умереть, хотя он об этом ничего не знает. И вот Божьи слова. «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» Так читаем Евангелие Луки в главе 12, стих 20. Вопрос, обращенный богатому человеку, который заботился, мудрый человек, но заботился только о земном, не заботился о душе. Оставим этот вопрос пока что и перейдем к другому человеку, о котором нам повествует тоже Евангелие от Луки, и в этой же 12 главе. Он находился на достаточно близком расстоянии от Христа и мог обратиться к нему просьбой. Христос был окружен толпой, люди толкали друг друга и чуть ли не наступали один на другого. Но этот человек как-то протиснулся, пролез к центру толпы, туда, где стоял Христос, где стоял тот, который мог ответить на его просьбу, дать ему ответ. Он расталкивал людей, наверное, усердно работал руками, локтями. И изменялся, может быть, перед другими, переступал через коллег, через больных, и все время старался не потерять из виду группу учеников, известного уже тогда в народе учителя по имени Иисус. В стороне стояли старейшины народа, священники, они о чем-то спорили, размахивали руками по восточному обычаю. Вы знаете, как беседуют на Востоке люди. Наконец он пробился вперед к центру толпы, и перед ним предстал тот, которого он так хотел видеть. Он слыхал так много его мудрости, его силе, о силе воскресения, исцеления. Все это было правдой. И теперь он понял, что должен поговорить с ним, сейчас или никогда. Иначе раздор в семье никогда не прекратится. И вот он обратился ко Христу с вопросом. «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Вот что Господь ответил. «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им, «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих, и сказал, вот что я сделаю, сломаю житницы мои, построю большие, соберу туда весь хлеб, все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, «Безумный, всю ночь душу твою возьмут от тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, а не Бога богатеет. Друзья мои, мы не знаем, как нам вдруг с просьбой это реагировал на эту просьбу, реагировал на ответ, вернее, на ответ Иисуса. Но мы можем себе представить, какое впечатление произвела на него вот это притча, которую Христос привел. Ведь он добивался всей силой своей, всем старался, чтобы получить ответ. И такой ответ для него отрицательный, для него. Получил ли он свое наследство, а затем передал его сыну своему, мы не знаем, откуда он получил это наследство. Мы не знаем этого. Но если он и сделал это, то кто теперь владеет его наследством? Во всяком случае, не он. Что пользы ему теперь от этого наследства? Да, почти все люди готовятся к смерти, так или иначе, но подобно вот этому богатому безумцу, не все готовятся к жизни после смерти. Не все богатеют в Бога. Кому достанется то, что вы накопили? Возьмете вы ли с собой то, что здесь заготовили? Одежда, пища, сокровища фараонов? Попали в руки разбойников, археологов? Или просто времени? Жертва времени. Кто-то сказал очень верно. Лучше всех использует свою жизнь тот, кто делает что-то такое, что переживет его. Друзья мои, знаете ли вы о том, что Господь Иисус Христос заготовляет наследство для нас? Мы имеем наследство неветшающее, нетленное на небесах для нас, для верующих. А вы должны позаботиться об этом, чтобы принять его верою. Взять с собой можно только наши отношения с Богом. Наши отношения с Богом. Какие они? Приняли ли вы то, что Он приготовил для вас? Бог приготовил Сыне Своем Иисусе Христе. Это чудное наследство, спасение. Кому перейдет то, что вы заготовляете? Детям. Как будто хорошо, неплохо. Но с вами ничего не останется. С вами останется только то, что вы имеете в душе своей бессмертной, что вы приняли от Бога в сердце свое. Если вы приняли Его бессмертного, Его Дух Святой, благодать Его спасающую, и дали возможность сердце вашему жить Господу Иисусу Христу, вы обеспечены бессмертием и жизнью вечной. Да поможет Господь всем нам этом, иметь это сокровище.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

Вы слушаете библейское вещание BBN. В послании к евреям мы читаем: «Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» Как обстоит дело с нами сегодня? Если мы терпим какие-то наказания от Господа, принимаем ли мы их с благодарностью? Если нет, то давайте сегодня изменим свою точку зрения на Господние методы воспитания нас с вами. Оставайтесь с нами, впереди еще очень много прекрасной христианской музыки и чтения Слова Божия.

0: Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.
1: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Книга Иова, глава 6. «И отвечал Иов, и сказал: «О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое! Оно верно перетянуло бы песок морей, оттого слова мои неистовы. Ибо стрелы Вседержителя во мне, яд их пьет дух мой. Ужасы Божии ополчились против меня. Ревет ли дикий осел на траве? Мычит ли бык у месива своего? Едят ли безвкусное без соли, и есть ли вкус в яичном белке? До чего не хотела коснуться душа моя, то составляет отвратительную пищу мою. О, когда бы сбылось желание мое, и чаяние мое исполнил Бог! О, если бы благоволил Бог сокрушить меня, простер руку свою и сразил меня! Это было бы еще отрадой мне, и я крепился бы в моей беспощадной болезни, ибо я не отвергся изречений святого. Что за сила у меня, чтобы надеяться мне? И какой конец, чтобы длить мне жизнь мою? Твердость ли камней — твердость моя? И медь ли — плоть моя? Есть ли во мне помощь для меня, и есть ли для меня какая опора? К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к Вседержителю. Но братья мои неверны, как поток, как быстро текущие ручьи, которые черны от льда и в которых скрывается снег. Когда становится тепло, они умоляются, а во время жары исчезают с мест своих. Уклоняют они направление путей своих, заходят в пустыню и теряются. Смотрят на них дороги фимайские, надеются на них пути савейские, но остаются пристыженными в своей надежде. Приходят туда и от стыда краснеют. Так и вы теперь ничто. Увидели страшное и испугались. Говорил ли я: «Дайте мне», или «От достатка вашего заплатите за меня»? И избавьте меня от руки врага и от руки мучителей, выкупите меня. Научите меня, и я замолчу. Укажите, в чем я погрешил. Как сильны слова правды, но что доказывают обличения ваши? Вы придумываете речи для обличения? На ветер пускаете слова ваши. Вы нападаете на сироту и роете яму другу вашему. Но прошу вас, взгляните на меня. Буду ли я говорить ложь пред лицом вашим? Пересмотрите, есть ли неправда? Пересмотрите, правда моя. Есть ли на языке моем неправда? Неужели гортань моя не может различить горечи. Глава 7. Не определено ли человеку время на земле, и дни его не то же ли, что дни наемника? Как раб жаждет тени, и как наемник ждет окончания работы своей, так я получил в удел месяцы суетные и ночи горестные отчислены мне. Когда ложусь, то говорю, когда-то встану, а вечер длится, и я ворочаюсь досыта до самого рассвета. Тело мое одето червями и пыльными струпьями, кожа моя лопается и гноится. Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды. Вспомни, что жизнь моя — дуновение, что око мое не возвратится видеть доброе, не увидит меня око, видевшего меня, очи твои на меня, и нет меня. Редеет облако и уходит, так не сшедший в преисподнюю не выйдет, не возвратится более в дом свой, и место его не будет уже знать его. Не буду же я удерживать уст моих, буду говорить в стеснении духа моего, буду жаловаться в горести души моей. Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мной стражу? Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мою ложе мое, ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня. И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Опротивила мне жизнь, не вечно жить мне. Отступи от меня, ибо дни мои — суета. Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое, посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его? Доколе же ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня, доколе не дашь мне проглотить слюну мою? Если я согрешил, то что я сделаю тебе, страж людей? Зачем ты поставил меня противником себе, так что я стою самому себе в тягость? И зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззакония моего? Ибо вот я лягу в прахе, завтра поищешь меня, и меня нет. Глава 8. И отвечал Вилдад Савхиянин и сказал: «Долго ли ты будешь говорить так? Слова уст твоих — бурный ветер. Неужели Бог извращает суд, и Вседержитель извращает правду? Если сыновья твои согрешили пред Ним, то Он и предал их в руку беззакония их. Если же ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, если ты чист и прав, то Он ныне же встанет над тобой и умиротворит жилище правды твоей. И если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много. Ибо спроси у прежних родов и вникни в наблюдения отцов их, а мы вчерашние и ничего не знаем, потому что наши дни на земле — тень. Вот они научат тебя, скажут тебе и от сердца своего произнесут слова: поднимается ли тростник без влаги? Растет ли камыш без воды? Еще он в свежести своей и не срезан, а прежде всякой травы засыхает. Таковы пути всех, забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет. Упование его подсечено, и уверенность его — дом паука. Обопрется о дом свой и не устоит, ухватится за него и не удержится. Зеленеет он перед солнцем, за сад простираются ветви его, в кучу камней вплетаются корни его, между камнями врезываются. но когда вырвут его с места его, оно отречется от него: «Я не видала тебя». Вот радость пути его, а из земли вырастают другие. Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев. Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием. Ненавидящие тебя облекутся в стыд, и шатра нечестивых не станет. Глава 9. И отвечал Иов и сказал: «Правда, знаю, что так. Но как оправдается человек пред Богом? Если захочет вступить в прение с Ним, то не ответит ему ни на одно из тысячи, премудр сердцем и могуч силой. Кто восставал против него и оставался в покое? Он передвигает горы и не узнает их, он изменяет их в гневе своем, сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат. Скажет солнцу и не взойдет, и на звезды налагает печать. Он один распростирает небеса и ходит по высотам моря. Сотворил Ас, Кисиль и Хима и тайники юга. Делает великое неисследимое и чудное без числа. Вот он пройдет передо мной, и не увижу его, пронесется, и не замечу его. Возьмет, и кто возбранит ему? Кто скажет ему, что ты делаешь? Бог не отвратит гнева своего, пред ним падут поборники гордыни. Тем более, могу ли я отвечать ему и приискивать себе слова перед ним? Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, а буду умолять судью моего. Если бы я воззвал, и он ответил мне, я не поверил бы, что голос мой услышал тот, кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны, не дает мне перевести духа, но пресыщает меня горестями. Если действовать силой, то он могуществен. Если судом, кто сведет меня с ним? Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня. Если я невиновен, то он признает меня виновным. Невинен я. Не хочу знать души моей, презираю жизнь мою. Все одно, поэтому я сказал, что он губит и непорочного, и виновного. Если этого поражает он бичом вдруг, то пытки невинных посмеивается. Земля отдана в руки нечестивых. Лица судей ее он закрывает. Если не он, то кто же? Дни мои быстрее гонца бегут, не видят добра, несутся, как легкие ладьи, как орел стремится на добычу. Если сказать мне, забуду я жалобы мои, отложу мрачный вид свой и ободрюсь, то ужасаюсь всех страданий моих, зная, что ты не объявишь меня невинным. Если же я виновен, то для чего напрасно томлюсь? Хотя бы я омылся и снежной водой, совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь, и возгнушаются мной одежды мои. Ибо он не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Да отстранит он от меня жезл свой, и страх его да не ужасает меня. И тогда я буду говорить и не убоюсь его, ибо я не таков сам в себе.
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Люби людей не за благие нравы, не за прекрасный чистый цвет лица. Люби людей, хотя они не правы, хотя они не знают глаз Отца. Люби людей, но не за их богатство. Люби людей не за улыбки их. Люби людей и проявляй к ним братство, и помолиться не забудь о них. Люби людей и желай добра им, счастья, и не щади души своей за них. Им не хватает твоего участия, не оставляй их никогда одних. Люби людей, как Божие творение, люби их души и к Христу зови, чтоб избежать им адское мучение и благость познавать в Его любви. Вы слушаете библейское вещание BBN. Оставайтесь с нами.

Он с нами в долинах удачи и близок в часы неудач. Когда мы смеемся или плачем, Он с нами, божественный врач. В ужасной топе уныния, в ущелье, где смертная тень, спускается Он и доныне, чтоб нам помогать каждый день.

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: В прошлый раз мы с вами обратили внимание на то, как разрешалась спорная ситуация в Первоапостольской церкви. Об этом написано в книге «Деяния апостолов» в 15 главе. Давайте коротко вспомним об этом. Вначале говорится о том, что были разногласия по поводу того, что нужно делать язычникам, которые уверовали. Далее последовала дискуссия для того, чтобы каждый мог поделиться своим мнением. После этого Павел и Варнава поделились тем, что они лично засвидетельствовали. Затем Иаков вынес окончательное решение, руководствуясь Словом Божьим и данной ему способностью различать то, что угодно Богу в конкретной ситуации. Он сформулировал решение, понятное для всех, кто был вовлечен в этот спор. После того, как решение было принято, оно было распространено в письменном виде среди тех, кого оно могло касаться, чтобы эти люди знали, как себя вести в подобных ситуациях. Я уверен, что применение подобных последовательных шагов поможет современным церквям и группам верующим в принятии своих решений, отражающих волю Божью. Конечно, нужно также помнить, что как только решение принимается, его необходимо сразу же распространить среди тех, кто в нем нуждается, чтобы они знали, как поступать в конкретной ситуации. Еще раз, если возникли разногласия, необходимо дать место дискуссии и дать возможность поделиться тем, кто лично засвидетельствовал то, что вызвало споры. После этого необходимо молиться, чтобы Господь наделил духовного лидера прозорливостью в этой ситуации и способностью разрешить ее, основываясь на Слове Божьем, чтобы впоследствии это решение могло быть доведено до сведения всех, кто в нем нуждается. Если мы будем следовать этому примеру в разрешении разногласий, я уверен, что мы сможем принимать решения, которые будут угодны Господу и будут способствовать дальнейшему укреплению поместной церкви и тела Христа в целом.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Радио BBN – радио утешения. Может быть, у вас сегодня трудный день, а может быть, у вас вообще трудный период в жизни. Один поэт сказал так: «Не унывай, когда вступаешь в долину горечи и слез. Ты не один свой путь свершаешь. С тобой идет благой Христос». Идет ли с вами благой Христос? Надеетесь ли вы на Его помощь или больше на свои силы? Переключитесь на Него, и Он восполнит все ваши недостатки. Он восполнит все то, что вам недоступно.

для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас. Стих благой вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих благой вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на программу «История сердца». Сегодняшняя история основана на событиях, описанных в Библии, в Евангелии от Иоанна, 15 главе, стихах с 1 по 8. Иисус во время последнего ужина или вечери со своими учениками учил их, что сила, необходимая им для того, чтобы оставаться истинными его последователями, будет дана им, если они, по его словам, пребудут в нем. Он пояснил это, сказав следующее: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Многие из нас хотят быть добрыми, честными, законопослушными членами общества, однако зачастую нам не удается соответствовать даже собственным стандартам. Ключ к тому, как стать тем, кем мы хотели бы себя видеть, или же такими, каким нас хочет видеть Бог, лежит не в том, чтобы постоянно наращивать степень дисциплинированности или число задач, или же количество добрых дел. Он дается нам только тогда, когда мы ищем близости с Иисусом, истинной лозой. Наша рассказчица сегодня – женщина по имени Марфа, бывшая в числе возлюбленных друзей Иисуса. Прилежная и работящая, она всегда и с особым усердием старалась угодить другим. Но эти ее занятости, суета часто приводили к беспокойству и даже недовольству. В итоге у нее почти не было времени наслаждаться жизнью или дружбой с Иисусом. Послушайте, пожалуйста, как вечно занятая и порой критично настроенная Марфа рассказывает о том, как изменилось ее отношение, когда она научилась доверять Иисусу, во всем полагаясь на Него.

Меня зовут Марфа. Мне выпала огромная честь называть Иисуса близким другом нашей семьи. Он не раз был желанным гостем у нас в доме, но должна вам признаться, что, поглощенная мыслями о том, как бы получше услужить Иисусу и его ученикам, да чтобы в доме был идеальный порядок и прочей суетой, я была не в состоянии наслаждаться его визитами в полной мере. Я часто сердилась на мою сестру Марию из-за того, что не видела от нее должной помощи. Казалось, что склонность осуждать или даже сердиться на тех, кто был не таким работящим, как я, была частью моей натуры. Все мои самые благие старания быть любящей и доброй обращались в прах всякий раз, когда я раздражалась на тех, кто не отвечал моим ожиданиям. Сердцем, полным разочарования и вины за неспособность быть любящим человеком, я молила Бога послать мне кого-то, кто мог бы открыть мне тайну того, как обуздать мой несносный характер. И вот однажды, неожиданно для нас, наш дом посетил один из учеников Иисуса –

0: Симон, какой приятный сюрприз. Проходи, пожалуйста.
1: Здравствуй, здравствуй, Марфа. Ты знаешь, 2 дня назад во время молитвы я почувствовал сильное желание повидать тебя и твою семью. У вас все в порядке?
2: Да, у нас все хорошо. Нет, вернее сказать, у Лазаря и Марии все хорошо. Моя проблема – я сама.
1: А можно узнать, что тебя беспокоит?
2: Симон, мне никак не обуздать свой придирчивый, едкий характер. И чем дальше, тем хуже. Как бы я ни старалась быть любящей и внимательной, как Иисус, все равно скатываюсь к тому, что постоянно осуждаю других.
1: Да-да.
2: Я могу быть заботливой и даже внимательной к чужим людям и тем, кто нуждается. А вот с близкими часто теряю терпение и срываюсь. Что со мной не так?
1: Да, теперь я понимаю, почему Дух положил тебя мне на сердце, Марфа. Может, продолжим беседу в твоем прекрасном саду? Этот сад навевает чудесные воспоминания. Иисус любил бывать у вас дома. Мне кажется, Он восстанавливал силы, отдыхая в этом саду. А нам всем очень нравились твои отменные обеды. Уверен, что ты тоскуешь по нему, так же, как и я.

0: Да, прекрасное воспоминание. Мне действительно его очень не хватает.
1: Мне кажется, что в твоем голосе звучит не только приходящая грусть, Марфа. Словно ты сожалеешь о чем-то.
0: Для человека, который был некогда вспыльчивым зелотом, у тебя весьма тонкая душа. Как тебе удалось превратиться из ярого ненавистника римлян и наших начальников в такого доброго, мягкого и снисходительного человека?
1: Не моих это рук дело. Перемены, которые ты видишь во мне, всецело заслуга Иисуса. Так о чем же ты сожалеешь, Марфа?
0: О том, что я не смогла насладиться присутствием Иисуса полностью. Я по своему обыкновению слишком погружалась в работу, волновалась по мелочам, сестру дергала, раздражалась так, что едва не теряла всю радость и удовольствие того момента. Иногда мне хочется, чтобы Иисус вернулся хоть на денек, чтобы я могла тихонько посидеть с Ним и поговорить. Но я ведь знаю, что будет. Опять буду, как всегда, суетиться, а потом жалеть. Не могу ничего с собой поделать. Ты, наверное, думаешь, что это просто женские глупости.
1: Нет, Марфа, я хорошо понимаю, что ты чувствуешь. В мою бытность с Иисусом у меня тоже был период, когда я был убежден, что недостоин называться одним из его учеников.
0: А чего у тебя возникли такие мысли?
1: Однажды при входе в город Капернаум один мой старый друг, обратившись ко мне из толпы, сказал мне, что мои родители умерли. Эта новость перевернула мой мир вверх тормашками. Из-за того, что меня опознали как одного из участников неудавшегося нападения на римлян, моих родителей предали распятию. Я захлебывался от гнева и вины, а меньше чем через час Иисус исцелил слугу римского офицера. Я был так разъярен, так жаждал расплаты, что понял, что просто не могу больше быть учеником Сына Божьего.
0: И что ты сделал?
1: Я дождался темноты, а потом незаметно ушел. Однако Андрей, добрая душа, наблюдал за мной и позже нашел меня там, где я пытался спрятаться. Я заснул посреди нашей беседы, а проснувшись на следующее утро, увидел Иисуса, который сидел у костра неподалеку. Он понимал мою боль. Он сказал мне, что пришел на землю, чтобы удалить вину и стыд моей греховной природы через свою смерть ради меня на римском кресте. Он уверил меня, что его жертва полностью заплатит за мои грехи и сделает меня новым человеком, только если я полностью доверюсь ему.
0: Я-то думала, что могу измениться уже только потому, что так сильно люблю его.
1: Мы никогда не сможем измениться собственными силами. Это должно идти от Иисуса.
0: Но ведь Иисус вернулся к своему Отцу на небо. Как Он может дать мне эту силу сейчас? Наверное, я чего-то не понимаю.
1: В ночь перед тем, как Его предали, Иисус именно это нам и объяснил. Он сказал: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне».
0: Как же я могу быть с ним, когда его нет?
1: Мы сохраняем эту связь с Иисусом, когда исполняем его заповедь любить друг друга, когда ежедневно размышляем над тем, чему Он нас учил, когда ходим Его путями. Видишь ли, Марфа, Его Дух Святой пребывает с нами и в нас, чтобы давать нам силу, необходимую для того, чтобы становиться все больше похожими на Иисуса.
0: Ты хочешь сказать, что нам вообще для этого никаких усилий не нужно прикладывать?
1: Нет, я имею в виду, что мы преодолеваем нашу ветхую природу не тяжелым трудом, не личной дисциплиной или решением воли, а благодаря Его бесконечной благодати, силе и присутствию в нас. Только так мы становимся больше похожими на Него, Наш вклад в эту новую жизнь – научиться верить, что Он Духом Своим совершит эту работу в нас и через нас. Обещаю, что Иисус даст тебе всякую силу и поддержку, необходимые тебе для того, чтобы стать такой, как Он хочет тебя видеть.
0: За все то время, пока Иисус бывал у нас дома, я была так занята, что не могла даже прерваться и послушать Его.
1: Ничего, все будет хорошо, Марфа.

Нелегко мне было избавляться от старых привычек и настроений. Но, как Симон и обещал, чем больше я верила, молилась и применяла это в жизни, тем более терпеливой и внимательной я становилась. Уже спустя несколько недель у меня было больше друзей, чем когда-либо раньше. Теперь мои домашние подолгу засиживались за обеденным столом, где звучали разговоры и смех. Однажды мне вспомнилось имя одной женщины, с которой я не разговаривала несколько лет. Мы поспорили из-за какой-то мелочи. И с того дня я старалась избегать ее. Время имеет способность усиливать проблемы и неприятные воспоминания. Я даже и не думала, что мне когда-либо придется налаживать с ней дружеские отношения. Но всякий раз во время молитвы ее лицо и имя вновь и вновь возникали в моей голове.

0: Марфа? Вот уж кого не ждали, так это тебя. Чего тебе?
1: Приветствую, Илли. Понимаю твое удивление. Если это удобно, я хотела бы поговорить с твоей женой, Анной.
0: Ты слыхала, что она болеет?

прошлом, если бы кто-то обошелся со мной так, как Илий в тот день, я бы даже и не подумала о том, чтобы попытаться понять их чувства. Но поскольку я подчинила свою упрямую волю Богу и положилась на Его силу и благодать, то мое сердце тяготило искреннее беспокойство за Анну и Илию. Каждый день я готовила питательный обед и отправляла его к ним с соседней мальчишкой, так чтобы Илий не знал, что это от меня. И вот однажды, к своему удивлению, я, ответив на стук в дверь, увидела на пороге улыбающихся Илию и Анну.

0: Что за приятный сюрприз? Заходите, пожалуйста.
1: Надеюсь, мы не помешали?
0: Ну что вы, конечно, нет.
2: Мы узнали, кто посылал нам такие вкусные обеды, и пришли поблагодарить тебя.
1: Если честно, я с первого раза догадывался, чья это была стряпня. Видите ли, мужчина никогда не забывает вкус отменного обеда.
2: А я была слишком больна и слаба, чтобы распознать твой особый почерк в приготовлении блюд. Но чуть окрепнув, я поняла, что это было твоих рук дело. Марфа, дорогая, как же я по тебе соскучилась. Большое тебе спасибо за твою доброту.
0: А я как по тебе соскучилась, Анна. Я уже не помню, что между нами произошло, да и не хочу вспоминать. Лазарь и Мария скоро вернутся домой. Они будут очень вам рады. Вы можете остаться на ужин?
1: Не знаю, как жена, а я с удовольствием.
3: В тот день Илья и Анна остались на ужин. Более того, они стали в нашем доме частыми гостями, а мы нередко бывали у них. После того, как мы снова сблизились и стали чувствовать себя друг с другом свободнее, Анна спросила меня, почему я вспомнила о них.
2: Марфа, можно задать тебе личный вопрос?
0: Пожалуйста, что угодно.
2: После стольких лет молчания, почему ты возобновила дружбу с нами? Ты услышала о моей болезни?
0: Мне стыдно признаться, Анна, но я не знала, что ты заболела. Я хотела давно рассказать тебе, но ждала, пока сама ты спросишь. Я уже не та женщина, которую ты знала раньше. Однако я лично имею мало отношения к перемене, которую ты во мне заметила.
2: Я тоже хочу иметь то, что ты нашла для себя.
0: Ты наверняка помнишь Иисуса из Назарета, которого римляне распяли по требованию религиозных начальников.
2: Да, конечно, помню.
0: Иисус произвел эту перемену в моей жизни.
2: Но, насколько я понимаю, его уже нет? Как он может изменить твою жизнь, если сам уже не здесь?
0: В этом-то и заключается прелесть. Даже чудо веры в Иисуса для его последователей. Когда он вернулся к своему небесному Отцу, на землю был послан Святой Дух, чтобы наставлять нас на всякую истину и давать нам силу жить так, как жил Христос.
2: Не хочу обидеть тебя, Марфа, но почему же эта прекрасная перемена не произошла в тебе, когда Иисус был здесь, с тобой?
0: Ты меня не обидела. Я и сама не раз задавала себе тот же вопрос.
2: Ну, и нашла ли ответ?
0: Да. Я всегда была слишком поглощена тем, чтобы заработать его любовь и одобрение. Слишком сильно стремилась к тому, чтобы работать больше и лучше. Беспокоилась о том, что обо мне подумают другие. Постоянно ощущала себя неудачницей. И в своей неудовлетворенности я стала раздражительной, недовольной собой и миром вокруг себя. Я была слишком занята, чтобы слушать слова Иисуса. И совершенно утратила смысл его учения.
2: А что же тебе открыло глаза после стольких лет?
0: Один из учеников Иисуса, человек по имени Симон, сказал мне, что Иисус обещал дать силу жить достойно Христа тем, кто пребудет в нем.
2: Не уверена, что я поняла все до конца и хочу узнать больше. Скажу тебе честно, Марфа, я хотела пойти за Иисусом, но не видела в тебе того, что должны были бы производить его слова в его учениках. Прости меня, пожалуйста, если я тебя сейчас ранила.
0: Никто уже не причинит мне боли сильнее той, что я испытала от собственных же поступков. Я поняла одно. Человек может знать об Иисусе все, даже поклоняться Ему, так как я это делала, верить в то, что Он есть Сын Божий, но при этом не иметь плода Его Духа, пока не подчинится Божьей воле.

0: Ты возбудила во мне желание узнать Бога и воссоединиться с Ним через Его Сына Иисуса Христа. Не могла бы ты прийти к нам вместе со своей семьей и рассказать, как мы можем познать Его? У нас большая семья и много друзей, которым необходимо услышать это.
1: С большим удовольствием. Я знаю, что Лазарь и Мария с радостью поделятся тем, что для нас сделал Иисус. Будем приходить всегда, когда попросишь.
2: Конечно, Лазарь охотно рассказал об Иисусе. Слово о том, что Иисус изменяет жизнь, быстро разнеслось по всей Вифании. Жизни менялись, воссоединялись семьи, бедным и нуждающимся помогали как никогда прежде, а Бог был открыто почитаем и прославляем на улицах.

вы можете испытать свободу и удовлетворение в своей душе, если обратитесь к Иисусу Христу как к своему личному Спасителю. Если в настоящее время вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио лично для вас. Во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, мы читаем следующие слова. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Здесь акцент стоит на слове «кратковременное». Осознание того, что страдания наши, может быть ежедневные, может быть частые или редкие, но страдания не бесконечны, позволяет нам взглянуть на них с торжеством победы. Я не знаю, дорогие друзья, может быть, кто-то находится в страданиях или в телесной боли, или в духовной боли уже несколько дней, месяцев, лет, или даже всю жизнь. Это все кратковременное. Давайте мы скажем подобно одному мудрецу, и это пройдет. Да благословит в этом всех нас Господь. Оставайтесь с нами.

привет! Я Джонни Эриксон Тада. И хочу сегодня вам кое в чем признаться. Понимаете, в моей жизни бывают моменты, когда я действительно хочу молиться. Я действительно хочу быть ближе к Богу. Но из-за боли или тяжести на душе, как будто бы не могу собрать силы и слова для молитвы. Но когда я не могу сложить и два слова, я всегда вспоминаю небольшое стихотворение. Там такие слова. «Молитва – это громкий вздох, упавшая слеза. Когда вблизи лишь только Бог, к Нему устремлены глаза». Как красиво, правда? Этот красивый текст составила моя подруга Маргарет Кларксон. И этот небольшой отрывок передает все то, что я узнала о молитве от этой благочестивой женщины. Маргарет была миссионеркой в Канаде и написала множество красивых стихотворений. И одно из них появилось именно в переживаниях жестокой хронической физической боли. Последний раз, когда я видела Маргарет, мы были с ней в библейском колледже Онтарио. Мы беседовали во время обеденного перерыва, я в своем инвалидном кресле, и она лежа на боку на своей койке. И все это время она испытывала такую боль, что мы не могли дольше разговаривать. В общем, Маргарет научила меня многому о молитве в моменты боли. И эти уроки я помню по сей день, когда борюсь со своей собственной хронической болью и когда не могу сложить слова для молитвы. Может, и вы понимаете, что это значит. Может, и у вас бывают бессонные ночи, когда молитва кажется невозможной, когда вы не можете собрать силы и сложить 2-3 предложения для молитвы или поклонения. Маргарет испытала множество таких болезненных моментов. И я никогда не забуду, как она мне сказала: «Джонни, первое, что мы должны понять, грехом является пренебрежение молитвой или отказ от молитвы, а не наша неспособность молиться. Если в нас присутствует искреннее желание молиться, мы не должны осуждать себя за то, что иногда нам молиться трудно или даже невозможно». Понимаете это, друзья? Вы услышали, что она сказала? Это очень важно. Грехом является не наша неспособность молиться, а пренебрежение молитвой или отказ от нее. И скажу вам, это стало для меня большим облегчением. Оглядываясь назад, я понимаю, что моя подруга-миссионерка обращалась к 37-му псалму. «Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя». И еще в Исаии 26 главе сказано: «К имени Твоему, к воспоминанию о Тебе стремятся наши сердца». Понимаете, иногда наши молитвы обретают форму вздоха или просто желания молиться, или форму мысли, или просто надежды, направленной к небесам. Я знаю, так было с моей подругой Маргарет. Ее борьба относительно молитвы никогда не была пренебрежением или отказом молиться. Просто временами она была не способна выразить свою молитву перед Господом ясным и понятным способом. Но это на самом деле не имело значения, потому что она никогда не прекращала общаться с Богом. Она приносила Ему свои воздыхания. И в конце концов, если сам Дух может молиться воздыханиями неизреченными, то почему не можем мы? Именно это и поддерживало Маргарет в самые тяжелые моменты боли. И во всех этих воздыханиях, которые она приносила Господу, в ее молитвах и вздохах, Бог исполнял желание этой женщины. Она поистине имела страх Божий. Испытывая боль, вы, возможно, думаете, что ваш шепот, направленный к Богу, прозвучит как что-то невнятное и несерьезное. Может, так и есть, но факт остается фактом. Согласно Псалму 144, Господь близок ко всем, призывающим Его, ко всем, призывающим Его в истине. Сделайте это сегодня. Призовите Его.

Вы настроены на библейское вещание BBN в интернете. У микрофона ведущий Сергей Марару. Помним ли мы о том каждый день, что всем управляет рука Господа? У Него свет, Он же и приводит свет в действие для нас. Всюду ощущается Его благодать, Его слава, Его могущество, Его благословение. И все это основывается на крови Христовой, которую Он пролил за меня лично и за тебя, дорогой друг. Об этом мы и рассказываем на библейском вещании BBN. Это мы хотим, чтобы вы приняли в свое сердце и стали жить для Господа с сегодняшнего дня. Сделайте первый шаг ко Христу, и Он примет вас в свои объятия. Оставайтесь с нами.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.com.

www.radio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Возвратившиеся из вавилонского плена иудеи снова вступили в брак с иноплеменниками. Об этом читаем мы в 10 главе книги Ездры. Плен, как наказание Божье, не послужил прочным уроком. Узнав о новых преступлениях переселенцев, учитель Ездра плачет и исповедуется перед Богом за грехи народа. Плач и сокрушение – это была верная реакция Ездры на тягостный текущий момент. Но что дальше? Должен быть выход. Но какой? И начальники подсказали – ободрись и действуй. Во-первых, ободрись, так как подавленность, смятение помешают разумному и твердому действию. Во-вторых, действуй, поскольку нужна другая, полноценная жизнь, а не просто оплакивание прошлого и настоящего. Кризис в жизни народа израильского времен Ездры наводит на мысль о наших с вами трудностях. Представьте, что дом, в котором вы находитесь, загорелся. Вы проснулись и бросились на помощь другим, находящимся здесь же. Вы разбудили одного, второго, и они мгновенно исчезли. Но вот перед вами человек, который крепко спит. Вы тормошите его, но это не помогает. Кто-то уже задохнулся в дыму. Поможет ли ему ваш крик об опасности? Не думаю. Аргументируйте, доказывайте, зовите. Все бесполезно. Друзья, эта вымышленная история очень мне напоминает настоящую. Многим из нас сегодня вопросы духовных побед и поражений объяснить практически невозможно. Не по причине ли сна и духовной мертвости это происходит? Дорогие и возлюбленные в Господе друзья, не губит ли и нас инертность, поверхностность и безответственность? В какую жизнь мы приглашаем покаяться? Не в ту ли самую, от которой сами отреклись нашей инертностью и безответственностью? Нам предложили удобную форму успокоения и без того умолкнувшей совести. Доктрина, ничего не обязывающая в христианской жизни. Хотя достаточно плотской жизни, чтобы общая вера осталась, а жизнь, настоящая христианская, ушла. Не проповедуем ли мы того, чего не видим ни в своей жизни, ни в жизни ближних? Не заменили ли мы назидание в духе эстетическим наслаждением? Давайте внимательно посмотрим на нашу действительность. Что мы имеем? Проповедь о любви? Да. Любовь в жизни тех же проповедников? Нет. Прощение? В Библии на кафедре? Да. В жизни? Нет. Жертвенность? То же самое. И список этот можно продолжать самим. А там, где нет любви к Господу, там будет любовь к миру. И, как следствие, хаос во внешности. Кажется, мы где-то утратили это драгоценное присутствие благодати и продолжили налегке. Сегодня многие молодые люди уходят в так называемые свободные церкви. Там они могут без проблем делать то, что устраивает их плотского человека. Нужно отметить, что такие церкви – церкви будущего. Именно такие церкви легко вольются в общий поток американской религиозной жизни. В этих церквах не утруждают себя анализом духовного состояния основных протестантских течений Запада. Главное – это деноминационное название – любовь в церквах, порядок и единство с омерщвленными детьми. Еще раз повторю, что такие свободные церкви имеют свое организационное будущее. Дорогие друзья, проблема сегодня вовсе не в том, что дети говорят на другом языке, чем их родители, и отказываются слушаться их. Точнее, это тоже проблема, но не главная. Проблема в утраченном контроле родителей над ментальностью детей, что препятствует здоровой духовной преемственности поколений. Дети обретают другую, общественную, а лучше сказать, мирскую ментальность, и затем, что весьма естественно, несут эту ментальность в церковь. Родителям ничего не остается, как сохранять видимость благополучия. Сегодня есть немалая группа людей, которая все видит, все понимает, но ограничивается критикой положения. Делятся друг с другом. «А ты слышал, что вот то-то произошло, вот докатились до этого» и так далее. Это своего рода религия неудовольствия. Все, мол, вокруг плохо. А что хорошо, так это я сам. В этой религии, как и в любой другой, есть свое наслаждение, а также чувство превосходства. Есть и другая категория, восхищающаяся святостью на дистанции. Это когда верующие весьма позитивно настроены в адрес открытого, чистого христианства, но сами и перстом не хотят двинуть в очищении собственной жизни. Их лично хорошие образцы не касаются. Каков же выход из положения? Верно видеть весьма важно. Об этом Господь спрашивал у пророка Иеремии. Он говорил ему: «Что ты видишь?» Тот отвечал: «Я вижу то-то и то-то».
И затем поощрение Божье: «Да, ты верно видишь». Но суть нашей жизни и служения не в том лишь, чтобы увидеть, понимать, сокрушаться, а именно действовать. Почему? Потому что в нашей печальной духовной ситуации силы зла, к сожалению, тоже действуют. Для примера возьмем историю американских верующих. В 20-е годы прошлого 20-го столетия положение дел в церквах баптистов было ужасное. Те, кто в действительности любил Бога, не просто сокрушались, а стали искать общение друг с другом. И нашли его, создавая различные ассоциации. Что-то подобное было в среде меннонитов. Когда устремления одних стали заметно отличаться от устремлений других, то на съезде одни сказали: «Мы будем американцами, а другие – мы будем верующими». Последующий опыт показал, что действовали богобоязненные дети Божьи правильно, сохранили тех, кто тянулся в жизни. Это были и браки, и будущие служители, словом, сохранилась истина. Часто приходится слышать: можно и в свободных церквах сохранить свое чистое хождение. Возможно, это так, но это мысли только о себе, но не о деле Божьем в целом. Апостол Павел говорит: «Мы ни на час не уступили, чтобы истина сохранилась у вас». Он переживал о деле Божьем, не просто о себе. И в нас должны быть те же чувствования Христовы. Какой образ христианства будет предан следующему поколению? Неужели нам это все равно? Если это так, то это духовная болезнь, эгоизм. Не обращено ли и к нам это слово «ободрись и действуй», которое когда-то сказали для Ездры?

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Дорогие друзья, вы можете поддержать нас финансово, если на это у вас есть желание. Чтобы сделать это, вы зайдите на нашу страницу по адресу bbnradio.org, нажмите флажок русского языка, а затем, в свою очередь, флажок пожертвования. И на этой странице вы увидите объяснение процесса пожертвования. Помните о том, что мы существуем благодаря вам. Да благословит вас Господь в благом желании поддержки служения во славу Божию.

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
1: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
2: Со вниманием слушаю ваши радиопередачи. Но, к сожалению, вы еще ни разу не сказали о кресте. А ведь крест есть сила Божия ко спасению.
3: Дорогой друг, на нескольких холмах в городе Лос-Анджелесе в Калифорнии установлены кресты, символизирующие победу Христа. Но особенно выделяется крест на так называемый Memorial Lawn, усеянный электрическими лампочками. Там же, в специальном здании, посетители могут видеть знаменитую картину польского художника Иоанна Стика «Распятие». Ночью светящиеся кресты разгоняют мрак и видны со всех концов огромного города. Я хочу напомнить о кресте, который виден из каждого уголка земли, со всех ее островов и материков. Это Голгофский крест Христа. И хотя в действительности на Голгофе нет креста, и никто никогда его не находил, но свет от него исходящий разливает благословение на весь мир, на каждого человека в отдельности. Этот крест есть величайшая проповедь любви Божией. Она, эта проповедь, привлекла ко Христу многие миллионы людей, в том числе и меня, слава Господу. Этот крест обновил их жизнь, влил в них струю из источника вечной жизни. Крест стал символом великой награды и чести. Апостол Павел в послании, первом послании к Коринфянам, 1 глава, стих 18, говорит так: «Слово о кресте для погибающих и родство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Однако не сам крест есть сила Божия, как многие учат, а слово о кресте есть сила Божия, то есть его внутреннее, духовное содержание. Дело, конечно, не во кресте, а во Христе, отдавшем себя добровольно на крест ради нашего искупления. Если человек живет во грехах, живет только в земном плане и думает только о земном, крест ему не поможет. Поможет Христос, если человек в раскаянии склонится пред ним. Крест Христа действительно есть сила Божия ко спасению грешника, но крест Христа, а не человеческий крест.
2: С большим интересом прочитал я брошюрку «Сколько вам лет?». Содержание очень хорошее, а название нетактичное. Вообще считается неприличным спрашивать у кого-то, бы то ни было, сколько вам лет. Этот вопрос оскорбляет человека.
3: Дорогой друг, я предложил этот вопрос, не ожидая на него ответа. Ответ мне не нужен. Я не могу понять, что есть оскорбительного в вопросе «Сколько вам лет?». Ведь годы в карман не спрячешь. Вот и я, слава Богу, недавно стал уже дедушкой. Может быть, этот вопрос «Сколько вам лет?» неприятен для тех, кто боится смерти. А в сущности, что такое смерть? Смерть – это перемена адреса. Отделение души от тела, приготовиться к переселению вовремя – это хорошее дело. По-разному люди понимают эту тайну и по-разному принимают ее. Одни спокойно принимают, уверенно, с благой надеждой на встречу со Спасителем души, а другие нервничают, страшатся, цепляются за соломинку, чтобы удержаться. Почему так бывает? Вот почему. Одни доверились Богу, положились целиком на Него, на Его Слово. Другие, тоже религиозные люди, не доверяли Евангелию и не доверяют, полагались и полагаются на веру отцов или на себя, или на страховку, или на толстую чековую книжку, или на что-нибудь другое. Помнится, где-то читал, как в деревне заболела верующая женщина. К случаю, там был доктор. Осмотрев больную, он сказал: «Дорогая, у вас туберкулез, долго не протянете». Женщина поблагодарила доктора и пошла домой. Но после, вернувшись, спросила: «А как вы думаете, доктор, недельки три я протяну? Мне ведь семью обшить надо, приготовиться. Может, две недели не успею?» Вот это и есть правильная живая вера. С такой верой не страшно отправиться в далекое путешествие, в неземную страну, где солнце не зайдет. Для тех, кто имеет такую веру, вопрос «Сколько вам лет?» не оскорбителен.
2: Это правда, что вы объясняете о 9 неблагодарных прокаженных, которых исцелил Христос. Наша эмиграция заняла положение Израиля, которому Господь говорил так: «И утучнел Израиль, и стал упрям. Утучнел, отолстел и разжирел. И оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего». Книга Второзакония, 32 глава, 15 стих.
3: Дорогой друг, радиослушатель, благодарю вас за это письмо. Мне нечего к нему добавить.
2: Вы отстаете от жизни. Если бы вы шагали в ногу с современностью, то при вашем таланте вы бы могли пройти далеко. Мир прогрессирует, а вы топчетесь на одном Евангелии.
3: Нет, друг мой, я не хочу шагать в ногу с современностью, путь которой лежит в бездну. И я не топчусь на Евангелии, а наоборот, поднимаю его так высоко, как только могу, чтобы все видели путь спасения. Для меня Евангелие – святая книга. Мир прогрессирует, но что мне до того, что через 10 лет из Нью-Йорка можно будет прилететь в Лондон за 60 минут? А где каждый из нас будет через 10 лет? Да, я отстаю от жизни мира сего, но иду в жизнь вечную, это несравненно дороже, и вас зову на этот же путь. На этом пути никто не заблудится.
1: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

В эфире библейское вещание BBN, радио для вас. Моя молитва. Я хочу научиться любить, так как ты всех людей возлюбил. Я хочу в мире свято прожить, чтобы во мне ты светился и жил. Я хочу для греха умирать каждый день, так как ты умирал. Я хочу, если надо, страдать, потому что ты также страдал. Я хочу научиться прощать, так как ты на кресте всем прощал. Не судить, но с любовью объять, крест нести так, как ты завещал. Да поможет Господь всем нам произнести с уверенностью эти слова и исполнить их в нашей жизни.

Я назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Будешь ли переходить через воды? Я с тобою. Через реки ли? Они не потопят тебя. Пойдешь через огонь ли? Не обожжешься. И пламя не опалит тебя. Не бойся, ибо я с тобой. Я с тобой.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Праведность мнимая и настоящая. Я с такой радостью шел в школу. 1 сентября было для меня всегда праздничным днем. В Казахстане, где я в то время жил, по утрам в начале сентября уже бывал небольшой мороз. Но днем солнце светило тепло и ярко. Все шли в школу нарядные, с цветами. Тогда еще носили специальную форму, ремни с пряжками. За лето мы, дети, вырастали, и к осени нам нужна была новая форма. Я шел из школы, радуясь. Погода прекрасная, форма новая, книги новые, тетради чистые. Не задумываясь, я стал размахивать в воздухе мешочком с чернильницей. Дальше вы можете себе представить. Мешочек вдруг вырвался из рук, чернильница разбилась о камень, и на новых брюках пятна, отбрызнувших во все стороны чернил. Я скорее к колонке. Они у нас в городе стояли вдоль улиц. Пытаюсь смыть пятна, а они все шире и заметнее. Я совсем отчаялся, и с посиневшими от чернил руками в мокрых и грязных брюках уныло побрел домой. А мама? «Ах, хорошо, что пятна свежие, не высохли», — сказала она. «Давай быстро снимай, я их выстираю». Постирала, высушила, выгладила, и брюки как новые. И на душе у меня опять светло и празднично. Эту историю с брюками я вспомнил, когда думал о том, как же нам жить праведно, что нам делать с нашими проступками, грехами, что есть истинная праведность. Зачастую люди стараются сами справиться со своими грехами и недостатками, но они их только размазывают. У пророка Исаии написано: «Праведность наша, как запачканная одежда». Бог предлагает: «Придите и рассудим, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю». У пророка Исаии в 1 главе записано. Вся жизнь человека перед лицом Господа. Он один определяет, что праведно, а что неправедно. Каждый человек грешен. Бог говорит, что ради Иисуса Христа Он оправдывает каждого кающегося грешника. Ложная праведность – это когда мы кажемся людям праведными, а грехи наши скрываем от людей и пытаемся скрыть их от Бога. Бог же видит каждую мысль нашу, не говоря уже о поступках наших. Стараться поступать правильно ради мнения людей или из страха перед наказанием – неправильно. Истинная праведность – это когда мы не скрываем от Бога и людей наши согрешения, когда исповедуем Ему все наши грехи, поступки, греховные мысли и желания, а Бог нас прощает. И как я с тех пор осторожнее стал обходиться с чернильницей, так и прощенный верующий избегает поступков, которые ведут ко греху. Если грехи ваши не дают вам покоя, то вспомните, что Иисус Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Придите к Нему, попросите прощения, и Он простит и успокоит вас.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.

мире лучше книги. Как божья книга книг, она греха береги снимает в один миг. Божественная сила в словах заключена, погибших воскресила, бесчисленна она. Она как меч разящий, живой воды струя, сияет мед царящий, шлет свет во все края. Бессильные занавесы, бамбук то или сталь, Господь Христос воскресе, живой из гроба встал. Как радостно и дивно божественная речь, Господь от бурь противных нас обещал сберечь.

0: Снова и снова Марк украдкой поглядывал на отца. Правильно ли они идут? Перед походом папа долго изучал карту, запоминал маршрут, разные знаки. Теперь он часто останавливался и сравнивал знаки на пути со знаками на карте. Не раз и не два Марку хотелось идти прямо по хорошей дорожке, но отец командовал сворачивать то направо, то налево. Лиза в припрыжку весело следовала за мамой и папой, твердо зная, что они не ошибутся. Отец был хорошим проводником, он знал карту и умел ориентироваться. К вечеру они достигли своей цели. Они пришли на поляну, где было много цветов и мягкой зеленой травки. Вокруг стояли большие ели вперемешку с тоненькими белокорыми березками. Напротив – высокая гора, вершина которой была покрыта снегом. Здесь было так уютно и хорошо.
1: Как чудесно, что мы пришли сюда.
2: Папа, а могли мы где-то не там свернуть и заблудиться? Тогда мы не попали бы на эту поляну.
1: Свернув не там, где нужно было, мы не только могли заблудиться, а вообще погибнуть. Здесь в горах водится много зверей всяких. Мы шли правильно только потому, что у нас была очень хорошая карта. Вы помните, сколько я изучал ее перед походом?
2: Да, ты целый вечер просидел на ней.
3: А по дороге ты часто в нее подсматривал?
0: Сказала Лиза, подсаживаясь поближе к папе. На полянке уже стояла палатка, недалеко от нее папа разложил костер, и теперь они все сидели вокруг него, наслаждаясь тишиной и общением друг с другом. Как хорошо, что у них была карта, и они не заблудились. Так приятно теперь сидеть возле папы с мамой у костра и слушать их рассказы. Вокруг так тихо, только весело потрескивает в огне хворост, искры от которого, словно догоняя друг друга, прыгают вверх и исчезают в темноте. Высоко в небе ярко светят звезды и, кажется, подмигивают Марку с Лизой, радуясь вместе с ними.
2: Я, честно сказать, сильно боялся за тебя, папа. Мне все время казалось, что ты не туда сворачиваешь. По дороге ведь так много было разных тропинок.
1: Вот так, дети, и в жизни бывает. Мы все идем по дорожке жизни. Наш путь узенький и трудный, но ведет в небо к нашему Богу и Отцу. По дороге встречается много разных тропинок, ведущих в сторону. Бывает очень трудно определить, какая правильная, по какой нужно идти. Чтобы не заблудиться в жизни и не погибнуть, Бог дал людям очень хорошую и точную путеводную карту. В ней много разных знаков и предупреждений. Чем больше мы ее изучаем, тем лучше мы ее знаем, тем увереннее шагаем по дороге жизни. А вы знаете, как называется эта карта?
0: Лиза вся съежилась, втянув голову в плечи. То ли она не могла догадаться, как называется карта, то ли ей стало страшно заблудиться в жизни и не попасть на небо.
2: Это, наверное, Библия, потому что ты ее так много читаешь.
1: Правильно, сынок. Наш указатель в жизни – путеводная карта – Библия. В ней есть не только знаки, предупреждающие об опасности, но и показывающие, куда правильно идти. Она может также очень хорошо освещать путь, по которому мы идем.
3: Как интересно!
1: По дороге нам очень часто попадаются дорожки, которые кажутся хорошими и правильными, но конец их не в небе. Есть много разных тропинок, которые ведут в ад. Чтобы туда не попасть, не свернуть на путь погибели, нужно хорошо знать путеводную карту Библии. Придя в небо, мы будем рады, что знали карту и не заблудились.
3: Наверное, там будем радоваться, как сейчас на поляне.
1: Мы должны доверять нашему проводнику, который всегда с нами и ведет нас за собою по правильному пути. Он никого насильно не заставляет идти. Кто хочет попасть на небо, кто любит Бога, тот с радостью идет за Ним, какой бы тропинкой он ни повел. Его имя – Иисус. Это самое красивое и самое дорогое имя на свете. Будем внимательно смотреть на Него и никуда не сворачивать, хорошо? Он опытный проводник. Мы с ним точно дойдем до прекрасного города Иерусалима и всегда будем там жить с нашим Господом.
0: Все притихли. Бесшумно пронеслась над головами летучая мышь. Откуда-то издалека послышался крик, встревоженный чем-то совы. И снова тишина. а наша семья сидела вокруг костра, мысленно убегая вперед. Каждому из них хотелось поскорее дойти до небесного Иерусалима, встретиться с Господом. Только бы не заблудиться, не свернуть никуда с правильного пути, не потерять бы из виду такого опытного проводника Иисуса.

Ребята, сегодня, как вы уже, наверное, поняли, мы поем и говорим о чудесной книге Библии. Всем знающим Бога и любящим Его всегда хочется говорить об этой замечательной книге. И самое главное о том, что в ней написано. Библия рассказывает нам о том, чего не найти ни в одной другой книге. Она рассказывает нам о Боге, о том, как Он сотворил мир и первых людей. Библию еще называют письмом от Бога. Да, это так и есть на самом деле. Представь себе, что твой отец находится далеко в Африке. Смог бы он с тобой разговаривать? Нет, он находится слишком далеко. Ты не смог бы увидеть его или услышать его голоса, разве что по телефону. Но тем не менее, есть возможность узнать, что он, например, от тебя хочет. Он может написать тебе письмо. Представь себе, что Бог хочет поговорить с тобой. Если бы Он сам явился, чтобы это сделать, ты не смог бы вынести Его славы, но Он написал тебе письмо, Библию, и, прочитав ее, ты сможешь узнать, что Он желает тебе сказать. Читал ли ты уже Его письмо? Когда Бог писал это письмо, Ему не нужно было ни карандаша, ни ручки, ни пишущей машинки. Он просто выбрал себе людей, которые действительно Его любили, и продиктовал им разные письма, которые составили Библию. Иногда, чтобы им помочь, Бог посылал им сны или же показывал картины будущего. Все это они записывали. А затем Господь позаботился о том, чтобы все написанное не пропало. Так Библия дошла до нас. Иногда эти люди писали о том, как они любят Бога и что думают о нем. Таким был, например, царь Давид. Он написал много псалмов, которые мы находим в Библии. Другие мужи писали о том, что пережили они или их друзья. При записи они, может быть, даже и не знали, что на это их вразумил Бог. Знаете ли вы, сколько прошло времени, пока была написана Библия? Более 1500 лет. Господь был так добр к нам, оставив нам это письмо. Таким образом, мы можем теперь многое знать о небе, об Иисусе и Его любви к нам. Но что бы ты, к примеру, подумал, если бы написал другу письмо, а он ни разу не прочел его? Я думаю, ты был бы сильно огорчен. То же самое чувствует и Бог, когда Он видит, что ты вообще не читаешь Его письмо, адресованное тебе. Поэтому очень важно читать Библию. Может быть, тебе там многое непонятно, но кое-что ты все же сможешь понять. А чем старше ты становишься, тем больше будешь понимать. Если ты хочешь быть здоровым и сильным, ты должен есть и пить. Точно так же ты должен читать Библию, если хочешь возрастать в познании Господа. Если ты чувствуешь, что грехи твои не прощены, и ты не знаешь, как стать прощенным, читай Библию. Она расскажет тебе, как это сделать, и ты увидишь, как изменится твоя жизнь. Библия станет...

Ребята, наша передача подошла к концу. Ждите нас у ваших радиоприемников на следующей неделе, в этот же день и время, и на этой же волне. Наш адрес – передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. Вела передачу Ирина Чернецкая.

Вы слушаете BBN, библейское вещание на русском языке в интернете. В книге «Экклесиаст» в 10 главе мы читаем: «Мертвые мухи портят и делают зловонную благовонную масть мироварника. То же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью». Вот такое бывает у нас в жизни, если мы допускаем маленькие жучки наших глупостей в наш ум и в нашу жизнь. В нас должен быть ум Христов, так говорит Слово Божье. И тогда мы сможем быть утешением и назиданием для тех, кто живет рядом с нами. Хорошая мысль для принятия в свою жизнь, не так ли? Оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжая наш разбор символа веры, обратим наше внимание на изречение «Верую в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия». Сегодня мы желаем посмотреть, что значит назвать Иисуса Христа единым Сыном Божиим. Вполне верно сказать, что в одном смысле все люди – сыны Божии. Но также ясно, что Иисус применял этот термин к себе со всем особенным значением. Он сам молился Богу, обращаясь к Нему: «Отче мой» – Матфея 26:42. Тогда как Он учил людей молиться Богу, говоря: «Отче наш» – Матфея 6:9. Обычное отношение человека к Богу – это ничто, что он может разделить с другими обычными людьми. Отношение Иисуса Христа к Богу – нечто особенное и своеобразное, только для Него, и которое никто другой не разделяет. Дальше также ясно, что иудейские власти признавали, что Иисус претендовал на особенное родство с Богом. Евреи были в ярости, потому что Иисус называл Бога своим Отцом, ибо они говорили: «Этим он делает себя равным Богу» – Иоанна 5:18. Совершенно невозможно отрицать, что Иисус считал, что он находится в особенном родстве с Богом. Это родство становится совершенно ясным на основании 4 Евангелия. Первое и самое главное – узы между Богом и Сыном, узы любви. Отец любит Сына – Иоанна 5:20, 10:17. 12:49 и 15:9. Второе. Отец положил свою печать на Сыне, ибо на Нем положил печать свою Отец Бог. Иоанна 6:27. В древнем мире печать имела специальное значение. На вино ложилась печать. На товары всякого рода ставили печать. Даже на продаваемых животных ставили печать. Печать была знаком собственности. Печать гарантировала источник, откуда все предлагаемые вещи происходили, и делала это, гарантировала их неподдельность и их качество. Сказать, что отец положил свою печать на сыне, значит сказать, что отец гарантирует, что сын произошел от него, и что сын имеет в себе и для других людей ту самую жизнь, которая исходит от отца и которая есть Божьей. Третье. Четвертое Евангелие представляет целую серию привилегий, принадлежащих Сыну, потому что Он Сын. Посмотрим на них. Во-первых, Сын имеет особенное познание Отца. Сын знает Отца, как Отец знает Сына. Иоанна 10:15. Иисус знал Бога, так как никто никогда не знал Бога, и это знание не интеллектуальное, или теоретическое, или философское – это личное знание. Сын не только знает об Отце, он лично знает Отца, что мы можем назвать интимным, лицом к лицу, личным знанием. Во-вторых, Сыну Отец дал специальные откровения Его целей, Его планов, Его действий и Его истины. Отец показывает Сыну, что Он творит. Иоанна 5:20. Отец научил Сына, Иоанна 8:28. Сын говорил то, что раньше видел у Отца, Иоанна 8:38, 12:50. Отец открыл сыну свои мысли и сердце, как он никому никогда не открывал. В-третьих, сыну отец дал его собственную жизнь и сделал сына посредником, через которого эта жизнь передается людям. Сын, как отец, имеет жизнь в самом себе. Иоанна 5:26. Воля отца есть та, чтобы всякий, видящий сына и верующий в него, имел жизнь вечную. Иоанна 6:40. Никто не приходит к отцу никаким иным путем, как только через сына. Иоанна 14:6. Сын есть путь для входа в присутствие отца и к жизни отца. В-четвертых, сыну отец передал функцию суда. Отец не судит никого, но весь суд отдал сыну. Иоанна 5:22. Действительное значение заключается в том, что предстать пред сыном является само по себе судом. Человек своей реакцией к Иисусу Христу выражает суд на самого себя. Если он чувствует привлекательность Иисуса Христа, если его сердце исполнено любовью к Нему, если в присутствии Иисуса Христа он чувствует себя в присутствии Бога, тогда он на правильном пути. Если в присутствии Иисуса Христа он остается холодным, если он раздражается и досадуется требованиями Иисуса Христа, если в его сердце он ничего больше не желает, как устранить этого причиняющего беспокойство Иисуса, тогда он уже вынес на самого себя приговор осуждения. В-пятых,

послан. Иоанна 6:44, 6:57, 8:16, 8:18, 14:24 и 20:21. Это как если бы сын находился в распоряжении отца, чтобы посылаться, получать поручения, всякие обязанности, которые отец желает поручить ему. Это правда, что отец прославляет сына, Иоанна 8:54. Но это не слава почести и влияния, но слава служения Богу в мире, привлечение Бога к людей и людей к Богу. Слава сына, слава служителя. Во-вторых, иначе передать это сказать, что всю жизнь сын прожил в готовом послушании повелениям и воле отца. Нужно сказать, что главным и основным изречением сына в 4 Евангелии являются слова: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его» Иоанна 4:34. Когда Иисус думал о предстоящей смерти, он сказал: «Сию заповедь получил я от отца моего» Иоанна 10:18. Он желал, чтобы его последователи соблюдали его заповеди, как он соблюдал заповеди своего отца, Иоанна 15:10. Пятое. Это приводит нас к характерному парадоксу отношения отца к сыну. Во-первых, есть смысл, в котором имеется тождественность и равенство между отцом и сыном. Неоднократно говорится, что сын в отце и отец в сыне. Иоанна 10:38, 14:10 и 20, 17:21. «Видеть сына, видит отца. Видевший меня, видел отца» Иоанна 14:9. «Сын пришел от отца и идет к отцу» Иоанна 16:28. «Никто не видел отца, кроме сына» Иоанна 6:46. Эта сила парадокса достигает высшей точки выражения «Я и отец одно» Иоанна 10:30. Во-вторых, есть смысл, в котором сын полностью подчинен отцу. Сын послан, как мы уже видели. Сын совершает волю отца. И совершение этой воли является самым центром и душой жизни сына. Сын молится отцу, который только может дать ему, что необходимо для совершения обязанности, возложенной на него. Эта сила парадокса достигает высшей точки выражения «Отец мой более меня» Иоанна 14:28. Шестое. Так мы приходим к окончательному вопросу: в чем находится это единство между отцом и сыном? Размышляя о таком вопросе, мы должны помнить, что мы не можем окончательно ответить на него. Все, что мы можем сделать, это доказывать от известного к неизвестному, всегда сознавая, что остается тайна, которую мы не можем разрешить. Иисус сказал: «Я и Отец одно» Иоанна 10:30. Но Иисус также молился о своих последователях: «Да будут едино, как мы едино» Иоанна 17:22. Теперь основанием единства, которое должно существовать между христианином и христианином, есть любовь. Ибо любовь есть знаком истинного ученичества. Иоанна 13:34 и 35. Поэтому основанием единства между сыном и отцом не предмет метафизики и отвлеченности. Оно в последнем анализе есть личное отношение, зачатое, основанное и поддерживаемое совершенную любовью. Иисус Христос есть Сыном Божиим потому, что Он есть любовью Божией, воплощенной в человеческой личности, и потому, что между Им и Богом совершенная связь любви, которая в то же время есть связь совершенного единства и является двигателем полного послушания. Мы указали на значение слов Иисуса, Христа и Сына Божия. Посмотрим на значение слова «Господь». В символе веры слово «Господь» указывает на отношение Иисуса к нам. Титул «Господь» стал всемирным титулом Церкви для Иисуса. Иисус назван этим титулом почти 600 раз в Новом Завете. На греческом языке это слово «кирио».

0: и «кириас» выражает четыре близко родственных значения. Первое. «Кириас» – «Господь» выражает абсолютное владение. Оно описывает хозяина виноградника, Матфея 21:40, и хозяина осленка, Луки 19:33. Оно выражает вид владения, которое дает человеку право делать, как он желает, с тем, чем он обладает. Итак, когда христианин принадлежит Христу, и Христос имеет право делать с ним, как ему желательно. Даже великие языческие мыслители представляли себя Бога, как имеющего абсолютное на них право. Греческий философ Эпиктет сказал Богу: «Делай со мною впредь, как ты желаешь. Я единодушен с тобою, я твой. Я ничего не отвергну, что кажется благим тебе. Пошли меня, куда ты желаешь. Одень меня, как ты желаешь. Желаешь ли ты, чтобы я принял должность или жил приватной жизнью, оставался дома или пошел в заключение, был бедным или богатым? Я буду защищать все твои цели относительно меня и относительно всего этого». Именно так христианин знает, что он не принадлежит себе, ибо он куплен дорогою ценою. 1 Коринфянам 6:19-20. Употребляя эту фразу, апостол Павел имел в виду обычай греческого мира. Этот обычай был известным как светлое освобождение из рабства. Имелся способ, каким раб мог купить себе свободу. В греческом обществе раб имел немного свободного времени для себя. В это время он мог работать и зарабатывать немного денег. За многие годы, вероятно, за полжизни или более, он мог взять эти сбережения и внести их в храм какого-нибудь бога. Когда в конце он собрал цену своего искупления, он брал своего владельца в храм, платил деньги, и раб делался собственностью Бога и потому свободным от всех людей. Бог купил его себе. И так, как христианин понимает, Иисус Христос уплатил цену на кресте за его свободу и его искупление, и его освобождение от рабства до греха. И потому христианин становится собственностью Иисуса Христа. И все это не по причине непреодолимой силы, а по причине беспредельной любви. Второе. «Кириос» – «Господь» выражает абсолютное господство. Слово «Кириос» означает «господин», в противоположность рабу. Это слово описывает того, кто имеет право упражнять абсолютный контроль и требовать абсолютное послушание. «Никто не может служить двум господам», сказал Иисус, Матфея 6:24. Смотря с этой точки зрения, христианин является совершенно просто человеком, который не может опять делать, что ему угодно. Он человек, который должен делать, что угодно Иисусу Христу. Христианин является человеком, который знает, что он получил свою волю только для того, чтобы принять ею для себя волю его Господа. К этому самому понятию пришли также великие языческие мыслители. «Соедини мое эго в твою волю», молился индийский мистик Рамак Тишна. Но еще раз, это послушание истекает из специального источника. Конечно, Иисус имеет всю мудрость, конечно, Иисус имеет всю силу, но наше послушание Ему приходит не из Его мудрости или Его силы, а из Его любви. Рассказывает, что однажды, в дни перед окончанием рабства, Линкольн купил рабыню с целью даровать ей свободу. Она не сознавала, почему он купил ее. Она думала, что это была просто другая сделка, в которой она по-прежнему считалась предметом. Так он заплатил за нее цену и тогда вручил ей ее документ освобождения. Она даже не поняла. «Ты свободная», — сказал он ей нежно. «Свободная», — сказала она. «Могу ли я идти сейчас, куда я желаю?» «Конечно, можешь», — сказал он. «Тогда», — сказала она, — «если я свободная идти куда угодно, я останусь с вами и буду служить вам до моей смерти». Юридически она была свободной, но любовь и благодарность связали ее в новом и добровольном служении. Абсолютное господство Иисуса Христа является неизбежным последствием Его абсолютной любви. Абсолютное послушание, которое мы обязаны проявить Ему, есть ответным чувством нашего сердца на Его любовь, того, кто возлюбил нас и предал Себя за нас. Третье. Кириос, Господь, выражает абсолютную царственность. Кириос – слово императорской или высшей власти. К концу первого столетия она стала нормальным титулом правящих римских императоров. В этом слове суммировалась высшая власть, какую мир знал. Кириос – слово, которое говорит нам о победителе Христе. В действительном смысле жизнь Иисуса была серией битв и серией побед. Вначале Он боролся с Искусителем и победил его. В продолжении своего служения Он боролся с бесами и изгонял их. В конце Он сражался против вражды, ненависти, горечи, греха человека и даже самой смерти и преодолевал всех их. Воскресение – последняя и окончательная победа, дальше которой победа не может простираться. Воскресение сверх всего дает Иисусу право на титул императорской или высшей власти. В последней половине четвертого столетия после Рождества Христова римский император Юлиан Флавий Клавдий решил вернуть назад время. Он старался уничтожить христианство, отстроить древний храм, оживить древнее поклонение и вернуть древних богов. На время церковь попала в серьезное положение. Но в походе на Персию Юлиан был смертельно ранен в битве. Историки повествуют нам, что пред смертью он набрал в ладонь свою кровь из его раны, бросил в воздух и сказал: «О, Галилеянин, ты победил!» Он, как драматурги, заставил его сказать: «Свергнут Христа самой высшей ниши славы не для меня. В конце Христос – победоносный Христос, и ищущий уничтожить Его в конце только уничтожает самих себя». Именно это придает крепость христианам. Можно говорить о любви Христовой и подвергнуть сентиментальности все понятия, но в дополнение любви есть царственное достоинство. Как кто-то сказал, Иисус не сказал «рассуждайте о мне», Он сказал «следуйте за мною». Мы не заключаем договоры со Христом, мы сдаемся Христу. Мы не приходим к компромиссу, к соглашению со Христом, мы покоряемся Христу. Христианство не означает проявление интереса во Христе, оно означает принятие присяги верности. Христианин – это человек, который дал присягу верности и остается верным Христу Царю. Четвертое. Кириос, Господь, выражает абсолютное божество. Септуагинта, греческий перевод еврейского Ветхого Завета, во времена Иисуса Христа употреблялся евреями во всем мире, потому что многие из них забыли их оригинальный еврейский язык. В Септуагинте слово «Кириос» постоянно употреблялось как перевод слова «Иегова» – имя Господа. Назвать Иисуса Господом значит признать, что все человеческие категории чересчур малы, чтобы вместить Его, и подвергнуть нашу веру, что Бог во Христе, 2 Коринфянам 5:18. Это значит, мы утверждаем, что мы верим, что во Христе мы в присутствии Бога, и что только через Него мы полностью познаем Бога, и только через Него мы дерзаем прийти к Богу. Назвать Иисуса Господом – это утвердить, что Он наш абсолютный властелин, и исповедать, что мы должны быть в абсолютном послушании Ему. Назвать Иисуса Господом – это утвердить, что Он наш абсолютный Господь, и исповедать, что Он должен быть в абсолютном подчинении. Назвать Иисуса Господом – это утвердить, что Он наш абсолютный Царь, и исповедать, что мы должны быть Его в абсолютном верности. Назвать Иисуса Господом – это утвердить его абсолютное божество и исповедать, что мы должны быть в абсолютном благоговении. «Верую в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия». Эти слова представляют отношение Иисуса к человеку, отношение Иисуса к истории, которое привело его к пришествию, отношение Иисуса к Богу и отношение Иисуса к нам самим. Аминь.
1: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменны. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.

В эфире BBN. Если у вас в жизни возникают какие-либо затруднения, когда вам необходима рука друга, пишите в BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Мы поможем советом, а также и молитвой. А если у вас есть какая-то радость, которой вы хотите с нами поделиться, также пишите нам. Еще раз напомню адрес russian@bbnradio.org. Каждую субботу у нас проводится молитвенное служение, в котором мы приносим пред престол небесный ваши нужды. Поэтому не стесняйтесь писать нам. Мы с радостью объединимся в совместной молитве пред престолом Господа. И будьте уверены, что все ваши проблемы Господь разрешит. Если не мгновенно, в сию же секунду, то может быть в течение некоторого периода. Но у Господа нет ничего невозможного. Итак, будьте в контакте с нами. Наш адрес russian@bbnradio.org.

а сейчас подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 13 июня. Сегодняшнее место из Писания записано в Евангелии от Иоанна в 14 главе в 27 стихе. Там есть такие слова: «Мир мой даю вам». Два художника создали по картине, чтобы выразить свое представление о покое. Первый написал пейзаж с тихим одиноким озером на фоне далеких гор. Второй набросал на своем холсте ревучий водопад с хрупкой березкой, склонившейся над пенившимися волнами. На ветке, почти смоченной брызгами потока, приютилось гнездо, в котором сидела малиновка. На первой картине был лишь застой, вторая же изображала покой. Внешне жизнь Христа была одной из самых тревожных. Бури и потрясения чувств постоянно сменяли друг друга. Волны обрушивались на нее, пока истерзанное тело не было опущено в могилу. Но внутренняя жизнь его была похожа на стеклянное море. Там всегда царило великое спокойствие. В любую минуту вы могли к нему подойти и найти покой. И даже когда люди, уподобившись псам, выслеживали его на улицах Иерусалима, он повернулся к ученикам и сказал: «Мой мир». Мир и покой – это не то благоговейное чувство, которое охватывает нас в церкви, это тишина сердца, которое слилось с Богом. Мне слышится песня победы во мраке и буре ночной, то песнь претерпевшего беды, в душе сохранил он покой. Так буду же я славить Бога и в темные мрачные дни, когда угрожает тревога и света не видно вблизи.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

Тема нашей беседы сегодня – христианское учение о Святой Троице. Как известно, все три основных ветви христианской церкви – православные, протестанты и католики – придерживаются учения о триедином Боге. Согласно этому учению, Бог состоит из трех лиц или ипостасей – Бога Отца, Его Сына Иисуса Христа и Духа Святого. Но в то же самое время существует лишь один вечный Бог. Христиане веруют в Святую Троицу от того, что таким вот образом Господь Бог явил Себя людям. Священное Писание учит, что Отец, Сын и Дух Святой являются Богом. В то же самое время Писание открыто свидетельствует, что существует лишь один Бог. Монотеизм, то есть идея существования одного Бога, берет свое начало в Ветхом Завете и красной нитью проходит через всю Библию. Вот что сказано в 6 главе книги Второзакония. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть». В книге пророка Исаии сам Господь провозглашает: «Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне». На протяжении Ветхого Завета снова и снова мы читаем, что существует лишь один Бог, и что нам нельзя славить никого и ничего, кроме Него. Учение монотеизма последовательно развивается и в Новом Завете. Например, в первом послании к Коринфянам апостол Павел провозглашает: «Мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого». Однако в то же самое время Священное Писание учит, что Бог – это три определенных лица или личности. Недаром Иисус заповедал, что Его последователи должны быть крещены не просто во имя Бога, а во имя Отца и Сына и Духа Святого. В заключении второго послания Коринфянам апостол Павел дает свое благословение, слова которого мы можем услышать в христианских церквях и поныне. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами». На протяжении всей истории христианства верующие были крещены и благословляемы этим триединым именем, веруя, что Отец, Сын и Дух Святой есть Бог, и что они равны в своем божественном величии, силе и совершенстве. В нашей небольшой передаче просто невозможно перечислить все отрывки Священного Писания, провозглашающие Христово равенство Богу. Поэтому приведем лишь несколько наиболее ясных строк из Евангелия от Иоанна. В самом первом стихе своего Евангелия Иоанн пишет об Иисусе, называя Его Словом. «Слово было у Бога, и Слово было Бог». Иисус явил свое равенство Богу, прощая людские грехи и чудотворно усмиряя силы разыгравшейся стихии. В своем общении с Отцом Небесным Иисус однажды произнес: «И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Слова эти записаны в 17 главе Евангелия от Иоанна. Иисус также заявил религиозным вождям Израиля: «Прежде, нежели был Авраам, Я есмь». Иными словами, Он существовал на протяжении вечности, как Бог-Сын, еще до того, как родился Авраам. Иисус был распят, потому что Он провозглашал свое равенство Богу. Своим славным воскресением из мертвых Иисус подтвердил факт, что Он воистину Сын Божий. Неудивительно, что когда Господь явил Себя ученикам, после своего воскресения Фома обратился к Нему со словами: «Господь мой и Бог мой». Как мы видим, Библия недвусмысленно свидетельствует о равенстве Иисуса Богу. В то же самое время Писание учит, что Дух Святой тоже Бог.
уже то, что имя Духа Святого включено в догматы крещения и благословления, наряду с именами Отца и Сына, служит прямым свидетельством божественности Святого Духа. Часто мы встречаем в Библии упоминание о Духе Святом как о Духе Божьем или Духе Христовом. Божественность Духа Святого наглядна в новозаветном повествовании о смертном грехе Анании и Сапфиры. Напомню, что эта супружеская чета соделала пожертвования на нужды церкви, но, к сожалению, Анания и Сапфира солгали относительно того, сколько денег они оставили на собственные нужды. Этим они надеялись представить свое пожертвование более щедрым, чем оно было на самом деле. Упрекая Ананию, апостол Петр сурово произнес: «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому? Ты солгал не человеком, а Богу». Иными словами, ложь Духу Святому является ложью самому Богу. Отсюда следует, что Дух Святой есть Бог. Библия являет нам Отца, Сына и Духа Святого как три божественных лица, которые едины и составляют одного Бога. С одной стороны, наш Бог троичен, с другой стороны, Он един. Вот почему мы говорим о триединстве Божием. Сущий испокон веку, наш Господь, разумеется, величественнее людских представлений о Нем. Но несмотря на наше ограниченное понимание, Бог являет нам себя в виде Троицы. В продолжение нашей передачи я предлагаю рассмотреть возможные объяснения Божьего триединства и поразмышлять над значением этого великого таинства.

Что же стоит за нашим исповеданием триединого Бога? Проще всего сказать, что в действительности существует лишь одна личность, являющаяся Богом, и что Отец, Сын и Дух Святой есть три имени для обозначения трех различных видов Божьей деятельности. Существует множество примеров и теорий, которые помогают нам в какой-то мере осознать, как Отец, Сын и Дух Святой могут быть единым Богом, но дают ли они нам полную картину Божьего триединства в библейском понимании? Вряд ли. Всевозможные сравнения попросту не принимают во внимание всю полноту библейского откровения. Божье Слово ясно учит нас, что Отец, Сын и Дух Святой – это не только имена для обозначения различных этапов деятельности одной божественной личности. Люди верующие исповедают Бога в трех лицах, а не в трех ролях или фазах деятельности. Библия недвусмысленна.

открывающем глаз с небес во свидетельство о самом себе. После Христова крещения Бог Отец обратился к Своему Сыну, являя нам, что Он и Сын не есть одно и то же. Таким же образом и Дух, который снизошел на Иисуса, был явно отдельной личностью. Иисус часто общался со Своим Небесным Отцом. Заметьте, Он не говорил сам с собой. Он обращался к иному божественному лицу, к Своему Отцу, с которым делил небесную славу испокон веку. Именно Иисус, а не Бог Отец или Дух Святой, стал младенцем, жил на земле как человек и умер крестной смертью. Послушайте, какое обетование дал Иисус Своим ученикам: «И Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, Духа истины, и да пребудет с вами вовек». Размышляя над этими примерами из Священного Писания, мы ясно видим, что Иисус является личностью, отдельной от Бога, Отца и Духа Святого. То же самое мы можем сказать и об Отце, и о Духе Святом. Священное Писание учит, что три божественных лица – Отец, Сын и Дух Святой – равны в единстве Божьем. Все они одинаково бесконечны в своем могуществе, мудрости, любви и святости. Лица Святой Троицы не были созданы, у них не было начала и не будет конца. Все это истина от того, что лица Святой Троицы являются частью единой Божьей сути.

В следующем выпуске передачи мы продолжим наши размышления о Святой Троице. А пока давайте помолимся. Триединый Боже, даруй нам веру в откровение Твое о сути Твоей, даже если мы и не можем осознать всю полноту истины Твоей. Отец, Сын и Дух Святой, мы поклоняемся Тебе и славим Тебя. Да пребудет благодать Господа Иисуса Христа и любовь Божия и общение Духа Святого со всеми нами. Аминь. Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл molitva@kbogu.ru. Повторю наш адрес. Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго. Храни Господь Бог вас и ваших близких.

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете. Откровение 11.15. Говорится о Господе: «И будет царствовать во веки веков». Библия, раскрывая божественный план хода истории, не оставляет нас без надежды. Она говорит, что Бог может послать пробуждение и изменить все очень быстро. И, конечно же, она убеждает нас со всей определенностью, что когда Господь Иисус возвратится, царство мира сего станут Его царством и царством Отца Его. Готовы ли вы к этому? Готовы ли вы царствовать вовеки с Господом и Спасителем? Если нет, сегодня еще есть время войти в Его царство, отдать Ему свое сердце и стать Его детем. Оставайтесь с нами. Thank you.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

0: День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будьте уверены в том, кто хранил и помогал вам сегодня. С вами программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня».
1: Господь и любовь.
0: Один клоун имеет в своем репертуаре сценку о том, как Господь зовет Ноя. Он придает этой сценке свой колорит и показывает то, что многие сегодня думают о Господе. Господь зовет Ноя. «Ной, где ты?» Ной не откликается. Господь зовет его еще раз. «Ной, где ты?» В этот раз Ной отвечает. «Что нужно тебе от меня, Господь? Я ведь ничего плохого не сделал».
1: Некоторые именно так представляют себе Господа, как брюзгу, которого интересует только, как себя ведет человек. Если вы считаете Господа лишь этаким полицейским, то значит, вы никогда не были знакомы с той любовью, о которой говорит Библия. Не существует объяснений причин любви Господа к нам. Однако, если вы спросите, откуда мне знать, что Господь любит меня, то я думаю, что могу пролить свет на этот вопрос. Чтобы доказать любовь Господа, давайте вернемся на 2000 лет назад ко времени Иисуса Христа. Безоговорочно, любовь – это единственный ответ на вопрос, для чего Он пришел и почему умер. Я бы вернулась к первому посланию Иоанна, к словам «Кто не любит, тот не познал Бога». Потому что Бог есть любовь. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него.
0: Питер Маршалл молился. «Отец, когда я становлюсь ближе к Тебе в молитве, то начинаю волноваться о нищете моей любви к Тебе. Я часто посвящал себя не стоящему того. Я любил деньги и пытался обрести в них безопасность. Я любил комфорт и праздность. Я любил силу и власть над другими людьми. Как странно, что все люди любят это. А наш Господь, который есть любовь, набожность и милость, сам получает так мало нашей любви».
1: Если эти слова задели струнку в вашем сердце, то решите начать учиться у Него любви. Новый Завет – это письмо любви от Господа. Оно рассказывает о любви, которую принес на землю Христос. Оно рассказывает вам о том, что любовь может войти в вашу жизнь и ваше сердце. Сделайте его своим спасителем, а его слово – своим руководством в жизни.
2: Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес – мост@mail.ru. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».

Вы слушаете библейское вещание BBN. Давайте, друзья, посмотрим по сторонам. Сегодня, может быть, рядом с нами находится человек, у которого нету самого необходимого, что ему нужно в жизни, а у нас есть больше, чем нам это нужно. Весьма прискорбно осознавать, что у кого-то есть все, а у кого-то ничего. Давайте поделимся чем-то добрым с другими во имя Иисуса Христа. Может быть материальным, а может быть просто добрым словом. И Господь будет в этом прославлен, и людям будет от этого намного приятнее и легче жить. Да благословит в этом нас Господь.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам. Библейское вещание BBN.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.

что именно восхищение церкви является следующим важным событием в Божьем календаре. Откройте, пожалуйста, 2 Петра 1:19. Там написано: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Пророческое слово – это предсказание будущего события. Таким образом, так как Вознесение относится к будущим событиям, то в соответствии с Писанием мы сможем найти достоверную информацию об этом событии именно в Слове Божьем. На земле не существует ни одной книги, которая могла бы предсказать будущее событие с такой точностью, как это может сделать Библия. События будущего очень важны в жизни церкви в целом и отдельно взятого верующего. Пожалуй, поэтому учения о событиях будущего выделены в теологии в отдельный раздел, который называется эсхатологией. Мы знаем, что Библия писалась на протяжении многих столетий, и в ней было записано очень много пророчеств. Мы также знаем, что многие из пророчеств исполнились, и мы обращаемся сейчас к ним как уже к исполненным пророчествам. Но хочу отметить, что в Библии еще есть очень много пророчеств, которые пока еще не исполнились, и мы, соответственно, обращаемся к ним как к неисполненным пророчествам. В настоящее время в отношении исполненных пророчеств мы можем с полной уверенностью заявить, что те пророчества, которые исполнились, они исполнились точно так, как это было предсказано в Библии, то есть буквально с точностью и аккуратностью. Таким образом, это дает нам основание и надежду в отношении пока еще неисполненных пророчеств, а именно, что они также исполнятся в свое время буквально с точностью и аккуратностью. Вернемся обратно к 2 Петра и прочитаем 11 стих из 3 главы. «Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестии вам?» В этом стихе Петр делает заключение тому, что он написал раньше. Здесь речь идет о том, что прежние небеса и земля будут разрушены. Господь явит новые небеса и новую землю. Без всякого сомнения, это место относится к пророчеству, то есть будущему событию, которому надлежит исполниться. В этом стихе также явно показывается, что знание пророчеств и изучение их является неотъемлемой частью полноценной жизни христианина. Другими словами, изучение пророчеств, относящихся к будущим событиям, благоприятно скажется на духовной жизни и духовном росте верующего, а не наоборот. Библейские события, включая пророчества о будущих событиях, не написаны для того, чтобы лишь удовлетворить интеллектуальный интерес человека и дать человеку знание определенных исторических фактов. Совсем нет. Они даны нам для того, чтобы верующие полноценно жили духовной жизнью, росли и укреплялись в вере. Конечно, нельзя отрицать сам факт знания о библейских пророчествах, но еще раз, основная цель изучения пророчеств – это не просто узнать факт этого события, а чтобы это повлияло на нашу настоящую духовную жизнь, чтобы наша жизнь стала еще более святой, еще более благочестивой. Таким образом, я надеюсь, что после изучения этого курса, посвященному пророчеству о восхищении, мы не только будем знать, что говорит Библия об этом событии, но самое главное, наша духовная жизнь улучшится. Думаю, что вы понимаете, что сам факт получения светского образования в колледже или университете не сделает человека лучше, то есть не сделает его более честным, порядочным, благочестивым или менее противным и неприятным. Пожалуй, нет такого академического предмета, изучение которого бы положительно повлияло на моральное состояние человека. Но еще раз, Библия уверяет нас, что изучение пророчеств поможет нам расти в духовной жизни. Изучение пророчеств может помочь мужьям стать еще лучше или женам стать еще более лучшими женами. Проще говоря, изучение пророчеств поможет нам стать более лучшими христианами в любой сфере нашей жизни. Именно подобного влияния я ожидаю от этого курса по отношению к каждому из вас. Ну а сейчас хочу обратить

внимание на одно пророчество в Ветхом Завете. В нем говорится о замечательном человеке. Вот как характеризует этого человека пророчество Ветхого Завета. Первое. Он должен быть обязательно человеком, а не ангелом. Второе. Он должен быть зачат девою. Третье. Он должен быть именно рожденным в этот мир. Как мы знаем, ангелы не рождаются в этот мир. Четвертое. Писание говорит, что не только он должен был быть человеком, он должен был быть наследником Сифа, Ноя, Сима, Авраама, Исаака и Иакова. Пятое. Он должен был быть пророком, подобным Моисею, священником, подобным Мелхиседеку, Аарону и Самуилу. Шестое. Он должен был быть царем, подобным царю Давиду. В Ветхом Завете мы находим пророчества, в которых было предсказано, где и когда он должен был родиться. Мы знаем, что все эти предсказания сбылись, что когда родился наш Господь Иисус Христос, кроме этого, сбылись предсказания не только в отношении его рождения, но также предсказания в отношении его жизни, смерти и воскресения. Но в Ветхом Завете были пророчества не только о рождении, жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Там также были пророчества о его приходе как великого царя. Другими словами, были две явно выраженные линии пророчеств в отношении Иисуса Христа. Еще раз, с одной стороны говорилось, что он придет и будет страдать, и будет отвергнут, и будет распят. Хотя подобных предсказаний не так уж и много, но они есть. Но, с другой стороны, намного больше пророчеств о том, что он придет и будет неотразимым властелином и всемогущим царем, что он будет управлять миром, и все люди и народности, включая иудеев и язычников, преклонятся пред ним, что его знание покроет всю землю, подобно тому, как воды покрывают поверхности морей и океанов, что когда он придет, то будет совершенная система управления, будет повсеместная справедливость, праведность и святость. Проще говоря, все будет правильно и правильным. Он придет как царь царей. Хочу обратить ваше внимание на то, что подобных предсказаний почти в 8 раз больше, нежели тех предсказаний, в которых говорится о его рождении, страданиях и смерти. Иудеи, к сожалению, не смогли разрешить для себя эти две линии, казалось бы, противоречивых и парадоксальных пророчеств. Таким образом, они решили, что, по всей видимости, должны были прийти два мессии. Первый мессия должен пострадать и умереть распятым. Второй мессия должен был быть великим завоевателем и царем. Следовательно, первого мессию они назвали Бен-Иосиф в честь страдающего Иосифа. И, соответственно, второго мессию, завоевателя и царя, они назвали Бен-Давид в честь царя Давида. Мы знаем,

и очередь, предсказания о его втором пришествии, о его царствовании на земле еще не сбылись. Таким образом, они являются для нас пока еще неисполненными пророчествами. Но мы знаем из Писания, что Иисус Христос обязательно придет для того, чтобы судить Израиль, другие нации и народы, повергнуть дьявола и установить на земле порядок и царствовать справедливо и правильно на всей земле. Давайте обратим свое внимание на Ветхий Завет. Мы знаем, что в Ветхом Завете Господь показывает свою работу с Израилем, и ничего не сказано о церкви, о том, что же это такое и как она должна функционировать. В Ветхом Завете мы также не находим никакой информации о восхищении церкви. Все предсказания в Ветхом Завете в отношении второго пришествия Мессии относятся лишь к его приходу и царствованию на земле. Но с окончанием Ветхого Завета Слово Божие не закончилось. Далее начинается Новый Завет. Конечно, во многом Новый Завет разъясняет то, что было написано в Ветхом Завете. Другими словами, без Нового Завета нельзя понять смысл Ветхого Завета. Например, мы знаем, что иудеи отвергли Новый Завет. В свою очередь, это стало причиной того, что они не могут понять значение Ветхого Завета. Для них пророчества о приходе Мессии по-прежнему остаются тайной. Или вспомните, например, Никодима. Зная Ветхий Завет и являясь учителем Ветхого Завета, он был на пути в ад, потому что не понимал значения пророчеств, пока не повстречался со Христом. То же самое мы можем сказать в отношении апостола Павла. Он знал Ветхий Завет, но не понимал его значения и, соответственно, не мог объяснить, пока не уверовал в Иисуса Христа. Хочу напомнить вам несколько важных истин о Ветхом Завете и Новом Завете. Новый Завет закутан в Ветхий Завет. Ветхий Завет раскрывается в Новом Завете. Новый Завет сокрыт в Ветхом Завете. Ветхий Завет открывается в Новом Завете. Новый Завет содержится в Ветхом Завете. Ветхий Завет разъясняется в Новом Завете. Итак, продолжим. С появлением Нового Завета мы видим появление Церкви, то есть новый Божий институт. Новый Завет также показывает нам, что такое Церковь, во что она должна верить и как она должна функционировать. Хронология написания книг Нового Завета свидетельствует нам, что книга Евангелия от Иоанна была написана одной из самых последних. Откройте, пожалуйста, 14 главу. Так вот, с 13 по 17 главы в этом Евангелии говорится о последнем дне нашего Господа здесь на земле. Итак, прочитаем 14:1-4. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Для меня это одно из самых ключевых мест в Писании. В этом месте Иисус впервые в истории говорит о том, что Он придет и заберет своих учеников. То есть Он говорит о восхищении. Во-первых, Он дает нам понять, что пришло время оставить их. Но далее, в 3 стихе, Он говорит, что придет опять. Запомните, пожалуйста, эти слова. «Приду опять». Итак, Он сказал об этом, Он пообещал это своим ученикам и пока еще не пришел. Таким образом, Писание ясно и четко свидетельствует нам о следующем. Первое, наш Господь Иисус Христос придет опять. И второе, Он придет для того, чтобы взять своих к себе. Еще раз прочтем 3 стих. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где я. Приду опять и возьму вас к себе». Иисус Христос не говорил ничего подобного раньше. Некоторые думают, что здесь говорится о смерти человека, то есть о том, что когда умирает человек, Иисус забирает его к себе. Но это не так. Ведь когда верующий человек умирает, он отправляется к Иисусу Христу. В 3 же стихе речь идет об обратном, а именно, что сам Господь придет и возьмет своих. Впервые Господь говорит нам о восхищении Церкви. Несмотря на то, что наш Господь заявил об этом в последние дни своей жизни на земле, эти слова были записаны Иоанном в Евангелии только спустя почти 50 лет после его смерти.

0: Кстати, в других Евангелиях вы не сможете найти никакой информации о восхищении церкви. Благодаря систематической теологии мы знаем, что первые три Евангелия называются синоптическими или, другими словами, обзорными, потому что благодаря Евангелиям от Матфея, Марка и Луки мы можем обозревать жизнь Иисуса Христа. Иоанн пишет свое Евангелие совсем по-другому. Он выбирает 8 чудес, совершенных Господом, которые он называет знамениями, и раскрывает их значение, говоря, что «сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Иоанна 20, 31. Другими словами, благодаря этим чудесам, совершенным Иисусом Христом, Иоанн показывает различные качества и характеристики нашего Господа. Без всякого сомнения, Евангелие от Иоанна можно отнести к категории евангелизационных. Это Евангелие предназначено для того, чтобы делиться этими словами с грешниками, которым необходимо получить спасение. Еще раз хочу повторить вам, что в большинстве своем Евангелие от Матфея, Марка и Луки всего лишь рассказывают об Иисусе Христе, но именно Евангелие от Иоанна содержит в себе слова, необходимые для спасения грешников. Интересно отметить, что все предсказания в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки, где говорится о возвращении Иисуса Христа, свидетельствуют о Его физическом пришествии на землю. Даже не пытайтесь найти в этих Евангелиях что-нибудь о восхищении. Если же вы будете пытаться это сделать, то можете оказаться в неловком положении, потому что эта истина там не провозглашается. Итак, подведем небольшой итог. О восхищении не говорится ни в Ветхом Завете, ни в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки. Единственное из четырех Евангелий, где мы встречаемся с понятием восхищения, это в Евангелии от Иоанна, глава 14. Далее, одно из первых своих посланий апостол Павел адресовал фессалоникийцам. Это послание является ключевым пониманием, что такое восхищение церкви. В каждой главе этого послания говорится о втором пришествии Господа и о восхищении верующих. Разбирая стихи, записанные в Евангелии от Иоанна, 14 глава, с 1 по 4 стих, мы пришли к выводу, что главная причина, почему придет Иисус Христос во второй раз, это забрать верующих к себе, потому что Он хочет, чтобы мы были там же, где находится Он Сам. Господь вернется за той частью церкви, то есть тела Христова, которое еще будет находиться на земле, в то время как другая часть церкви, то есть предыдущее поколение верующих, будут уже на небесах. Откройте, пожалуйста, 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 9 и 10 стих. Прочтем эти стихи. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Давайте по порядку разберем эти слова. Первое. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов». Это касается спасения. Второе. «Чтобы служить Богу живому и истинному». Это назначение верующих. Третье. «И ожидать». Это должно быть состояние верующих, состояние ожидания. Четвертое. «Ожидать с небес Сына Его». Указывается, что наше состояние ожидания не должно быть абстрактным. Мы должны ожидать нашего Господа Иисуса Христа. Без всякого сомнения, Павел и верующие в Фессалониках ожидали возвращения Господа. Это также относится ко всем верующим апостольского периода, последующих поколений и, соответственно, нашего времени. Павел, например, ожидал, что пришествие Господа случится при его жизни. То же самое ожидали и верующие в Фессалониках. Еще раз в подобном ожидании находилось каждое последующее поколение верующих. И сегодня наше поколение также находится в подобном ожидании. Все предыдущие поколения верующих уже умерли, так и не дождавшись возвращения Господа. Но они не ошибались в своем ожидании, потому что возвращение Господа для того, чтобы забрать своих, неизбежно. Оно может быть не так рядом или не так близко, как это понимает человек, то есть сегодня или завтра, потому что Бог вне времени, и тысяча лет для Него как один день, и наоборот. Но с другой стороны, Возвращение Господа может случиться в любой момент. Времени для нашего Бога не существует, оно установлено для нас. Поэтому в отношении возвращения Господа мы прежде всего должны понять, что возвращение Господа неизбежно. Он обязательно вернется, но вернется в тот момент, в который определил сам Бог. Конечно же, Господь мог вернуться спустя пару минут после своего вознесения, но еще раз, Он вернется тогда, когда определено Богом. В свою очередь, мы должны помнить, что это неизбежно, и это событие является следующим важным событием в Божьем календаре. Хочу отметить, что если возвращение Господа, то есть его первая стадия восхищения, будет благословением для верующих, которые будут жить на земле в тот момент, то для неверующих это будет означать погибель. Более подробно мы поговорим об этом немного позже. Ну а сейчас откройте 1 Фессалоникийцам, 2 глава, с 18 по 20 стих. И давайте прочитаем эти стихи. «И потому мы, я, Павел, и раз, и два, хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом пришествие Его? Ибо вы – слава наша и радость». Обратите, пожалуйста, внимание на слова «в пришествие Его». И вспомните, что было написано в 1 Фессалоникийцам 1:10. «И ожидать с небес Сына Его». Без всякого сомнения, Павел сообщает нам, что в один прекрасный день будет наше воссоединение с Господом. Ничего подобного еще никогда не случалось в этом мире. И ничего подобного еще никогда не случалось с Церковью Христовой. Далее, 3 глава, стихи 12 и 13. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какой мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим, в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь». Еще раз обратите внимание на слова «в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Удивительно, не правда ли, что Иисус Христос вернется обратно для того, чтобы восхитить своих? Но Он придет не один. С Ним придет та часть Церкви, которая будет с Ним уже на небесах. Другими словами, с Ним придут также верующие, которые уже умерли до момента Его второго пришествия. И они, соответственно, ожидали этого события на небесах. Итак, в момент второго пришествия нашего Господа тела тех умерших, кто умер до этого события, будут воскрешены, прославлены и воссоединены. Прочитаем далее. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 по 18 стих. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господа, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». Эти стихи из Библии, а точнее 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 по 18 стих, можно назвать основополагающими в учении о восхищении святых. Если, например, 1 Коринфянам 13 – это глава, посвященная любви, 1 Коринфянам 15 – это глава, посвященная воскресению Господа, Евреям 11 – это глава о героях веры, Римлянам 3 – это глава об оправдании, Евреям 12 – это глава о наказании, и Римлянам 8 – это глава о работе Святого Духа, то 1 Фессалоникийцам 4 – это глава о восхищении Церкви. Давайте по порядку разберем это место из Писания. Итак, стих 13. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Более точный перевод слова «умерших» с греческого языка – это слово «спящих». На греческом языке оно звучит как «коймом энон». Это новое выражение, характерное только для Нового Завета. И оно указывает только на тела верующих людей, которые умерли физически, То есть их физические тела уснули в момент физической смерти. Кстати, подобное состояние относится не только к верующим, оно также относится и к неверующим. То есть во время физической смерти неверующего человека только его физическое тело погружается в сон, душа его продолжает бодрствовать. Итак, пожалуйста, запомните, там, где встречается слово «спящие», это относится всего лишь к физическим телам, а не к душам человеческим. Далее стих 14. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Обратим внимание на слово «умерших», которое также переводится как «усопших». И данный перевод будет более точным. В оригинале оно звучит как «коименх энтас». Это слово тоже относится всего лишь к физическим телам, а не к душам умерших верующих людей. Читаем далее. «Бог приведет с ним». Другими словами, с Господом придут и души умерших верующих людей. Далее с 15 по 18 стихи. Они раскрывают нам то, как это произойдет. Если при нашей жизни мы хороним тела верующих людей и погребаем их в землю, то здесь Писание свидетельствует нам, что Иисус Христос приведет с собой их души для того, чтобы восхитить верующих, живущих на земле. Далее обратимся к 5 главе. По сути, эта глава является продолжением того, что мы прочитали в 1 Фессалоникийцам 4 главе с 13 по 18 стих. Прочтем первые два стиха. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Хочу пояснить, что выражение «тать ночью» означает «вор в ночи». И в Библии около 5 раз встречается сочетание пришествия Господа как «тать ночью». Пожалуйста, помните, что это всегда свидетельствует о его физическом пришествии на землю, а не о восхищении верующих. Напомню вам, что второе пришествие Господа состоит из двух стадий. Первая – это восхищение церкви, и вторая – это физическое пришествие Господа на землю для тысячелетнего царствования. А между этими двумя событиями есть небольшой промежуток времени. Хочу также отметить, что выражение «день Господень» также всегда относится именно к физическому пришествию Господа на землю. Но там, где мы встречаем выражение «день Христов», это относится к восхищению верующих. Хочу еще раз отметить, что впервые о восхищении было написано именно в первом послании Фессалоникийцам, потому что Евангелие от Иоанна было написано намного позже. Соответственно, именно Павел впервые написал о восхищении церкви. Зададимся вопросом, откуда ему стало известно об этом? Ведь до этого момента о восхищении не было сказано в Ветхом Завете. Давайте прочитаем стих 15 из 4 главы. «Ибо сие говорим вам словом Господним». Вы видите, что эту истину открыл Павлу сам Господь. Прочитаем этот стих далее. «Что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, или, точнее, усопших. Не предупредим означает не опередим. Итак, сам Господь, а не кто-либо другой, сойдет с неба. И, как написано в Евангелии от Иоанна 14:3, «приду и возьму вас к себе». Далее Господь придет при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией. Итак, Господь сходит с небес, но еще не возвращается полностью на землю, а лишь сходит на землю для того, чтобы забрать своих к себе. Именно в этом месте и в тот момент все верующие, живущие на земле, и усопшие во Христе встретятся. И далее, как Писание свидетельствует нам, они будут восхищены на облаках в сретение Господу на воздухе. Хочу также пояснить, что души умерших людей без Господа, соответственно, будут находиться в аду. Итак, наш первый урок по теме восхищения подходит к концу. И хочу напомнить каждому из вас, что совершенно не имеет значения, что вы из себя представляете, какой социальной группе вы принадлежите, или какой религии вы придерживаетесь, или насколько вы хороши в своих глазах или в глазах людей, или наоборот, имеете дурную репутацию. Каждому из нас необходимо помнить, что для того, чтобы попасть на небеса, у каждого из нас должен быть пропуск. Если у вас нет этого пропуска, то еще раз все, что вы делаете здесь на земле, не имеет значения. Если у вас нет пропуска, вы просто не попадете на небеса. Вы спросите, что это за пропуск? Этим пропуском является Иисус Христос. Поэтому для того, чтобы попасть на небеса, каждому необходимо иметь этот пропуск в своем сердце. Пусть Господь обильно благословит вас.
1: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня прозвучала проповедь Дэвида Аллена о восхищении церкви. Продолжение этой проповеди вы можете услышать завтра в это же самое время. С вопросами пишите нам russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.

Исайя 55:2. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает?» Давайте будем проверять, за что мы отвешиваем наши деньги. Может быть, за те вещи, которые не нужны нам совсем, или, может быть, даже вредят нашей духовной жизни. Будем помнить, что мы должны благословлять Господне дело и поддерживать его во славу Господа. Поэтому будем мудрыми и в этом отношении. И да благословит вас Господь.

Наш Спаситель Иисус Христос сказал: «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Иоанна 12:46. Если вы сегодня еще не приняли Господа, прекрасный момент сейчас для этого, чтобы вы открыли свое сердце через песни, через прекрасные мелодии, через размышления над Словом Божьим. Подойдите ко Христу ближе, и Он станет вашим Спасителем сегодня. Оставайтесь с нами, и да благословит вас Господь.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

Добро пожаловать на молитвенное служение библейского вещания BBN. В эфире ведущий BBN Сергей Мараро. И сегодня я хочу вместе с вами обратиться к Господу в молитве о нуждах и просьбах, которые вы, дорогие друзья, имеете в своих сердцах. Но вначале, как обычно, немного поразмыслим над Священным Писанием. Евангелие от Матфея 6:6. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». В наше время каждый может заметить, как сильно увеличилось количество людей, посещающих церкви, как возрос интерес в познании Божьих истин. Прошло время ярко выраженного атеизма и усиленного противления Божьему Слову, и на смену ему пришло время свободы и проповеди Слова Божьего. Но все же, смотря сегодня на множество людей, посещающих храмы, смотря на тысячи тех, кто заявляют о своей вере, я задаю себе вопрос: а сколько из них не только верят в существование Бога, но любят Его, исполняют Его заповеди и имеют тесное общение с Ним? В настоящее время люди достигли больших высот в развитии технологий, изобрели радио, телефонную, спутниковую системы связи для общения друг с другом и продолжают искать более совершенные методы для этого. Но научились ли мы общаться с тем, кого называем нашим небесным Отцом? Знаем ли средства для того, чтобы быть услышанными Богом? Вообще, что такое молитва? Мы читаем в книге пророка Иеремии, в 33 главе, в 3 стихе: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Читая это место Писания, мы можем понять, что общение с Богом – это вполне реальная вещь. Для этого нам не подойдет ни телефон, ни интернет, никакие другие техустройства. Средством общения человека с Господом является молитва. Во время ее мы что-то говорим Богу, а Он обращается к нам. Многие из вас, наверное, думают, что молитва – это что-то скучное и однообразное. Часто, наблюдая за своими бабушками, дедушками, которые по вечерам молятся, вам может быть странно слышать от них одни и те же заученные слова, с которыми они обращаются к небесам. Может быть, часто они даже и не понимают того, о чем говорят, и, наверное, поэтому многие люди считают, что молитва – это одна из традиций или обрядов, соблюдаемых верующими. Но только чтение Библии может изменить это отношение к молитве, поможет понять, что молитва – это не религиозный обряд, а разговор с Богом. Она является личной, индивидуальной для каждого, и потому ее нельзя скопировать или бездумно повторить. Мне часто приходится общаться с людьми, которые спрашивают меня, откуда я беру слова, когда обращаюсь к Богу. Но я всегда задаю им встречный вопрос: а откуда берут слова дети, когда бегут к своим родителям за помощью или советом? В каком молитвослове и на каком языке они написаны? Я не случайно привожу такое сравнение, потому что все мы являемся детьми своего небесного Отца, давшего нам право на жизнь. Поэтому, если мы хотим, чтобы наша молитва была услышана Богом, то должны больше времени уделять не своему красноречию, а искренности своего сердца. Когда же нужно молиться? Некоторые люди пренебрегают молитвой или уделяют ей очень мало времени, считая себя недостойными обращаться к Богу. «А вдруг Бог занят и не услышит меня», — говорят они. На самом деле, рассуждая таким образом, они лишают себя благословений, которые могли бы иметь. Бог всемогущий и любящий. Он не только слышит, когда мы обращаемся к Нему, но и отвечает на наши молитвы.
Библия говорит: «Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Псалом 138. Не пытайтесь взваливать все заботы на себя, пытаясь все сделать сами. Можно предпринимать массу усилий, беспокоиться и переживать, но без поддержки свыше все это будет обречено на провал. Бог любит нас, и Он желает, чтобы в молитве мы доверяли Ему наши нужды и проблемы. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется или заботится о вас, говорит апостол Петр в послании первом. В наше время, когда происходит множество различных трагедий, мы как никогда должны искать близости с Богом в молитве, потому что Он единственный, кто может все изменить. Он знает ответы на все вопросы. У Него есть все необходимое для того, чтобы наша жизнь была полноценной. Но часто мы видим, что Бог молчит, и задаем вопрос: почему? Если Бог так заинтересован в нашей жизни, то почему мы часто не слышим Его голос, не видим ответов на свои молитвы? Это справедливый вопрос, и Библия говорит, что такое вполне может быть. Дело в том, что существует одно большое препятствие в общении человека с Богом, и этим препятствием является грех. В Евангелии Иоанна говорится: «Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит». Мне часто приходилось слышать, когда люди говорят о своей вере в Бога, но и в то же время, когда у них возникают трудности, им говоришь, что нужно молиться. Они отвечают: «Я сколько раз уже молюсь и все не получаю ответа». В этот момент как раз и проверяются наши отношения с Господом. Самая первая молитва, которая должна быть произнесена человеком, это молитва покаяния. Она является дверью для дальнейшего общения с Богом. Для того, чтобы ваша жизнь стала полноценной, необходимо осознать свою вину перед Богом, раскаяться во всех грехах и попросить, чтобы

платил за вас величайшую цену – свою жизнь. Он хочет иметь с вами общение. Если у вас есть ответное желание, я предлагаю вам помолиться вместе с нами сегодня. И Господь услышит вашу молитву. Если вы еще его не знаете, помолитесь молитвой покаяния. Скажите ему, что вы хотите, чтобы он вошел в вашу жизнь и исполнил свое верное обещание спасти вас от вечной погибели. И он это сделает сейчас. А всем, кто уже знает Господа и кто следует за ним, я предлагаю сейчас соединиться в общей молитве о всех нуждах, проблемах, болезнях, всех недостатках, которые в нашей жизни часто закрывают собой небосвод. Но давайте обратимся к Господу и попросим Его о Его милости и благодати. И по Своей воле на то Он восполнит все это. Склоним наши сердца и головы, кому возможно, колени, пред Господом и обратимся к Нему в молитве.

Отец наш Небесный, мы твердо и непоколебимо верим, что Ты по Своему обетованию слышишь все наши молитвы, возносимые нами через Сына Твоего Иисуса Христа. На многие наши просьбы Ты отвечаешь сразу, на некоторые совсем не отвечаешь, и мы благодарны Тебе за это, ибо часто мы просим у Тебя не то, чего бы Ты хотел нам ниспослать или дать. Часто мы ожидаем Твоего ответа на наши молитвы долгое время, может быть, месяцы или годы. Но мы верим, Господь, что только у Тебя мы можем найти необходимое для нашей физической и духовной жизни. Поэтому дай нам сил быть постоянными в наших молитвах, зная, что в определенное Тобой время мы ясно услышим Твой ответ и увидим те чудеса благодати и милости, которые порою даже не ожидаем. В этот час вместе с моими дорогими слушателями мы также возносим, во-первых, молитву благодарности за все, что в Твоей божественной премудрости Ты, наш Господь и Создатель, допустил в жизни каждого из нас. Будь то радость или печаль, облегчение или скорбь, здоровье или болезнь, рождение наших детей или смерть наших близких, благодарим Тебя, Господи, за все. И наше прошение к престолу Твоей благодати, чтобы всегда, прежде всякого прошения, мы могли Тебя, наш Бог, благодарить, ибо такова Твоя воля о нас во Христе Иисусе, Господе нашим. А теперь, ради нашего Спасителя, мы молим Тебя о многочисленных нуждах, в которых мы порой не видим выхода. Ты сам восполни недостающие, то ли хлеб наш на каждый день, то ли утрату здоровья или мира небесного в сердцах. Многие слушатели молят Тебя о своих детях, которые блуждают вдали от Тебя и от родителей в мире греха и разврата. О таковых молим, своей всемогущей рукой Ты останови их на пагубных путях и возврати в отцовский дом под покров родительских молитв и Твоих благословений. А о тех слушателях, кто еще не примирился с Тобою даже до сих пор,

Молим Тебя, не останови своего стука в их сердца, ибо Ты скоро придешь за Твоими верными детьми, и мы не хотим, да и Ты не хочешь, чтобы кто погиб, но дабы все верующие имели жизнь вечную с Тобой. Многое еще мы имеем просить Тебя, Господи, но Ты все знаешь прежде нашего прошения. Поступи по Твоей святой воле, и мы прославим Тебя от всего нашего благодарного сердца. Во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа молимся Тебя в этот час. Аминь.

Вы были участниками молитвенного служения библейского вещания BBN. Со всеми молитвенными нуждами и просьбами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений! До нашего следующего молитвенного часа на волнах BBN.

0: Известный Божий муж прошлого, Иоанн Златоуст, однажды сказал: «Мы должны быть убеждены только в одном, что Бог все посылает для нашей пользы, а самого способа не исследовать, и не роптать, и не унывать, когда не знаем его». Хорошие слова, единственное, что остается нам применить их в нашей жизни. Слушая наши программы, вы найдете источник укрепления Иисуса Христа, Спасителя. В эфире BBN. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org. Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
1: Дорогие друзья, радиослушатели, сегодня мы имеем беседу на тему не совсем приятную, но очень важную, нужную тему. Что значит приготовиться к смерти? Не смущайтесь, друзья мои, если кто-нибудь иногда обращается с вами небрежно, как говорится, попирает вас как прах. В известном смысле мы, люди, и есть прах. Так Библия говорит: «Создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в него дыхание жизни, и стал человек душою живою». Так читаем в первой книге Библии, Бытие, 2 глава, стих 7. Никто из людей не сомневается в том, что он жив, и не беспокоится об этом так, как о смерти. Покойный мыслитель Эверетт Диккенсен оставил после себя такие слова: «Кто мог бы с убежденностью утверждать, что дело рук великого Создателя окончится ничем, забытьем или полным уничтожением без малейшего следа? Кто дерзнет утверждать, что самое благородное произведение рук его, человек, которого он поставил над всем живым, выше всего, человек с мозгом и волей, разумом, душой, человек с рассудком, перестанет существовать после того, как его дух покинет его земную храмину? Это невозможно. Известно, друзья мои, что вера в жизнь духа после смерти тела – это единственное то, что объединяет все религии мира. Человеку знаком вид открытой могилы, но, несмотря на это, он вместе с Экклесиастом верит, что возвратится прах в землю, так Экклесиаст пишет в 12 главе, возвратится прах в землю, чем он был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Мы имеем в виду, конечно, людей, которые вообще верят в Бога. Мысль о смерти вообще важна. Но мысль о жизни после смерти важнее, много важнее. Особенно о вашей жизни после смерти, друг мой, брат мой, сестра моя. Не просто какой-то или чьей-то жизни, но вашей жизни. Ваше продолжение земной жизни после перехода в вечность, после смерти. Духовная жизнь продолжается, но телесная тоже является частью этого процесса. Она должна приготовить нас к будущей жизни. Немногие верят в то, что телесная жизнь не имеет никакого отношения к жизни после смерти. Может быть, только полные безбожники. Но даже в далекой древности люди понимали, что между этими двумя жизнями, то есть жизнью тела, жизнью духа, есть связь. И потому погребали рядом со своими мертвецами вещи первой необходимости, вещи, которые они очень любили, чтобы они могли пользоваться ими в будущей жизни. Конечно, это языческие обычаи, говоря по-нашему, дикие обычаи. Но он свидетельствует о вере в загробную жизнь. Почти все люди каким-то образом готовятся к своей смерти. У нас есть страховки какие-то или завещания. У многих есть заранее купленные гробницы или могилы. И многое другое приготовление делается. Но из сумрака смерти среди всех этих приготовлений до нас доносится ясный вопрос, который должен бы он беспокоить всех нас. Но беспокоит ли он, это другой вопрос. Нам нужно ответить на него, на этот вопрос сейчас. А не тогда, когда мы будем стоять уже на краю вечности. Хотя многие слышат это только тогда, когда пред ними зияет пасть могилы, тогда они слышат этот вопрос. А мне бы хотелось самому слышать этот вопрос и вам его предложить. Вопрос этот задает Бог. Он вопрос предлагает человеку, которому предстоит скоро умереть, хотя он об этом ничего не знает. И вот Божьи слова. «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» Так читаем Евангелие Луки в главе 12, стих 20. Вопрос, обращенный богатому человеку, который заботился, мудрый человек, но заботился только о земном, не заботился о душе. Оставим этот вопрос пока что и перейдем к другому человеку, о котором нам повествует тоже Евангелие от Луки, и в этой же 12 главе. Он находился на достаточно близком расстоянии от Христа и мог обратиться к нему просьбой. Христос был окружен толпой, люди толкали друг друга и чуть ли не наступали один на другого. Но этот человек как-то протиснулся, пролез к центру толпы, туда, где стоял Христос, где стоял тот, который мог ответить на его просьбу, дать ему ответ. Он расталкивал людей, наверное, усердно работал руками, локтями. И извинялся, может быть, перед другими, переступал через коллег, через больных, и все время старался не потерять из виду группу учеников, известного уже тогда в народе учителя по имени Иисус. В стороне стояли старейшины народа, священники, они о чем-то спорили, размахивали руками по восточному обычаю. Вы знаете, как беседуют на Востоке люди. Наконец он пробился вперед к центру толпы, и перед ним предстал тот, которого он так хотел видеть. Он слыхал так много его мудрости, его силе, о силе воскресения, исцеления. Все это было правдой. И теперь он понял, что должен поговорить с ним, сейчас или никогда. Иначе раздор в семье никогда не прекратится. И вот он обратился ко Христу с вопросом. «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Вот что Господь ответил. «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им, «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собою, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что я сделаю. Сломаю житницы мои, построю большее. Соберу туда весь хлеб, все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут от тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, а не Бога богатеет. Друзья мои, мы не знаем, как нам вдруг с просьбой, это реагировал на эту просьбу, реагировал на ответ, вернее, на ответ Иисуса. Но мы можем себе представить, какое впечатление произвела на него вот эта притча, которую Христос привел. Ведь он добивался всей силой своей, всем старался, чтобы получить ответ. И такой ответ для него отрицательный, для него. Получил ли он свое наследство, а затем передал его сыну своему, мы не знаем, откуда он получил это наследство, мы не знаем этого. Но если он и сделал это, то кто теперь владеет его наследством? Во всяком случае, не он. Что пользы ему теперь от этого наследства? Да, почти все люди готовятся к смерти, так или иначе, но подобно вот этому богатому безумцу, не все готовятся к жизни после смерти. Не все богатеют в Бога. Кому достанется то, что вы накопили? Возьмете вы ли с собой то, что здесь заготовили? Одежда, пища, сокровища фараонов? Попали в руки разбойников, археологов? Или просто времени? Жертва времени. Кто-то сказал, очень верно. Лучше всех использует свою жизнь тот, кто делает что-то такое, что переживет его. Друзья мои, знаете ли вы о том, что Господь Иисус Христос заготовляет наследство для нас? Мы имеем наследство неветшающее, нетленное на небесах для нас, для верующих. А вы должны позаботиться об этом, чтобы принять его верою. Взять с собой можно только наши отношения с Богом. Наши отношения с Богом. Какие они? Приняли ли вы то, что Он приготовил для вас? Бог приготовил в Сыне Своем Иисусе Христе. Это чудное наследство, спасение. Кому перейдет то, что вы заготовляете? Детям. Как будто хорошо, неплохо. Но с вами ничего не останется. С вами останется только то, что вы имеете в душе своей бессмертной, что вы приняли от Бога в сердце свое. Если вы приняли Его бессмертного, Его Дух Святой, благодать Его спасающую, и дали возможность сердце вашему жить Господу Иисусу Христу, вы обеспечены бессмертием и жизнью вечной. Да поможет Господь всем нам этом, иметь это сокровище.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

Вы слушаете библейское вещание BBN. В послании к евреям мы читаем: «Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» Как обстоит дело с нами сегодня? Если мы терпим какие-то наказания от Господа, принимаем ли мы их с благодарностью? Если нет, то давайте сегодня изменим свою точку зрения на Господни методы воспитания нас с вами. Оставайтесь с нами, впереди еще очень много прекрасной христианской музыки и чтения Слова Божьего.

0: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.
2: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
3: Книга Иова, глава 6. «И отвечал Иов, и сказал: «О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое! Оно верно перетянуло бы песок морей, оттого слова мои неистовы. Ибо стрелы Вседержителя во мне, яд их пьет дух мой. Ужасы Божии ополчились против меня. Ревет ли дикий осел на траве? Мычит ли бык у месива своего? Едят ли безвкусное без соли, и есть ли вкус в яичном белке? До чего не хотела коснуться душа моя, то составляет отвратительную пищу мою. О, когда бы сбылось желание мое, и чаяние мое исполнил Бог! О, если бы благоволил Бог сокрушить меня, простер руку свою и сразил меня! Это было бы еще отрадой мне, и я крепился бы в моей беспощадной болезни, ибо я не отвергся изречений святого. Что за сила у меня, чтобы надеяться мне? И какой конец, чтобы длить мне жизнь мою? Твердость ли камней, твердость моя? И медь ли плоть моя? Есть ли во мне помощь для меня, и есть ли для меня какая опора? К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к Вседержителю. Но братья мои неверны, как поток, как быстро текущие ручьи, которые черны от льда и в которых скрывается снег. Когда становится тепло, они умоляются, а во время жары исчезают с мест своих. Уклоняют они направление путей своих, заходят в пустыню и теряются. Смотрят на них дороги фимайские, надеются на них пути савейские, но остаются пристыженными в своей надежде. Приходят туда и от стыда краснеют. Так и вы теперь ничто. Увидели страшное и испугались. Говорил ли я: «Дайте мне», или «От достатка вашего заплатите за меня», и «Избавьте меня от руки врага и от руки мучителей, выкупите меня». Научите меня, и я замолчу. Укажите, в чем я погрешил. Как сильны слова правды, но что доказывают обличения ваши? Вы придумываете речи для обличения? На ветер пускаете слова ваши. Вы нападаете на сироту и роете яму другу вашему. Но прошу вас, взгляните на меня. Буду ли я говорить ложь пред лицом вашим? Пересмотрите, есть ли неправда? Пересмотрите, правда моя. Есть ли на языке моем неправда? Неужели гортань моя не может различить горечи? Глава 7. Не определено ли человеку время на земле? И дни его не то же ли, что дни наемника? Как раб жаждет тени, и как наемник ждет окончания работы своей, так я получил в удел месяцы суетные и ночи горестные отчислены мне. Когда ложусь, то говорю, когда-то встану, а вечер длится, и я ворочаюсь досыта до самого рассвета. Тело мое одето червями и пыльными струпьями, кожа моя лопается и гноится. Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды. Вспомни, что жизнь моя — дуновение, что око мое не возвратится видеть доброе. Не увидит меня око, видевшего меня. Очи твои на меня, и нет меня. Редеет облако и уходит. Так нисшедший в преисподнюю не выйдет, не возвратится более в дом свой, и место его не будет уже знать его. Не буду же я удерживать уст моих, буду говорить в стеснении духа моего, буду жаловаться в горести души моей. Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мной стражу? Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мою ложе мое, ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня. И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Опротивила мне жизнь, не вечно жить мне. Отступи от меня, ибо дни мои — суета. Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое, посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его? Доколе же ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня, доколе не дашь мне проглотить слюну мою? Если я согрешил, то что я сделаю тебе, страж людей? Зачем ты поставил меня противником себе, так что я стою самому себе в тягость? И зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззакония моего? Ибо вот я лягу в прахе, завтра поищешь меня, и меня нет. Глава 8. И отвечал Вилдад Савхиянин и сказал: «Долго ли ты будешь говорить так? Слова уст твоих — бурный ветер. Неужели Бог извращает суд, и Вседержитель извращает правду? Если сыновья твои согрешили пред Ним, то Он и предал их в руку беззакония их. Если же ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, если ты чист и прав, то Он ныне же встанет над тобой и умиротворит жилище правды твоей. И если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много. Ибо спроси у прежних родов и вникни в наблюдения отцов их, а мы вчерашние и ничего не знаем, потому что наши дни на земле — тень. Вот они научат тебя, скажут тебе и от сердца своего произнесут слова: поднимается ли тростник без влаги? Растет ли камыш без воды? Еще он в свежести своей и не срезан, а прежде всякой травы засыхает. Таковы пути всех забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет, упование его подсечено, и уверенность его — дом паука. Обопрется о дом свой и не устоит, ухватится за него и не удержится. Зеленеет он перед солнцем, за сад простираются ветви его, в кучу камней вплетаются корни его, между камнями врезываются. Но когда вырвут его с места его, оно отречется от него — я не видала тебя. Вот радость пути его, а из земли вырастают другие. Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев. Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием. Ненавидящие тебя облекутся в стыд, и шатра нечестивых не станет. Глава 9. И отвечал Иов и сказал: «Правда, знаю, что так. Но как оправдается человек пред Богом? Если захочет вступить в прение с ним, то не ответит ему ни на одно из тысячи, премудр сердцем и могуч силой. Кто восставал против него и оставался в покое? Он передвигает горы и не узнает их.

0: ему? Кто скажет ему, что ты делаешь? Бог не отвратит гнева своего. Пред ним падут поборники гордыни. Тем более, могу ли я отвечать ему и приискивать себе слова перед ним? Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, а буду умолять судью моего. Если бы я воззвал, и он ответил мне, я не поверил бы, что голос мой услышал. Тот, кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны, не дает мне перевести духа, но пресыщает меня горестями. Если действовать силой, то он могуществен. Если судом, кто сведет меня с ним? Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня. Если я невиновен, то он признает меня виновным. Невинен я. Не хочу знать души моей, презираю жизнь мою. Все одно, поэтому я сказал, что он губит и непорочного, и виновного. Если этого поражает он бичом вдруг, то пытки невинных посмеивается. Земля отдана в руки нечестивых. Лица судей ее он закрывает. Если не он, то кто же? Дни мои быстрее гонца бегут, не видят добра, несутся, как легкие ладьи, как орел стремится на добычу. Если сказать мне, забуду я жалобы мои, отложу мрачный вид свой и ободрюсь, то ужасаюсь всех страданий моих, зная, что ты не объявишь меня невинным. Если же я виновен, то для чего напрасно томлюсь? Хотя бы я омылся и снежной водой, совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь, и возгнушаются мной одежды мои. Ибо он не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Да отстранит он от меня жезл свой, и страх его да не ужасает меня. И тогда я буду говорить, и не убоюсь его, ибо я не таков сам в себе.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Люби людей не за благие нравы, не за прекрасный чистый цвет лица. Люби людей, хотя они не правы, хотя они не знают глаз Отца. Люби людей, но не за их богатство. Люби людей не за улыбки их. Люби людей и проявляй к ним братство, и помолиться не забудь о них. Люби людей и желай добра им, счастья, и не щади души своей за них. Им не хватает твоего участия, не оставляй их никогда одних. Люби людей, как Божие творение, люби их души и к Христу зови, чтоб избежать им адское мучение и благость познавать в Его любви. Вы слушаете библейское вещание BBN. Оставайтесь с нами.

0: По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: В прошлый раз мы с вами обратили внимание на то, как разрешалась спорная ситуация в Первоапостольской церкви. Об этом написано в книге «Деяния апостолов» в 15 главе. Давайте коротко вспомним об этом. Вначале говорится о том, что были разногласия по поводу того, что нужно делать язычникам, которые уверовали. Далее последовала дискуссия для того, чтобы каждый мог поделиться своим мнением. После этого Павел и Варнава поделились тем, что они лично засвидетельствовали. Затем Иаков вынес окончательное решение, руководствуясь Словом Божьим и данной ему способностью различать то, что угодно Богу в конкретной ситуации. Он сформулировал решение, понятное для всех, кто был вовлечен в этот спор. После того, как решение было принято, оно было распространено в письменном виде среди тех, кого оно могло касаться, чтобы эти люди знали, как себя вести в подобных ситуациях. Я уверен, что применение подобных последовательных шагов поможет современным церквям и группам верующим принятие своих решений, отражающих волю Божью. Конечно, нужно также помнить, что как только решение принимается, его необходимо сразу же распространить среди тех, кто в нем нуждается, чтобы они знали, как поступать в конкретной ситуации. Еще раз, если возникли разногласия, необходимо дать место дискуссии и дать возможность поделиться тем, кто лично засвидетельствовал то, что вызвало споры. После этого необходимо молиться, чтобы Господь наделил духовного лидера прозорливостью в этой ситуации и способностью разрешить ее, основываясь на Слове Божьем, чтобы впоследствии это решение могло быть доведено до сведения всех, кто в нем нуждается. Если мы будем следовать этому примеру в разрешении разногласий, я уверен, что мы сможем принимать решения, которые будут угодны Господу и будут способствовать дальнейшему укреплению поместной церкви и тела Христа в целом.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Радио BBN – радио утешения. Может быть, у вас сегодня трудный день, а может быть, у вас вообще трудный период в жизни. Один поэт сказал так: «Не унывай, когда вступаешь в долину горечи и слез. Ты не один свой путь свершаешь. С тобой идет благой Христос». Идет ли с вами благой Христос? Надеетесь ли вы на Его помощь или больше на свои силы? Переключитесь на Него, и Он восполнит все ваши недостатки. Он восполнит все то, что вам недоступно.

0: В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на программу «История сердца». Сегодняшняя история основана на событиях, описанных в Библии, в Евангелии от Иоанна, 15 главе, стихах с 1 по 8. Иисус во время последнего ужина или вечери со своими учениками учил их, что сила, необходимая им для того, чтобы оставаться истинными его последователями, будет дана им, если они, по его словам, пребудут в нем. Он пояснил это, сказав следующее: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Многие из нас хотят быть добрыми, честными, законопослушными членами общества, однако зачастую нам не удается соответствовать даже собственным стандартам. Ключ к тому, как стать тем, кем мы хотели бы себя видеть, или же такими, каким нас хочет видеть Бог, лежит не в том, чтобы постоянно наращивать степень дисциплинированности или число задач, или же количество добрых дел. Он дается нам только тогда, когда мы ищем близости с Иисусом, истинной лозой. Наша рассказчица сегодня – женщина по имени Марфа, бывшая в числе возлюбленных друзей Иисуса. Прилежная и работящая, она всегда и с особым усердием старалась угодить другим. Но эти ее занятости, суета часто приводили к беспокойству и даже недовольству. В итоге у нее почти не было времени наслаждаться жизнью или дружбой с Иисусом. Послушайте, пожалуйста, как вечно занятая и порой критично настроенная Марфа рассказывает о том, как изменилось ее отношение, когда она научилась доверять Иисусу, во всем полагаясь на Него.

Меня зовут Марфа. Мне выпала огромная честь называть Иисуса близким другом нашей семьи. Он не раз был желанным гостем у нас в доме, но должна вам признаться, что, поглощенная мыслями о том, как бы получше услужить Иисусу и его ученикам, да чтобы в доме был идеальный порядок и прочей суетой, я была не в состоянии наслаждаться его визитами в полной мере. Я часто сердилась на мою сестру Марию из-за того, что не видела от нее должной помощи. Казалось, что склонность осуждать или даже сердиться на тех, кто был не таким работящим, как я, была частью моей натуры. Все мои самые благие старания быть любящей и доброй обращались в прах всякий раз, когда я раздражалась на тех, кто не отвечал моим ожиданиям. Сердцем, полным разочарования и вины за неспособность быть любящим человеком, я молила Бога послать мне кого-то, кто мог бы открыть мне тайну того, как обуздать мой несносный характер. И вот однажды, неожиданно для нас, наш дом посетил один из учеников Иисуса –

0: Симон, какой приятный сюрприз. Проходи, пожалуйста.
1: Здравствуй, здравствуй, Марфа. Ты знаешь, 2 дня назад во время молитвы я почувствовал сильное желание повидать тебя и твою семью. У вас все в порядке?
2: Да, у нас все хорошо. Нет, вернее сказать, у Лазаря и Марии все хорошо. Моя проблема – я сама.
1: А можно узнать, что тебя беспокоит?
2: Симон, мне никак не обуздать свой придирчивый едкий характер. И чем дальше, тем хуже. Как бы я ни старалась быть любящей и внимательной, как Иисус, все равно скатываюсь к тому, что постоянно осуждаю других.
1: Да-да.
2: Я могу быть заботливой и даже внимательной к чужим людям и тем, кто нуждается. А вот с близкими часто теряю терпение и срываюсь. Что со мной не так?
1: Да, теперь я понимаю, почему Дух положил тебя мне на сердце, Марфа. Может, продолжим беседу в твоем прекрасном саду? Этот сад навевает чудесные воспоминания. Иисус любил бывать у вас дома. Мне кажется, Он восстанавливал силы, отдыхая в этом саду. А нам всем очень нравились твои отменные обеды. Уверен, что ты тоскуешь по нему, так же, как и я.

0: Да, прекрасное воспоминание. Мне действительно его очень не хватает.
1: Мне кажется, что в твоем голосе звучит не только приходящая грусть, Марфа. Словно ты сожалеешь о чем-то.
0: Для человека, который был некогда вспыльчивым зелотом, у тебя весьма тонкая душа. Как тебе удалось превратиться из ярого ненавистника римлян и наших начальников в такого доброго, мягкого и снисходительного человека?
1: Не моих это рук дело. Перемена, которую ты видишь во мне, всецело заслуга Иисуса. Так о чем же ты сожалеешь, Марфа?
0: О том, что я не смогла насладиться присутствием Иисуса полностью. Я по своему обыкновению слишком погружалась в работу, волновалась по мелочам, сестру дергала. Раздражалась так, что едва не теряла всю радость и удовольствие того момента. Иногда мне хочется, чтобы Иисус вернулся хоть на денек, чтобы я могла тихонько посидеть с Ним и поговорить. Но я ведь знаю, что будет. Опять буду, как всегда, суетиться, а потом жалеть. Не могу ничего с собой поделать. Ты, наверное, думаешь, что это просто женские глупости.
1: Нет, Марфа, я хорошо понимаю, что ты чувствуешь. В мою бытность с Иисусом у меня тоже был период, когда я был убежден, что недостоин называться одним из его учеников.
0: А чего у тебя возникли такие мысли?
1: Однажды при входе в город Капернаум один мой старый друг, обратившись ко мне из толпы, сказал мне, что мои родители умерли. Эта новость перевернула мой мир вверх тормашками. Из-за того, что меня опознали как одного из участников неудавшегося нападения на римлян, моих родителей предали распятию. Я захлебывался от гнева и вины, а меньше чем через час Иисус исцелил слугу римского офицера. Я был так разъярен, так жаждал расплаты, что понял, что просто не могу больше быть учеником Сына Божьего.
0: И что ты сделал?
1: Я дождался темноты, а потом незаметно ушел. Однако Андрей, добрая душа, наблюдал за мной и позже нашел меня там, где я пытался спрятаться. Я заснул посреди нашей беседы, а проснувшись на следующее утро, увидел Иисуса, который сидел у костра неподалеку. Он понимал мою боль. Он сказал мне, что пришел на землю, чтобы удалить вину и стыд моей греховной природы через свою смерть ради меня на римском кресте. Он уверил меня, что его жертва полностью заплатит за мои грехи и сделает меня новым человеком, только если я полностью доверюсь ему.
0: Я-то думала, что могу измениться уже только потому, что так сильно люблю его.
1: Мы никогда не сможем измениться собственными силами. Это должно идти от Иисуса.
0: Но ведь Иисус вернулся к своему Отцу на небо. Как Он может дать мне эту силу сейчас? Наверное, я чего-то не понимаю.
1: В ночь перед тем, как Его предали, Иисус именно это нам и объяснил. Он сказал: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне».
0: Как же я могу быть с ним, когда его нет?
1: Мы сохраняем эту связь с Иисусом, когда

0: а благодаря Его бесконечной благодати, силе и присутствию в нас. Только так мы становимся больше похожими на Него. Наш вклад в эту новую жизнь – научиться верить, что Он Духом Своим совершит эту работу в нас и через нас. Обещаю, что Иисус даст тебе всякую силу и поддержку, необходимые тебе для того, чтобы стать такой, как Он хочет тебя видеть.
1: За все то время, пока Иисус бывал у нас дома, я была так занята, что не могла даже прерваться и послушать Его.
0: Ничего, все будет хорошо, Марфа.

Нелегко мне было избавляться от старых привычек и настроений. Но, как Симон и обещал, чем больше я верила, молилась и применяла это в жизни, тем более терпеливой и внимательной я становилась. Уже спустя несколько недель у меня было больше друзей, чем когда-либо раньше. Теперь мои домашние подолгу засиживались за обеденным столом, где звучали разговоры и смех. Однажды мне вспомнилось имя одной женщины, с которой я не разговаривала несколько лет. Мы поспорили из-за какой-то мелочи, и с того дня я старалась избегать ее. Время имеет способность усиливать проблемы и неприятные воспоминания. Я даже и не думала, что мне когда-либо придется налаживать с ней дружеские отношения. Но всякий раз во время молитвы ее лицо и имя вновь и вновь возникали в моей голове.

0: Марфа? Вот уж кого не ждали, так это тебя. Чего тебе?
1: Приветствую, Илли. Понимаю твое удивление. Если это удобно, я хотела бы поговорить с твоей женой, Анной.
0: Ты слыхала, что она болеет?
1: Нет. Могу ли я чем-то помочь?
0: Можешь. Оставь нас в покое.
1: В прошлом, если бы кто-то обошелся со мной так, как Илли в тот день, я бы даже и не подумала о том, чтобы попытаться понять их чувства. Но поскольку я подчинила свою упрямую волю Богу и положилась на Его силу и благодать, то мое сердце тяготило искреннее беспокойство за Анну и Илью. Каждый день я готовила питательный обед и отправляла его к ним с соседней мальчишкой, так чтобы Илья не знал, что это от меня. И вот однажды, к своему удивлению, я, ответив на стук в дверь, увидела на пороге улыбающихся Илью и Анну.

0: Что за приятный сюрприз? Заходите, пожалуйста.
1: Надеюсь, мы не помешали?
0: Ну что вы, конечно, нет.
2: Мы узнали, кто посылал нам такие вкусные обеды, и пришли поблагодарить тебя.
1: Если честно, я с первого раза догадывался, чья это была стряпня. Видите ли, мужчина никогда не забывает вкус отменного обеда.
2: А я была слишком больна и слаба, чтобы распознать твой особый почерк в приготовлении блюд. Но чуть окрепнув, я поняла, что это было твоих рук дело. Марфа, дорогая, как же я по тебе соскучилась. Большое тебе спасибо за твою доброту.
0: А я как по тебе соскучилась, Анна. Я уже не помню, что между нами произошло, да и не хочу вспоминать. Лазарь и Мария скоро вернутся домой. Они будут очень вам рады. Вы можете остаться на ужин?
1: Не знаю, как жена, а я с удовольствием.

0: садились на ужин. Более того, они стали в нашем доме частыми гостями, а мы нередко бывали у них. После того, как мы снова сблизились и стали чувствовать себя друг с другом свободнее, Анна спросила меня, почему я вспомнила о них.
1: Марфа, можно задать тебе личный вопрос?
2: Пожалуйста, что угодно.
1: После стольких лет молчания, почему ты возобновила дружбу с нами? Ты услышала о моей болезни?
2: Мне стыдно признаться, Анна, но я не знала, что ты заболела. Я хотела давно рассказать тебе, но ждала, пока сама ты спросишь. Я уже не та женщина, которую ты знала раньше. Однако я лично имею мало отношения к перемене, которую ты во мне заметила.
1: Я тоже хочу иметь то, что ты нашла для себя.
2: Ты наверняка помнишь Иисуса из Назарета, которого римляне распяли по требованию религиозных начальников.
1: Да, конечно, помню.
2: Иисус произвел эту перемену в моей жизни.
1: Но, насколько я понимаю, его уже нет? Как он может изменить твою жизнь, если сам уже не здесь?
2: В этом-то и заключается прелесть. Даже чудо веры в Иисуса для его последователей. Когда он вернулся к своему небесному Отцу, на землю был послан Святой Дух, чтобы наставлять нас на всякую истину и давать нам силу жить так, как жил Христос.
1: Не хочу обидеть тебя, Марфа, но почему же эта прекрасная перемена не произошла в тебе, когда Иисус был здесь, с тобой?
2: Ты меня не обидела. Я и сама не раз задавала себе тот же вопрос.
1: Ну, и нашла ли ответ?
2: Да. Я всегда была слишком поглощена тем, чтобы заработать его любовь и одобрение. Слишком сильно стремилась к тому, чтобы работать больше и лучше. Беспокоилась о том, что обо мне подумают другие. Постоянно ощущала себя неудачницей. И в своей неудовлетворенности я стала раздражительной, недовольной собой и миром вокруг себя. Я была слишком занята, чтобы слушать слова Иисуса. И совершенно утратила смысл его учения.
1: А что же тебе открыло глаза после стольких лет?
2: Один из учеников Иисуса, человек по имени Симон, сказал мне, что Иисус обещал дать силу жить достойно Христа тем, кто пребудет в Нем.
1: Не уверена, что я поняла все до конца и хочу узнать больше. Скажу тебе честно, Марфа, я хотела пойти за Иисусом, но не видела в тебе того, что должны были бы производить Его слова в Его учениках. Прости меня, пожалуйста, если я тебя сейчас ранила.
2: Никто уже не причинит мне боли сильнее той, что я испытала от собственных же поступков. Я поняла одно. Человек может знать об Иисусе все, даже поклоняться Ему, так как я это делала, верить в то, что Он есть Сын Божий, но при этом не иметь плода Его Духа, пока не подчинится Божьей воле.

0: Ты возбудила во мне желание узнать Бога и воссоединиться с Ним через Его Сына Иисуса Христа. Не могла бы ты прийти к нам вместе со своей семьей и рассказать, как мы можем познать Его? У нас большая семья и много друзей, которым необходимо услышать это.
1: С большим удовольствием. Я знаю, что Лазарь и Мария с радостью поделятся тем, что для нас сделал Иисус. Будем приходить всегда, когда попросишь.
2: Конечно, Лазарь охотно рассказал об Иисусе. Слово о том, что Иисус изменяет жизнь, быстро разнеслось по всей Вифании. Жизни менялись, воссоединялись семьи, бедным и нуждающимся помогали как никогда прежде, а Бог был открыто почитаем и прославляем на улицах.

вы можете испытать свободу и удовлетворение в своей душе, если обратитесь к Иисусу Христу как к своему личному Спасителю. Если в настоящее время вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russian@bbnmedia.org. Или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио лично для вас. Во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, мы читаем следующие слова. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Здесь акцент стоит на слове «кратковременное». Осознание того, что страдания наши, может быть ежедневные, может быть частые или редкие, но страдания не бесконечны, позволяет нам взглянуть на них с торжеством победы. Я не знаю, дорогие друзья, может быть, кто-то находится в страданиях или в телесной боли, или в духовной боли уже несколько дней, месяцев, лет, или даже всю жизнь. Это все кратковременное. Давайте мы скажем подобно одному мудрецу, и это пройдет. Да благословит в этом всех нас Господь. Оставайтесь с нами.

Привет, я Джонни Эриксон Тада, и хочу сегодня вам кое в чем признаться. Понимаете, в моей жизни бывают моменты, когда я действительно хочу молиться, я действительно хочу быть ближе к Богу, но из-за боли или тяжести на душе как будто бы не могу собрать силы и слова для молитвы. Но когда я не могу сложить и два слова, я всегда вспоминаю небольшое стихотворение. Там такие слова: «Молитва – это громкий вздох, упавшая слеза, когда вблизи лишь только Бог, к Нему устремлены глаза». Как красиво, правда? Этот красивый текст составила моя подруга Маргарет Кларксон. И этот небольшой отрывок передает все то, что я узнала о молитве от этой благочестивой женщины. Маргарет была миссионеркой в Канаде и написала множество красивых стихотворений. И одно из них появилось именно в переживаниях жестокой хронической физической боли. Последний раз, когда я видела Маргарет, мы были с ней в библейском колледже Онтарио. Мы беседовали во время обеденного перерыва, я в своем инвалидном кресле, и она лежа на боку на своей койке. И все это время она испытывала такую боль, что мы не могли дольше разговаривать. В общем, Маргарет научила меня многому о молитве в моменты боли. И эти уроки я помню по сей день, когда борюсь со своей собственной хронической болью и когда не могу сложить слова для молитвы. Может, и вы понимаете, что это значит. Может, и у вас бывают бессонные ночи, когда молитва кажется невозможной, когда вы не можете собрать силы и сложить 2-3 предложения для молитвы или поклонения. Маргарет испытала множество таких болезненных моментов, и я никогда не забуду, как она мне сказала: «Джонни, первое, что мы должны понять, грехом является пренебрежение молитвой или отказ от молитвы, а не наша неспособность молиться. Если в нас присутствует искреннее желание молиться, мы не должны осуждать себя за то, что иногда нам молиться трудно или даже невозможно. Понимаете это, друзья? Вы услышали, что она сказала? Это очень важно. Грехом является не наша неспособность молиться, а пренебрежение молитвой или отказ от нее. И скажу вам, это стало для меня большим облегчением». Оглядываясь назад, я понимаю, что моя подруга-миссионерка обращалась к 37-му псалму. «Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя». И еще в Исаии 26 главе сказано: «К имени Твоему, к воспоминанию о Тебе стремятся наши сердца». Понимаете, иногда наши молитвы обретают форму вздоха или просто желания молиться, или форму мысли, или просто надежды, направленной к небесам. Я знаю, так было с моей подругой Маргарет. Ее борьба относительно молитвы никогда не была пренебрежением или отказом молиться. Просто временами она была не способна выразить свою молитву перед Господом ясным и понятным способом. Но это на самом деле не имело значения, потому что она никогда не прекращала общаться с Богом. Она приносила Ему свои воздыхания. И в конце концов, если сам Дух может молиться воздыханиями неизреченными, то почему не можем мы? Именно это и поддерживала Маргарет в самые тяжелые моменты боли. И во всех этих воздыханиях, которые она приносила Господу, в ее молитвах и вздохах, Бог исполнял желание этой женщины. Она поистине имела страх Божий. Испытывая боль, вы, возможно, думаете, что ваш шепот, направленный к Богу, прозвучит как что-то невнятное и несерьезное. Может, так и есть, но факт остается фактом. Согласно Псалму 144, «Господь близок ко всем, призывающим Его, ко всем, призывающим Его в истине. Сделайте это сегодня, призовите Его».

Вы настроены на библейское вещание BBN в интернете. У микрофона ведущий Сергей Марару. Помним ли мы о том каждый день, что всем управляет рука Господа? У Него свет, Он же и приводит свет в действие для нас. Всюду ощущается Его благодать, Его слава, Его могущество, Его благословение. И все это основывается на крови Христовой, которую Он пролил за меня лично и за тебя, дорогой друг. Об этом мы и рассказываем на библейском вещании BBN. Это мы хотим, чтобы вы приняли в свое сердце и стали жить для Господа с сегодняшнего дня. Сделайте первый шаг ко Христу, и Он примет вас в свои объятия. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Возвратившиеся из вавилонского плена иудеи снова вступили в брак с иноплеменниками. Об этом читаем мы в 10 главе книги Ездры. Плен, как наказание Божье, не послужил прочным уроком. Узнав о новых преступлениях переселенцев, учитель Ездра плачет и исповедуется перед Богом за грехи народа. Плач и сокрушение – это была верная реакция Ездры на тягостный текущий момент. Но что дальше? Должен быть выход. Но какой? И начальники подсказали – ободрись и действуй. Во-первых, ободрись, так как подавленность, смятение помешают разумному и твердому действию. Во-вторых, действуй, поскольку нужна другая, полноценная жизнь, а не просто оплакивание прошлого и настоящего. Кризис в жизни народа израильского времен Ездры наводит на мысль о наших с вами трудностях. Представьте, что дом, в котором вы находитесь, загорелся. Вы проснулись и бросились на помощь другим, находящимся здесь же. Вы разбудили одного, второго, и они мгновенно исчезли. Но вот перед вами человек, который крепко спит. Вы тормошите его, но это не помогает. Кто-то уже задохнулся в дыму. Поможет ли ему ваш крик об опасности? Не думаю. Аргументируйте, доказывайте, зовите. Все бесполезно. Друзья, эта вымышленная история очень мне напоминает настоящую. Многим из нас сегодня вопросы духовных побед и поражений объяснить практически невозможно. Не по причине ли сна и духовной мертвости это происходит? Дорогие и возлюбленные в Господе друзья, не губит ли и нас инертность, поверхностность и безответственность? В какую жизнь мы приглашаем покаяться? Не в ту ли самую, от которой сами отреклись нашей инертностью и безответственностью? Нам предложили удобную форму успокоения и без того умолкнувшей совести. Доктрина, ничего не обязывающая в христианской жизни. Хотя достаточно плотской жизни, чтобы общая вера осталась, а жизнь, настоящая христианская, ушла. Не проповедуем ли мы того, чего не видим ни в своей жизни, ни в жизни ближних? Не заменили ли мы назидание в духе эстетическим наслаждением? Давайте внимательно посмотрим на нашу действительность. Что мы имеем? Проповедь о любви? Да. Любовь в жизни тех же проповедников? Нет. Прощение? В Библии на кафедре – да. В жизни – нет. Жертвенность – то же самое. И список этот можно продолжать самим. А там, где нет любви к Господу, там будет любовь к миру и, как следствие, хаос во внешности. Кажется, мы где-то утратили это драгоценное присутствие благодати и продолжили налегке. Сегодня многие молодые люди уходят в так называемые свободные церкви. Там они могут без проблем делать то, что устраивает их плотского человека. Нужно отметить, что такие церкви – церкви будущего. Именно такие церкви легко вольются в общий поток американской религиозной жизни. В этих церквах не утруждают себя анализом духовного состояния основных протестантских течений Запада. Главное – это деноминационное название. Любовь в церквах, порядок и единство с омерщвленными детьми. Еще раз повторю, что такие свободные церкви имеют свое организационное будущее. Дорогие друзья, проблема сегодня вовсе не в том, что дети говорят на другом языке, чем их родители, и отказываются слушаться их. Точнее, это тоже проблема, но не главная. Проблема в утраченном контроле родителей над ментальностью детей, что препятствует здоровой духовной преемственности поколений. Дети обретают другую, общественную, а лучше сказать, мирскую ментальность, и затем, что весьма естественно, несут эту ментальность в церковь. Родителям ничего не остается, как сохранять видимость благополучия. Сегодня есть немалая группа людей, которая все видит, все понимает, но ограничивается критикой положения. Делятся друг с другом. «А ты слышал, что вот то-то произошло, вот докатились до этого» и так далее. Это своего рода религия неудовольствия. Все, мол, вокруг плохо. А что хорошо, так это я сам. В этой религии, как и в любой другой, есть свое наслаждение, а также чувство превосходства. Есть и другая категория, восхищающаяся святостью на дистанции. Это когда верующие весьма позитивно настроены в адрес открытого, чистого христианства, но сами и перстом не хотят двинуть в очищении собственной жизни. Их лично хорошие образцы не касаются. Каков же выход из положения? Верно видеть весьма важно. Об этом Господь спрашивал у пророка Иеремии. Он говорил ему: «Что ты видишь?» Тот отвечал: «Я вижу то-то и то-то».
И затем поощрение Божье: «Да, ты верно видишь». Но суть нашей жизни и служения не в том лишь, чтобы увидеть, понимать, сокрушаться, а именно действовать. Почему? Потому что в нашей печальной духовной ситуации силы зла, к сожалению, тоже действуют. Для примера возьмем историю американских верующих. В 20-е годы прошлого 20-го столетия положение дел в церквах баптистов было ужасное. Те, кто в действительности любил Бога, не просто сокрушались, а стали искать общение друг с другом. И нашли его, создавая различные ассоциации. Что-то подобное было в среде менонитов. Когда устремления одних стали заметно отличаться от устремлений других, то на съезде одни сказали: «Мы будем американцами, а другие – мы будем верующими». Последующий опыт показал, что действовали богобоязненные дети Божьи правильно, сохранили тех, кто тянулся в жизни. Это были и браки, и будущие служители, словом, сохранилась истина. Часто приходится слышать: можно и в свободных церквах сохранить свое чистое хождение. Возможно, это так, но это мысли только о себе, но не о деле Божьем в целом. Апостол Павел говорит: «Мы ни на час не уступили, чтобы истина сохранилась у вас». Он переживал о деле Божьем, не просто о себе. И в нас должны быть те же чувствования Христовы. Какой образ христианства будет предан следующему поколению? Неужели нам это все равно? Если это так, то это духовная болезнь, эгоизм. Не обращено ли и к нам это слово «ободрись и действуй», которое когда-то сказали для Ездры?

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Дорогие друзья, вы можете поддержать нас финансово, если на это у вас есть желание. Чтобы сделать это, вы зайдите на нашу страницу по адресу bbnradio.org, нажмите флажок русского языка, а затем, в свою очередь, флажок пожертвования. И на этой странице вы увидите объяснение процесса пожертвования. Помните о том, что мы существуем благодаря вам. Да благословит вас Господь в благом желании поддержки служения во славу Божию.

0: Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
1: Со вниманием слушаю ваши радиопередачи. Но, к сожалению, вы еще ни разу не сказали о кресте. А ведь крест есть сила Божия ко спасению.
2: Дорогой друг, на нескольких холмах в городе Лос-Анджелесе в Калифорнии установлены кресты, символизирующие победу Христа. Но особенно выделяется крест на так называемый Memorial Lawn, усеянный электрическими лампочками. Там же, в специальном здании, посетители могут видеть знаменитую картину польского художника Иоанна Стика «Распятие». Ночью светящиеся кресты разгоняют мрак и видны со всех концов огромного города. Я хочу напомнить о кресте, который виден из каждого уголка земли, со всех ее островов и материков. Это Голгофский крест Христа. И хотя в действительности на Голгофе нет креста, и никто никогда его не находил, но свет от него исходящий разливает благословение на весь мир, на каждого человека в отдельности. Этот крест есть величайшая проповедь любви Божией. Она, эта проповедь, привлекла ко Христу многие миллионы людей, в том числе и меня, слава Господу. Этот крест обновил их жизнь, влил в них струю из источника вечной жизни. Крест стал символом великой награды и чести. Апостол Павел в послании, первом послании к Коринфянам, 1 глава, стих 18, говорит так: «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Однако не сам крест есть сила Божия, как многие учат, а слово о кресте есть сила Божия, то есть его внутреннее, духовное содержание. Дело, конечно, не во кресте, а во Христе, отдавшим себя добровольно на крест ради нашего искупления. Если человек живет во грехах, живет только в земном плане и думает только о земном, крест ему не поможет. Поможет Христос, если человек в раскаянии склонится пред ним. Крест Христа действительно есть сила Божия ко спасению грешника, но крест Христа, а не человеческий крест».
1: С большим интересом прочитал я брошюрку «Сколько вам лет?». Содержание очень хорошее, а название нетактичное. Вообще считается неприличным спрашивать у кого-то, бы то ни было, «Сколько вам лет?». Этот вопрос оскорбляет человека.
2: Дорогой друг, я предложил этот вопрос, не ожидая на него ответа. Ответ мне не нужен. Я не могу понять, что есть оскорбительного в вопросе «Сколько вам лет?». Ведь годы в карман не спрячешь. Вот и я, слава Богу, недавно стал уже дедушкой. Может быть, этот вопрос «Сколько вам лет?» неприятен для тех, кто боится смерти. А в сущности, что такое смерть? Смерть – это перемена адреса, отделение души от тела. Приготовиться к переселению вовремя – это хорошее дело. По-разному люди понимают эту тайну и по-разному принимают ее. Одни спокойно принимают, уверенно, с благой надеждой на встречу со Спасителем души, а другие нервничают, страшатся, цепляются за соломинку, чтобы удержаться. Почему так бывает? Вот почему. Одни доверились Богу, положились целиком на Него, на его слово. Другие, тоже религиозные люди, не доверяли Евангелию и не доверяют, полагались и полагаются на веру отцов или на себя, или на страховку, или на толстую чековую книжку, или на что-нибудь другое. Помнится, где-то читал, как в деревне заболела верующая женщина. К случаю, там был доктор. Осмотрев больную, он сказал: «Дорогая, у вас туберкулез, долго не протянете». Женщина поблагодарила доктора и пошла домой. Но после, вернувшись, спросила: «А как вы думаете, доктор, недельки три я протяну? Мне ведь семью обшить надо, приготовиться. Может, две недели не успею?» Вот это и есть правильная живая вера. С такой верой не страшно отправиться в далекое путешествие, в неземную страну, где солнце не зайдет. Для тех, кто имеет такую веру, вопрос «Сколько вам лет?» не оскорбителен.
1: Это правда, что вы объясняете о 9 неблагодарных прокаженных, которых исцелил Христос. Наша эмиграция заняла положение Израиля, которому Господь говорил так: «И утучнел Израиль, и стал упрям. Утучнел, отолстел и разжирел. И оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего». Книга Второзакония, 32 глава, 15 стих.
2: Дорогой друг, радиослушатель, благодарю вас за это письмо. Мне нечего к нему добавить.
1: Вы отстаете от жизни. Если бы вы шагали в ногу с современностью, то при вашем таланте вы бы могли пройти далеко. Мир прогрессирует, а вы топчетесь на одном Евангелии.
2: Нет, друг мой, я не хочу шагать в ногу с современностью, путь которой лежит в бездну. И я не топчусь на Евангелии, а наоборот, поднимаю его так высоко, как только могу, чтобы все видели путь спасения. Для меня Евангелие – святая книга. Мир прогрессирует, но что мне до того, что через 10 лет из Нью-Йорка можно будет прилететь в Лондон за 60 минут? А где каждый из нас будет через 10 лет? Да, я отстаю от жизни мира сего, но иду в жизнь вечную, это несравненно дороже, и вас зову на этот же путь. На этом пути никто не заблудится.
0: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

В эфире библейское вещание BBN, радио для вас. Моя молитва. Я хочу научиться любить, так как ты всех людей возлюбил. Я хочу в мире свято прожить, чтобы во мне ты светился и жил. Я хочу для греха умирать каждый день, так как ты умирал. Я хочу, если надо, страдать, потому что ты также страдал. Я хочу научиться прощать, так как ты на кресте всем прощал. Не судить, но с любовью объять, крест нести так, как ты завещал. Да поможет Господь всем нам произнести с уверенностью эти слова и исполнить их в нашей жизни.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
2: А сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
3: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
4: Солдаты арестовывают Иисуса.

Когда Иисус с учениками подошел к горе Илионской, Он сказал, что Петр, Иаков и Иоанн пойдут с Ним, а все остальные останутся здесь. Он пошел в Гефсиманский сад, чтобы помолиться своему отцу. Иисус знал, что с ним должно вскоре произойти. Он знал, что скоро придут солдаты и схватят его. Он знал, что вместе с солдатами будет и Иуда. Он знал, что после этого начнутся его страдания. Поэтому Иисус хотел попросить у Господа силы выдержать все это. Войдя в сад, Иисус оставил Петра, Иакова и Иоанна и пошел дальше один. Оставляя их, Иисус сказал: «Пободрствуйте со мной, я так одинок». Петр, Иаков и Иоанн очень хотели помочь Иисусу и старались не заснуть, ожидая Его. Но вскоре сон одолел их. Оставшись один, Иисус начал молиться: «Отче мой, если можно, да минует меня чаша сия, но да будет воля Твоя». Когда Иисус вернулся к трем ученикам, Он увидел, что они крепко спят. «Неужели вы не могли даже один час подождать меня?» – сказал Иисус и снова ушел молиться. Вернувшись через некоторое время, Он увидел, что ученики опять заснули. Разбудив их, Он снова пошел молиться. Придя в третий раз к Петру, Иакову и Иоанну, Иисус и на этот раз нашел их спящими. Иисус разбудил своих учеников и сказал: «Вставайте, мой предатель идет сюда». Петр, Иаков и Иоанн встали и вместе со своим учителем пошли к остальным ученикам. В это время из Иерусалима вышла группа людей. Иуда шел впереди всех. Он знал, что Иисус с остальными учениками пошел в Гефсиманский сад. И теперь Иуда вел туда солдат, чтобы они схватили Иисуса. Солдаты несли в руках факелы, потому что уже давно стемнело. У них были с собой мечи и копья. Когда они вошли в сад, Иисус увидел их и спросил: «Кого вы ищете?» «Мы ищем Иисуса из Назарета», — ответили солдаты. «Это я», — сказал Иисус. Услышав это, солдаты упали на землю. Так велика была сила Иисуса, Сына Божьего. Но солдаты быстро вскочили на ноги, ведь им было приказано арестовать Иисуса, и они не могли медлить. Хитрый Иуда сказал солдатам еще до того, как они вышли из Иерусалима, что человек, которого я поцелую, и есть Иисус. Его вы и должны схватить. И теперь, в саду, Иуда подошел к Иисусу, поцеловал его и сказал: «Радуйся, учитель». Иисус ответил ему: «Иуда, ты предал меня своим поцелуем». Теперь солдаты уже точно знали, кого они должны были арестовать. Иисус спокойно стоял, пока солдаты связывали его. Ученики поняли, что и они находятся в опасности, что их могут арестовать. Они очень испугались и бросились бежать. Среди них был и Петр. Он забыл, что обещал Иисусу быть всегда рядом с ним. Иисус остался один со своими врагами. А те повели Иисуса в город, в дом первосвященника Каиафы, где собрались все священники и фарисеи.

В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Праведность мнимая и настоящая. Я с такой радостью шел в школу. 1 сентября было для меня всегда праздничным днем. В Казахстане, где я в то время жил, по утрам в начале сентября уже бывал небольшой мороз. Но днем солнце светило тепло и ярко. Все шли в школу нарядные, с цветами. Тогда еще носили специальную форму, ремни с пряжками. За лето мы, дети, вырастали, и к осени нам нужна была новая форма. Я шел из школы, радуясь. Погода прекрасная, форма новая, книги новые, тетради чистые. Не задумываясь, я стал размахивать в воздухе мешочком с чернильницей. Дальше вы можете себе представить. Мешочек вдруг вырвался из рук, чернильница разбилась о камень, и на новых брюках пятна, отбрызнувших во все стороны чернил. Я скорее к колонке. Они у нас в городе стояли вдоль улиц. Пытаюсь смыть пятна, а они все шире и заметнее. Я совсем отчаялся и с посиневшими от чернил руками в мокрых и грязных брюках уныло побрел домой. А мама? «Ах, хорошо, что пятна свежие, не высохли», — сказала она. «Давай быстро снимай, я их выстираю». Постирала, высушила, выгладила, и брюки как новые. И на душе у меня опять светло и празднично. Эту историю с брюками я вспомнил, когда думал о том, как же нам жить праведно, что нам делать с нашими проступками, грехами, что есть истинная праведность. Зачастую люди стараются сами справиться со своими грехами и недостатками, но они их только размазывают. У пророка Исаии написано: «Праведность наша, как запачканная одежда». Бог предлагает: «Придите и рассудим, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю». У пророка Исаии в 1 главе записано. Вся жизнь человека перед лицом Господа. Он один определяет, что праведно, а что неправедно. Каждый человек грешен. Бог говорит, что ради Иисуса Христа Он оправдывает каждого кающегося грешника. Ложная праведность – это когда мы кажемся людям праведными, а грехи наши скрываем от людей и пытаемся скрыть их от Бога. Бог же видит каждую мысль нашу, не говоря уже о поступках наших. Стараться поступать правильно ради мнения людей или из страха перед наказанием – неправильно. Истинная праведность – это когда мы не скрываем от Бога и людей наши согрешения, когда исповедуем Ему все наши грехи, поступки, греховные мысли и желания, а Бог нас прощает. И как я с тех пор осторожнее стал обходиться с чернильницей, так и прощенный верующий избегает поступков, которые ведут ко греху. Если грехи ваши не дают вам покоя, то вспомните, что Иисус Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Придите к Нему, попросите прощения, и Он простит и успокоит вас.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.

мире лучше книги. Как божья книга книг, она греха береги снимает в один миг. Божественная сила в словах заключена, погибших воскресила, бесчисленна она. Она как меч разящий, живой воды струя, сияет мед царящий, шлет свет во все края. Бессильные занавесы, бамбук то или сталь, Господь Христос воскресе, живой из гроба встал. Как радостно и дивно божественная речь, Господь от бурь противных нас обещал сберечь.

0: и снова Марк украдкой поглядывал на отца. Правильно ли они идут? Перед походом папа долго изучал карту, запоминал маршрут, разные знаки. Теперь он часто останавливался и сравнивал знаки на пути со знаками на карте. Не раз и не два Марку хотелось идти прямо по хорошей дорожке, но отец командовал сворачивать то направо, то налево. Лиза в припрыжку весело следовала за мамой и папой, твердо зная, что они не ошибутся. Отец был хорошим проводником, он знал карту и умел ориентироваться. К вечеру они достигли своей цели. Они пришли на поляну, где было много цветов и мягкой зеленой травки. Вокруг стояли большие ели вперемешку с тоненькими белокорыми березками. Напротив – высокая гора, вершина которой была покрыта снегом. Здесь было так уютно и хорошо.
1: Как чудесно, что мы пришли сюда.
2: Папа, а могли мы где-то не там свернуть и заблудиться? Тогда мы не попали бы на эту поляну.
1: Свернув не там, где нужно было, мы не только могли заблудиться, а вообще погибнуть. Здесь в горах водится много зверей всяких. Мы шли правильно, только потому, что у нас была очень хорошая карта. Вы помните, сколько я изучал ее перед походом?
2: Да, ты целый вечер просидел на ней.
3: А по дороге ты часто в нее подсматривал?
0: Сказала Лиза, подсаживаясь поближе к папе. На полянке уже стояла палатка, недалеко от нее папа разложил костер, и теперь они все сидели вокруг него, наслаждаясь тишиной и общением друг с другом. Как хорошо, что у них была карта, и они не заблудились. Так приятно теперь сидеть возле папы с мамой у костра и слушать их рассказы. Вокруг так тихо, только весело потрескивает в огне хворост, искры от которого, словно догоняя друг друга, прыгают вверх и исчезают в темноте. Высоко в небе ярко светят звезды и, кажется, подмигивают Марку с Лизой, радуясь вместе с ними.
2: Я, честно сказать, сильно боялся за тебя, папа. Мне все время казалось, что ты не туда сворачиваешь. По дороге ведь так много было разных тропинок.
1: Вот так, дети, и в жизни бывает. Мы все идем по дорожке жизни. Наш путь узенький и трудный, но ведет в небо к нашему Богу и Отцу. По дороге встречается много разных тропинок, ведущих в сторону. Бывает очень трудно определить, какая правильная, по какой нужно идти. Чтобы не заблудиться в жизни и не погибнуть, Бог дал людям очень хорошую и точную путеводную карту. В ней много разных знаков и предупреждений. Чем больше мы ее изучаем, тем лучше мы ее знаем, тем увереннее шагаем по дороге жизни. А вы знаете, как называется эта карта?
0: Лиза вся съежилась, втянув голову в плечи. То ли она не могла догадаться, как называется карта, то ли ей стало страшно заблудиться в жизни и не попасть на небо.
2: Это, наверное, Библия, потому что ты ее так много читаешь.
1: Правильно, сынок. Наш указатель в жизни – путеводная карта – Библия. В ней есть не только знаки, предупреждающие об опасности, но и показывающие, куда правильно идти. Она может также очень хорошо освещать путь, по которому мы идем.
3: Как интересно!
1: По дороге нам очень часто попадаются дорожки, которые кажутся хорошими и правильными, но конец их не в небе. Есть много разных тропинок, которые ведут в ад. Чтобы туда не попасть, не свернуть на путь погибели, нужно хорошо знать путеводную карту Библии. Придя в небо, мы будем рады, что знали карту и не заблудились.
3: Наверное, там будем радоваться, как сейчас на поляне.
1: Мы должны доверять нашему проводнику, который всегда с нами и ведет нас за собою по правильному пути. Он никого насильно не заставляет идти. Кто хочет попасть на небо, кто любит Бога, тот с радостью идет за Ним, какой бы тропинкой он ни повел. Его имя – Иисус. Это самое красивое и самое дорогое имя на свете. Будем внимательно смотреть на Него и никуда не сворачивать, хорошо? Он опытный проводник. Мы с ним точно дойдем до прекрасного города Иерусалима и всегда будем там жить с нашим Господом.
0: Все притихли. Бесшумно пронеслась над головами летучая мышь. Откуда-то издалека послышался крик, встревоженный чем-то совы. И снова тишина. А наша семья сидела вокруг костра, мысленно убегая вперед. Каждому из них хотелось поскорее дойти до небесного Иерусалима, встретиться с Господом. Только бы не заблудиться, не свернуть никуда с правильного пути, не потерять бы из виду такого опытного проводника Иисуса.

ребята, сегодня, как вы уже, наверное, поняли, мы поем и говорим о чудесной книге Библии. Всем знающим Бога и любящим Его всегда хочется говорить об этой замечательной книге. И самое главное о том, что в ней написано. Библия рассказывает нам о том, чего не найти ни в одной другой книге. Она рассказывает нам о Боге, о том, как Он сотворил мир и первых людей. Библию еще называют письмом от Бога. Да, это так и есть на самом деле. Представь себе, что твой отец находится далеко в Африке. Смог бы он с тобой разговаривать? Нет, он находится слишком далеко. Ты не смог бы увидеть его или услышать его голоса, разве что по телефону. Но тем не менее, есть возможность узнать, что он, например, от тебя хочет. Он может написать тебе письмо. Представь себе, что Бог хочет поговорить с тобой. Если бы Он сам явился, чтобы это сделать, ты не смог бы вынести Его славы, но Он написал тебе письмо, Библию, и, прочитав ее, ты сможешь узнать, что Он желает тебе сказать. Читал ли ты уже Его письмо? Когда Бог писал это письмо, Ему не нужно было ни карандаша, ни ручки, ни пишущей машинки. Он просто выбрал себе людей, которые действительно Его любили, и продиктовал им разные письма, которые составили Библию. Иногда, чтобы им помочь, Бог посылал им сны или же показывал картины будущего. Все это они записывали. А затем Господь позаботился о том, чтобы все написанное не пропало. Так Библия дошла до нас. Иногда эти люди писали о том, как они любят Бога и что думают о Нем. Таким был, например, царь Давид. Он написал много псалмов, которые мы находим в Библии. Другие мужи писали о том, что пережили они или их друзья. При записи они, может быть, даже и не знали, что на это их вразумил Бог. Знаете ли вы, сколько прошло времени, пока была написана Библия? Более 1500 лет. Господь был так добр к нам, оставив нам это письмо. Таким образом, мы можем теперь многое знать о небе, об Иисусе и Его любви к нам. Но что бы ты, к примеру, подумал, если бы написал другу письмо, а он ни разу не прочел его? Я думаю, ты был бы сильно огорчен. То же самое чувствует и Бог, когда Он видит, что ты вообще не читаешь Его письмо, адресованное тебе. Поэтому очень важно читать Библию. Может быть, тебе там многое непонятно, но кое-что ты все же сможешь понять. А чем старше ты становишься, тем больше будешь понимать. Если ты хочешь быть здоровым и сильным, ты должен есть и пить. Точно так же ты должен читать Библию, если хочешь возрастать в познании Господа. Если ты чувствуешь, что грехи твои не прощены, и ты не знаешь, как стать прощенным, читай Библию. Она расскажет тебе, как это сделать, и ты увидишь, как изменится твоя жизнь. Библия станет

Ребята, наша передача подошла к концу. Ждите нас у ваших радиоприемников на следующей неделе, в этот же день и время, и на этой же волне. Наш адрес – передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. Вела передачу Ирина Чернецкая.

Вы слушаете BBN, библейское вещание на русском языке в интернете. В книге «Экклесиаст» в 10 главе мы читаем: «Мертвые мухи портят и делают зловонную благовонную масть мироварника. То же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью». Вот такое бывает у нас в жизни, если мы допускаем маленькие жучки наших глупостей в наш ум и в нашу жизнь. «В нас должен быть ум Христов», так говорит.